0: Наша музыка.
1: Ваше настроение.
0: Первое радио.

0: 1965 год. Советский Союз. Обычная квартира. 2 часа ночи.
1: Вы слушаете «Голос Америки» из Вашингтона. Начинаем программу на русском языке.
0: Наши дни. Израиль. Обычная квартира. 2 часа ночи.
2: Первое радио.
3: Первое радио 24 часа в сутки вещает в интернете. Не расставайся с любимыми песнями ни на минуту. Слушай Первое радио круглосуточно на сайте и в аппликациях.
4: Имейте совесть! 2 часа ночи!
3: Круглосуточно с тобой. Первое радио в интернете.

Наша музыка. Ваше настроение. Первое радио.

0: смотрите на канале Первого радио в Ютубе.
1: Просто какая-то комедия.
2: Очень здоровый человек.
3: Он будет рвать на себе рубаху и говорить: мы же хотели.
0: Программа «Вопрос с ребром» с Марком Кричевским. Каждый вторник в 14 часов. Прямая трансляция. В студии политики, общественные деятели, эксперты. Смотрите программу «Вопрос с ребром» на канале Первого радио в Ютубе. «Вопрос с ребром».

0: гуманной цели посвятил свою жизнь человек, обладающий самым высоким авторитетом в нашем народе.
1: Ханин день на Первом радио. Каждый четверг с 9 до 10 утра профессор университета Бар-Илан Зеев Ханин знакомит радиослушателей с актуальными событиями израильской политики.

0: Я начал ходить к психологу, это невероятно. Психолог так много, вы были у психолога? Нет, я вам очень советую побывать у психолога. Я сходил к психологу моего психолога, и мне психолог моего психолога сказал, что все должны ходить к психологу.
1: Не, не по Фрейду.
2: Каждую среду в 20:00 на Первом радио. Развлекательно-увлекательное, неполитическое, пикантное шоу «Не по Фрейду».
0: Вы так недалеко от моего психолога, это просто великолепно.

Можешь слушать, а можешь смотреть. Для этого у Первого радио есть канал в YouTube. Подпишись и поставь лайк.

0: Первое радио. Новости.
1: Силы Цаля ликвидировали террориста, бросавшего бутылки с зажигательной смесью в израильские автомобили. Подробнее об этом и других событиях через несколько секунд. Доброе утро. Сегодня 5 июня, пятница, на часах 7 утра, у микрофона Евгений Забежинский. Накануне поздно вечером пресс-служба ЦАЛЯ сообщила, что при обстреле из противотанкового ракетного комплекса погиб капитан бронетанковых войск 75-го батальона 7-й бригады Саарми Голан Эйтан Шмуэль Лемберг из Мушава Мишмара Шива. Ему был 21 год. Тяжелый инцидент произошел накануне около 16 часов после того, как Государственный департамент США сообщил, что Израиль и Ливан заключили соглашение о прекращении огня. Премьер-министр нашей страны Бениамин Нетаньяху почтил память погибшего на юге Ливана капитана Эйтана Шмуэля Лемберга. Он сказал: «Вместе со всеми гражданами Израиля мы с супругой выражаем наши глубочайшие соболезнования его семье и разделяем их тяжелое горе», — заявил Нетаньяху. Эйтан, светлая ему память, был храбрым командиром, который вел своих солдат на передовой, чтобы защитить безопасность Израиля. «Мы навсегда запомним его мужество и жертвенность, да будет благословенна его память и сохранится она в наших сердцах навечно». Пресс-служба ЦАЛЯ сообщила, что бойцами подразделения 636, действующими под командованием бригады «Бениамин», был ликвидирован террорист, бросавший бутылки с зажигательной смесью в израильские автомобили на дороге возле деревни Бейтин к востоку от Рамалы. По данным армейской пресс-службы, в ходе операции в районе Бейтина военнослужащие обнаружили нескольких террористов, бросавших бутылки с зажигательной смесью в сторону израильских автомобилей. Бойцы открыли огонь и ликвидировали одного из них. ЦАЛЬ сообщил, что военные ведут преследование остальных участников нападения. Источники в палестинской автономии сообщают, что убитый Хайтам Иззадин Умар Хамида, ему было 18 лет. К другим новостям. Сегодня утром произошли задержки с началом движения легкорельсового трамвая в Гуждане. Компания «Тевель», оператор линии, сообщила, что это произошло из-за неисправности в системе сигнализации и принесла извинения за неудобства. Специалисты компании работают над устранением неполадки. По словам советника верховного лидера Ирана Мохсена Резаи, в текущем проекте меморандума о взаимопонимании по прекращению войны с США есть неясности, которые необходимо прояснить. Резаи заявил, что президент США Дональд Трамп хочет заставить Иран принять его условия и сохранить требования Тегерана расплывчатыми. Тем временем у штаб-квартиры газеты «Нью-Йорк Таймс» в Нью-Йорке прошла акция с требованием уволить колумниста Николаса Кристофа и отозвать его статью, в которой утверждалось о систематическом сексуальном насилии над палестинцами в израильских тюрьмах. Собравшиеся скандировали: «Нью-Йорк Таймс лжет», и «Когда вы лжете, евреи умирают». Комитетом по вооруженным силам Палаты представителей США отклонена поправка, направленная на отмену положения в законе об оборонном бюджете, которая расширяет оборонное и промышленное сотрудничество между Вашингтоном и Израилем. Поправку внес демократ Ро Хана, заявивший в ходе обсуждения, что американский народ устал от высокомерия и наглости израильского премьер-министра Бениамина Нетаньяху. Тем временем новый глава правительства Словении Янес Янша отреагировал на заявление министра иностранных дел нашей страны Гедеона Сара об указании открыть посольство Израиля в стране. «Мы ждем новую эру в отношениях», — написал он в соцсети X. «Добро пожаловать в Любляну. Ждем новую эру израильско-словенских отношений». Ну а теперь о погоде. Температура воздуха сегодня немного понизится и будет близкой к среднесезонной. Ожидается малооблачная погода. В Иерусалиме и Тель-Авиве 28 градусов, в Хайфе 27, в Бершеве 32 и в Эйлате 38 градусов. Это были главные новости к этому часу. О развитии событий в следующем выпуске.
0: Первое радио. Всегда с тобой.
2: be the national sensation, you know. And Mr. Worldwide, darling. I'm like a quarterback, I got options. But I played the point in school. Broke ankles, more than a few. Broke hearts, yeah, that too.

Hey, Sony, просыпайтесь! Время 7 часов 7 минут утра. Ну а кто-то уже едет на своей машине вперед на работу или по своим делам. Неважно, главное, что в эфире Андрей Ежов. 5 июня 2026 года. Это первое радио 89.1 FM. И, конечно же, мы уже вовсю вступаем в это лето. Начинаем купаться. Кто-то уже открыл купальный сезон, а кто-то еще боится, на удивление, заходить в воду. Хотя водичка прекрасная, дорогие друзья. Не упускайте шанс порадовать себя хорошей погодой и выходите на улицу. Погуляйте, насладитесь этим днем.

как бывает с утра пораньше встать и ощутить в своем кармашке старых джинс 200 шекелей? Вот мелочи, приятно. Хотя 200 шекелей мелочью не назовешь, тем не менее, 200 шекелей — это очень приятно. Друзья, напишите на номер WhatsApp 054-2070-800. А у вас есть вот такой момент, когда вот вроде мелочь, а приятно? 054-2070-800.

0: Первое радио. Всегда с тобой.
1: Вот Лобода случайная почему-то, а вот я не случайный, потому что я здесь, я с вами, дорогие друзья, с утра пораньше, чтобы насыщать вас хорошей музыкой и хорошим настроением. Кстати, друзья, вот нет у вас такого иногда ощущения, что вот хочется чего-то вот прям плохого, прям жирного? Не обязательно, когда у тебя какая-то диета или ограничение по еде, тем не менее, все равно, вот, вне зависимости от наличия диеты, в вашей жизни иногда вот прям хочется чего-то очень вредного. Это вообще называется фастфуд, но не всегда, на удивление тоже, фастфуд — это что-то безумно вредное. Вот, допустим, в Чехии есть их фирменный фастфуд, называется «Трдельник». Меня сейчас не закоротил, друзья. Трдельник — это такой пончик на палке в пражских киосках. Часто вот снабжают надписью «Старочешский». И вообще-то, ну, накручивать тесто на шампур и запекать над огнем придумали аж в Трансильвании, которая до недавнего времени была румынско-венгерской. Но при этом трдельник так и остался скорее аттракционом для приезжих, чем фастфудом для самих чехов. Но пользуется популярностью среди туристов. Грубо говоря, ну, как, сосиска в тесте, что ли? В Испании это тапас. Ну, это, я думаю, мы все знаем. Тапас — это, грубо говоря, кусочек хлеба, на котором огромное количество всяких дополнений, всяких плюшечек, которые наколоты на шпажку. И вот так ты сидишь и ее подъедаешь под какой-нибудь хороший бокальчик сангрии или вина. Чрезмерное употребление алкоголя вредит вашему здоровью? Ну, вот чуть-чуть в рамках разумного. В Бельгии, естественно, это вафли. Ну, кто не знает, что такое бельгийские вафли, друзья? С чем их только не едят, как над ними только не изгалялись, как их только не готовили. Если вы ни разу не ели бельгийские вафли, всем рекомендую. Они не только в Бельгии продаются, их можно приобрести. Купите, сделайте, посмотрите рецепты, вы не пожалеете. Очень вкусно. В Голландии, кстати, есть, внимание, никакой эротики, никакой подобной подоплеки. В Голландии фастфудом является девственная селедка. Ну, или, как я бы сказал, селедка-недотрога. Это такой главный национальный стритфуд, и причем он сугубо сезонный. То есть в первые выходные июня, то есть вот то бишь сейчас, здрасте, друзья, есть такой праздник флажков. Отмечается начало массового вылова сельди, и сразу, соответственно, появляется вот этот вот фастфуд, девственная селедка, который только-только вот выловили, ее даже еще не приготовили иногда, а просто вот положили на шпажку и съели. Естественно, Великобритания. Великобритания вообще не славится своей кухней, уж извините. Кухня у нее особенная, скажем так. Я сейчас просто вытянул из себя силками это слово, чтобы никак не оскорбить британскую кухню британцев. Друзья, извините, но у вас не самая лучшая кухня на земле. В Великобритании это fish and chips. Вот их я ел, это потрясающе. Фастфуд — мое почтение Великобритании. Мне кажется, не нужно переводить вам, что такое fish and chips. Это, ну, в целом рыба с картошкой фри. И рыба там не простая, а обжаренная во фритюре. То есть, грубо говоря, как такие рыбные наггетсы. И вот что интересно, я чем хотел завершить этот выход, Непал. В Непале есть свой стритфуд, представляете, казалось бы, там обычно только у нас ассоциируется с чем Непал? С горами, правильно, с горой самой высокой в мире. Но в Непале есть свой стритфуд, это сел роти и прочий фритюр. Там вообще очень любят в Непале фритюр, но сел роти, это на улицах Катманду шкварчат огромные чаны с маслом. Чат поднимается к подножью Эвереста, и ведь практически вся уличная еда готовится там во фритюре. И самый большой спрос на сел роти — колечки из рисовой муки. Это рис, представляете? Берется рисовая мука и зажаривается, вот делается такие вот, как это, извините уж за выражение, сопельки такие, закрученные вензелечки, похожие на прецель. И, соответственно, они кидаются во фритюр. И очень даже неплохо. По крайней мере, люди в комментариях рекомендуют. Ну что, дорогие друзья, мы двигаемся дальше. У нас впереди много хорошей музыки, интересных предложений и, конечно же, хорошее настроение.

0: Первое радио. Всегда с тобой.
1: Так, кто тут хочет вкусно покушать, друзья? Все очень просто. И не надо меня корить за слово «кушать», потому что в дореволюционной России существовало слово «кушать», и им пользовались в основном аристократы. Так что уж, извините, я не безграмотный, видимо. Ну, давайте вернемся к нашим баранам в прямом смысле слова, потому что впереди у нас много всего такого вкусного, что у вас прямо сейчас, даже если вы сейчас едите что-то вкусное, все равно потекут слюнки.
2: Реклама.
3: Здравствуйте, дорогие друзья! Меня зовут Захар Рабин, и сегодня у нас второй день марафона вкуса. Мы ведем наш репортаж из магазина кейтеринга при фабрике «Мантис». Если вы ищете настоящие вкусы Востока и Кавказа, в «Мантис» есть все. Поверьте, я знаю, о чем я говорю. Вчера у нас был первый день марафона, когда все мы, все работники радио, лично опробовали все вкуснейшие блюда восточной и кавказской кухни. Золотистые чебуреки, сочную самсу, домашние пельмени, вареники, кюрзе, хинкали, сытные ароматные шурпа, лагман и душпере. В общем, всего не перечислить. Также есть пышные пирожки с мясом, картошкой и даже с яблоками. Все блюда, кстати, в «Мантис» исключительно вручную создаются специально для вас. Приготовлены из исключительно свежих и качественных продуктов. И главное, цены очень приятные. Спешите в «Мантис». Внимание всем тем, кто любит настоящий плов. Вкусный, наваристый, насыщенный. Каждый четверг и каждую пятницу. То есть и сегодня шеф лично готовит вкуснейший, правильный плов. Если вы хотите приготовить или попробовать повторить такие шедевры дома, забирайте полуфабрикаты ручной работы с собой и дома творите чудеса. Ждем всех по адресу Ришон Лицион, промзона Ромат Ильяу, Бенцви 23. Вся дополнительная информация есть в соцсетях «Мантис». Сделано вручную, приготовлено с душой. Дорогие друзья, я вам очень рекомендую. Загляните в промзону Ромат Ильяу на улицу Бенцви 23. А еще прямо перед магазином «Мантис» есть бесплатная парковка. До встречи в «Мантис», дорогие друзья, и приятного всем аппетита!
2: Реклама.

0: радио. Всегда с тобой.
1: Ранее я задавал вопрос, дорогие друзья, что для вас мелочь, а приятный? Вот нам Скоп написал: «Доброе утро, я как-то нашел 50 шекелей в куртке, которую недавно надевал много лет». Или папа как постирает свои вещи в машинке, после этого можно в барабане найти кесев катан или сразу червонец. Ух ты, Скоп, да такими темпами вы вскоре соберете себе на билеты фэн-айди на чемпионат мира по футболу. Ну, если не соберете, для вас есть выход в любом случае, потому что Первое радио запускает специальный, друзья, проект, посвященный Мундиалью. Начиная с 12 июня, каждый день мы будем рассказывать о самых свежих новостях и главных событиях футбольного первенства. Слушайте в 8.15 и 15.15 на волне 89.1 FM. Ну что, готовы, друзья? А Мундиаль не ждет.
2: Девятый вал футбольных результатов. Море информации. Как бы не налететь на рифы.
3: Эй, капитан! Впереди земля!
2: Открывая футбольную Америку. С 12 июня по 20 июля. Каждый день подробно о Мундиале на нашей волне.

Время на часах 7 часов 47 минут утра. 5 июня 26 года. Это утро с Андреем Ежовым, это я, ваш дорогой, яркий и иногда бесячий друг, но тем не менее я здесь. Первый час подходит к концу, первый час мы завершим проектом «День артиста», который создала Лена Семенова, автор Лена Семенова. Расскажет она сегодня, знаете, о ком? Вот, между прочим, не просто человек, а входящий в список 25 самых продаваемых американских музыкантов всех времен, лауреат премии Грэмми, премии Soul Train, мировой музыкальной премии и многое-многое другое, известнейший американский и мировой саксофонист Кенни Джи. Быть может, вы слушали его треки? Да 100% слушали, что я, собственно, распинаюсь. Лен Семенова, буквально через несколько секунд тебе слово.

0: Первое радио всегда с тобой. День артиста на Первом радио.
1: Этот дерзкий, качающий бас и абсолютно убойный ритм. Спорим, если бы я не сказала, вы бы ни за что не догадались, кто выдувает сочные фанковые ноты на саксофоне. Сегодня на Первом мы запускаем большой музыкальный сериал о человеке, чьи кудри знают в любой точке планеты, а его имя давным-давно стало синонимом нежности. Тем более и повод просто грандиозный. Сегодня этот парень отмечает свой солидный 70-летний юбилей. Встречайте неподражаемый Кенни Джи. Человек, который продал 75 миллионов инструментальных пластинок и доказал, что слова в песнях вообще лишние, если, конечно, у тебя в руках саксофон. Но знаете, с чего на самом деле начиналась эта легенда? Итак, переносимся в 50-е прошлого 20-го столетия в Сиэтл. В обычной, приличной еврейской семье гореликов рождается мальчик Кеннет. Мама, разумеется, свято верит и делает все для того, чтобы сын вырос серьезным человеком. А сам Кеннет, кстати, был очень застенчивым и тихим ребенком. Все изменилось, когда в 10 лет он случайно увидел по телевизору выступление саксофониста в одном популярном шоу. Мальчик буквально прилип к экрану, и маме, понятно, пришлось сдаться. Поскольку купить для сына инструмент денег не было, она взяла саксофон на прокат. Правда, когда Кенни впервые попытался извлечь из него звук, это было больше похоже на крик раненой чайки. И соседи, знаете, интеллигентно закрывали окна, ну потому что понимали, ребенок учится. На самом деле, друзья мои, его путь к славе вообще не был усыпан розами. В школе Кенни со своим арендованным саксофоном пришел на прослушивание в престижный джаз-бенд, и его с треском вышвырнули, сказав, мол, таланта у тебя, парень, маловато. Представляете, какой удар для подростка. Другой бы забросил инструмент на чердак, но Кенни, заперся в своей комнате, и начал репетировать, как сумасшедший, по много часов в день. Его мама тогда вздыхала и говорила: «Кеннет, музыка это прекрасно, но давай ты получишь нормальную профессию». И он получил, честно окончив университет по специальности «бухгалтерский учет». Так что гонорары он до сих пор считает сам и даже лучше любого продюсера. А вот свой первый счастливый билет он вытянул в 17 лет, когда его взяли на подработку в оркестр легендарного Барри Уайта. На прослушивании у Кенни дрожали коленки, это понятно. Кудри его лезли в лицо, но когда он заиграл соло, зал просто замер. Уже потом после прослушивания огромный, колоритный Барри Уайт в своем роскошном бархатном пиджаке подошел к Кенни, похлопал его по плечу и сказал: «Малыш, твой бухгалтерский диплом тебе не понадобится». И он был чертовски прав. Именно там, в оркестре Барри Уайта, Кенни заметил великий Клайв Дэвис, босс лейбла Arista Records. Парню выкатили сольный контракт, но продюсер прямо сказал: «Слушай, Кеннет Горелик – это отлично, но для налоговой. И на обложке поп-альбома это будет выглядит так, будто ты продаешь страховку. Давай сократим фамилию до лаконичной буквы G». Понятное дело, Кенни согласился, и пошло, поехало, причем не всегда гладко. Дело в том, что боссы требовали от новоиспеченного Кенни Джи модного танцевального фанка с вокалом, который тогда рвал чаты. Но Кенни петь не умел вообще, от слова совсем. Чтобы вы понимали, на записи трека «Hi, how you doing» за микрофон пришлось посадить сессионного певца Барри Джонсона, а сам Кенни скромно подыграл на синтезаторе и выдал соло на саксофоне. Но самый угар начался, когда пришло время снимать клип. Продюсеры заставили Кенни играть глуповатого официанта, который в кадре открывает рот под чужой вокал и пытается танцевать брейк-данс, изображая лунную походку Майкла Джексона. Сам Кенни Джи этот клип сейчас вспоминает с содроганием и стыдом. Но сама песня, сам трек – это просто уникальный памятник той самой эпохи, когда Кенни Джи громко заявил о себе, хотя до мировой суперславы было еще ох как далеко. О том, как этот кудрявый парень из Сиэтла умудрился совершить невероятный прорыв, заставив миллионы людей скупать чистый инструментал тоннами, двигая в чартах поп-королей, я расскажу вам уже в следующем выпуске. История, друзья мои, только начинается. Ну а пока на Первом имени Кенни Джи, который пытается петь и танцевать брейк в треке «Hi, how you doing?»

0: День артиста на Первом. Первое радио. Всегда с тобой.
1: Реклама.
2: Согласно вашему стоматологическому календарю, пора пройти плановый осмотр. Сеть клиник доктора Бангиева. Забота о вашем здоровье. Звоните звездочка 9442.
3: Новости Махсаны Хашмаль.
4: Прямо сейчас сеть магазинов Махсаны Хашмаль объявила о распродаже кондиционеров и вентиляторов по невероятным ценам.
5: Ниже в мире нет цены, чем Махсаны Хашмаль.
3: Это были новости от Махсаны Хашмаль.
5: Ниже в мире нет цены, чем Махсаны Хашмаль.
6: Еще ниже.
5: Ниже в мире нет цены, чем Махсаны Хашмаль.
1: Реклама.
7: Самые интересные новости читайте в телеграм-канале Первого радио. Самые невероятные новости читайте в телеграм-канале Первого радио. Самые актуальные новости читайте в телеграм-канале Первого радио. Хотите подписаться на канал? Проще простого.
8: Вся жизнь в картинках. Для этого у Первого радио есть Инстаграм. Можешь слушать, а можешь смотреть. Для этого у Первого радио есть канал в YouTube. Подпишись и поставь лайк.
9: Первое радио. Новости.
10: Пресечена попытка теракта возле полицейского участка в Западной Галилее. Подробнее об этом и других событиях через несколько секунд. В Израиле 8 часов. У микрофона Евгений Забежинский. Здравствуйте. Сегодня около 5:30 утра у полицейского управления Западной Галилеи 23-летний житель поселка Джудейра Макр с ножом в руках попытался атаковать одного из пограничников. Террорист был обезврежен и арестован. После допроса он будет доставлен в суд для решения о продлении срока его содержания под стражей. Накануне поздно вечером пресс-служба ЦАЛЯ сообщила, что при обстреле из противотанкового ракетного комплекса погиб капитан бронетанковых войск 75-го батальона 7-й бригады Саарми Гулан Итан Шмуэль Лемберг из Мошава Мишмар-Шива. Ему был 21 год. По словам советника верховного лидера Ирана Мохсена Резаи, в текущем проекте меморандума о взаимопонимании по прекращению войны с США есть неясности, которые необходимо прояснить. Резаи заявил, что президент США Дональд Трамп хочет заставить Иран принять его условия и сохранить требования Тегерана расплывчатыми. У штаб-квартиры газеты «Нью-Йорк Таймс» в Нью-Йорке прошла акция с требованием уволить колумниста Николаса Кристофа и отозвать его статью, в которой утверждалось о систематическом сексуальном насилии над палестинцами в израильских тюрьмах. Собравшиеся скандировали «Нью-Йорк Таймс лжет» и «Когда вы лжете, евреи умирают». Новый глава правительства Словении Янес Янша отреагировал на заявление министра иностранных дел нашей страны Гидеона Сара об указании открыть посольство Израиля в стране. «Мы ждем новую эру в отношениях», — написал он в соцсети X. «Добро пожаловать в Любляну. Ждем новую эру в израильско-словенских отношениях». Палатой представителей Конгресса США одобрен законопроект об ужесточении санкций в отношении России и выделении дополнительной помощи Украине. За документ проголосовали 226 конгрессменов против 195. По данным ведущих информагентств, законопроект предусматривает более 1 миллиарда долларов помощи Украине, а также возможность предоставления Киеву до 8 миллиардов долларов в виде оборонных кредитов. Документ также включает новые санкционные меры против ключевых секторов российской экономики и усиление экспортного контроля. Для вступления закона в силу его должен одобрить Сенат. Ну а теперь о погоде. Температура воздуха сегодня немного ниже вчерашней и будет близка к среднесезонной. Ожидается малооблачная погода в Иерусалиме и Тель-Авиве 28 градусов, в Хайфе 27, в Бершеве 32 и в Эйлате 38 градусов. Это были главные новости к этому часу. О развитии событий в следующем выпуске.
0: Первое радио. Всегда с тобой.

8:05 утра. 5 июня 26 года. Ну что, друзья, как бы сказала Кристина Кипнис, если бы сидела напротив меня, очень красивое число, практически. Ну, для меня число — это только лето, друзья, лето. Вот вчера купался, было очень тепло, очень хорошо. Я прям кайфовал, чего, кстати, вам советую. Съездите на море. Учитывая то, что в Израиле целых три моря, некоторые называют озеро Кинерет еще и четвертым морем, соответственно, в Израиле их целых четыре, поэтому, друзья, грех не пользоваться. Я задавал вопрос в предыдущем часе, пишите на номер WhatsApp 054-2070-800, что для вас мелочь, а приятный? Вот написал Даниил Хацерим: с наидобрейшим утром, Андрей, и тебе с наидобрейшим утром, Даниил Хацерим. Вот такая мелочь, и на душе приятно, господи. Всем хорошего окончания недели, хороших выходных. Это, к слову, Даниил Хацерим скинул собаку. Дайте угадаю, это большой швейцарский зенинхунд, это моя любовь. Правильно я понимаю, Даниил Хацерим? Напишите, если я прав. Это большой швейцарский зенинхунд. А вы пока не расслабляйтесь, друзья. Пишите на номер WhatsApp 054-2070-800, что для вас мелочь, а приятно.

0: Первое радио. Всегда с тобой.
1: А пока вы пишете на номер WhatsApp 054-2070-800, что для вас мелочь, а приятно, мы продолжаем делиться, точнее, кто мы? Мы, Николай Второй. Я, Андрей Ежов, продолжаю делиться с вами каким-то странным и интересным фастфудом со всего мира. Мы уже узнали про то, что в Бельгии это вафли, что в Испании это тапас, что в Чехии это тордельник, как его называют, в Голландии это девственная селедка, а в Великобритании это fish and chips. В Непале сел роти. Давайте перенесемся в Японию. Это страна восходящего солнца. Это таяки и такояки стерияки. Это звучит на самом деле либо как считалочка, либо как скороговорка. Таяки и такояки стерияки. Слушайте, надо будет ученикам своим дать эту скороговорку. Так вот, это уличная еда, такое буйство красок и вкусов. Так вот, как бы вам объяснить, что это такое? Я пытаюсь понять. Естественно, там еще лапша, рамен и так далее. Это печенье. Таяки — это такие печенья, если простыми словами. Только выглядят они как рыбки, а внутри начинка из такой сладкой фасолевой массы. И выпекают этих рыбок на специальной сковородке, похожей на вафельницу с углублениями. В общем, попытался вам, по крайней мере, рассказать, как это происходит. Грубо говоря, это такие запеченные рыбки, запеченные пирожки в форме рыбок на сковородке специальной. В Таиланде, естественно, это лапша под тай. Если вы думали, что какой-то острый супчик, о котором мы все знаем, это местный стритфуд, это не стритфуд, это обычный фуд, есть лапша под тай. Так вот, это жареная в воке лапша с добавками в виде толченого арахиса, тростникового сахара, маринованного дайкона и приправы из сушеных креветок, тофу и так далее и тому подобное. В общем, типичная такая восточная еда. В Германии, естественно, это сарделька карривюрст. Это не целая сарделька, а разрубленная, представляете? То есть берется такой какой-то, видимо, братфурст, разрубливается, поливается соусом, и ты его держишь, все это дело, на специальной салфетке-бумажке и ешь его маленькой вилочкой. Очень, кстати, вкусненько я ел. Во Вьетнаме это сэндвичи банми. Сэндвич банми, по сути, мало чем отличается от сабвейского сэндвича, но закуска удивительна, что в классическом варианте багет вместо масла смазывают паштетом, затем слоями выкладывают томленную в специях грудинку, маринованную по-вьетнамски, естественно, логично. Кладут острую морковь, свежие огурцы, и получается бутерброд размером, внимание, друзья, с полруки. Я сейчас пытаюсь измерить, но это такой... Прям разорви лицо, бутерброд, не побоюсь этого слова. Кстати, очень интересно, на Филиппинах яйца балут и хало-хало. Это я не поздоровался с вами по-немецки, нет. Так вот, еду на Филиппинах чаще всего заворачивают вообще в пальмовый лист, не тратясь на бумагу, потому что это и вкусно, и чисто. Так вот, на вкус, конечно, там все крайне непривычно. Хрустящие креветки размером с ноготок, тушеные в неком кокосовом молоке, пахучие сардины, фарш из бамбука. Вы когда-нибудь видели, вообще слышали про фарш из бамбука? И шашлычки из куриных голов. Представляете, что у них в голове, прости господи. И последнее давайте пройдемся, конечно, в Мексике. Это вездесущая тортилья. Тортилью мы можем попробовать уже в любой точке мира. Это действительно очень вкусно, очень сытно. Но, друзья, уж извините, но это вредно, черт побери. Очень вредно и очень жирно. К слову, тортилья, напоминаю, тортилья это, как бы вам объяснить, это лепешка. Естественно, лепешка из кукурузной или пшеничной муки. И внутрь туда могут пихать что угодно. Жарится она прям вот так, что она выглядит как пережаренный блин. Но это, черт возьми, очень вкусно. Туда добавляют авокадо, мясо, рыбу, специи, бобы. Вообще все, что душе угодно, все, на что хватит вам фантазии, вот то и добавляют. Собственно, и все. Вы продолжаете писать на номер WhatsApp 054-2070-800. Что для вас мелочь, а приятно. А мы пока переключаемся, естественно, на хорошую музыку. Дальше у нас песня под названием «Параллельные» Валерия Меладзе. А, Меладзе мы всегда готовы слушать, почему нет?

0: Первое радио. Всегда с тобой.
1: Максимум вкуса с первого укуса. Пельмени «Мама Мэри».
2: Реклама.
3: «Мантис». Вкуснейшие блюда восточной и кавказской кухни. «Мантис». Ришон Ле Цион. Бен Цви 23. А в четверг и пятницу шеф готовит настоящий плов.
4: Боль в спине, диагностика и восстановление позвоночника, мышц и суставов. Выявляем и убираем причину боли, а не симптомы. Не терпи, звони звездочка 9533. Центр ГАФ КЮР звездочка 9533.
5: Дорогие друзья, здравствуйте, я историк моды Александр Василь. С 18 по 20 июня этого года я обязательно приеду в Израиль.
6: Билеты в кассе «Браво», звездочка 3221.
7: Поздравляем жителей Ашкелона с открытием нового филиала сети «Мада Неймания» по адресу Эликоин 21. В честь открытия 20% скидка на весь ассортимент в отделах свежего мяса и мясоколбасных изделий.
8: В соответствии с условиями мероприятия.
9: Жаркое лето в Центркар.
10: Гибридные автомобили от 800 шекелей в месяц.
9: Центркар Азур.
10: 03-558-5458.
11: Новости Махсаны Хашмаль.
12: Прямо сейчас сеть магазинов «Махсаны Хашмаль» объявила о распродаже кондиционеров и вентиляторов по невероятным ценам.
13: Ниже в мире нет цены, чем «Махсаны Хашмаль».
11: Это были новости от Махсаны Хашмаль.
13: Ниже в мире нет цены, чем Махсаны Хашмаль.
14: Еще ниже!
13: Ниже в мире нет цены, чем Махсаны Хашмаль.
2: Реклама.
0: Первое радио. Всегда с тобой.

0: Реклама.
1: Нагоняем аппетит вместе с Андреем Ежовым, Первым радио и, конечно, Захаром. Про стритфуд мы поговорили, а теперь поговорим просто про чудеса кулинарии вместе с Мантис, дорогие друзья, золотые чебуреки и сочная самса, домашние пельмени, вареники, кюрзы и хинкали, сытные ароматные шурпа, лагман и душпюре. Что я вам рассказываю? Сейчас об этом подробнее расскажет Захар. Захар, привет, как дела?
2: Здравствуйте, дорогие друзья. Меня зовут Захар Рабин, и сегодня у нас второй день марафона вкуса. Мы ведем наш репортаж из магазина кейтеринга при фабрике «Мантис». Если вы ищете настоящие вкусы Востока и Кавказа, в «Мантис» есть все. Поверьте, я знаю, о чем я говорю. Вчера у нас был первый день марафона, когда все мы, все работники радио, лично опробовали все вкуснейшие блюда восточной кавказской кухни. Золотистые чебуреки, сочную самсу, домашние пельмени, вареники, кюрзе, хинкали, сытные ароматные шурпа, лагманы, душпере. В общем, всего не перечислить. Также есть пышные пирожки с мясом, картошкой и даже с яблоками. Все блюда, кстати, в «Мантис» исключительно вручную создаются специально для вас. Приготовлены из исключительно свежих и качественных продуктов. И главное, цены очень приятный. Спешите в «Мантис». Внимание всем тем, кто любит настоящий плов. Вкусный, наваристый, насыщенный. Каждый четверг и каждую пятницу. То есть и сегодня шеф лично готовит вкуснейший, правильный плов. Если вы хотите приготовить или попробовать повторить такие шедевры дома, забирайте полуфабрикаты ручной работы с собой и дома творите чудеса. Ждем всех по адресу Ришон Лицион, промзона Ромат Ильяу, Бенцви 23. Вся дополнительная информация есть в соцсетях «Мантис». Сделано вручную, приготовлено с душой. Дорогие друзья, я вам очень рекомендую. Загляните в промзону Ромат Ильяу на улицу Бенцви 23. А еще прямо перед магазином «Мантис» есть бесплатная парковка. До встречи в «Мантис», дорогие друзья, и приятного всем аппетита!
0: Реклама.

0: Первое радио всегда с тобой.
1: Ну что ж, Первое радио запускает специальный проект, посвященный Мундиалю. Начиная с 12 июня, каждый день мы будем рассказывать о самых свежих новостях и главных событиях футбольного первенства. Слушайте в 8.15 и 15.15 на волне 89.1 FM.
0: Девятый вал футбольных результатов. Море информации. Как бы не налететь на рифы.
2: Эй, капитан! Впереди земля!
0: Открывая футбольную Америку. С 12 июня по 20 июля. Каждый день подробно о Мундиале на нашей волне.

0: Первое радио всегда с тобой.
1: Реклама. У каждой компании есть свое излюбленное местечко для отдыха. И каждый из нас берет самое, на его взгляд, важное. Если опаздывает, то уверен, что без него не начнут. Я всегда отвечаю за пиво. А если я покупаю пиво, то только Оболонь. Уже многие-многие годы.
2: Оболонь. Без него не начнут.
3: Содержит алкоголь. Рекомендуется воздерживаться от чрезмерного употребления.
4: Здравствуйте, у микрофона Слава Шмидт, владелец компании Schmidt Kitchens. Выбор новой кухни – это большое событие. Мы специализируемся на производстве и поставке немецких кухонь, эталона качества, функциональности и стиля, используя только лучшие материалы, чтобы ваша кухня радовала вас на долгие-долгие годы. От первого эскиза до финальной установки мы создаем кухни, которые идеально вписываются в интерьер вашего дома. Мы превратим вашу мечту в реальность. Звоните 03-5-40-50-60. Давайте вместе создадим кухню, о которой вы всегда мечтали. С уважением, Слава Шмидт.
5: Пельмени? Да. Вареники? О, да. Чебуреки, голубцы, котлеты, манты, блинчики всегда. Пирожки, как у бабушки, обязательно. Шеф Абухари. Когда хочется по-настоящему вкусно и быстро, спрашивайте в магазинах. Шеф Абухари, главный по вкусу.
6: Только в Center Car. Автомобили Toyota, начиная от 700 шекелей в месяц. Center Car Azur. Дерех Ашива 9.
1: Реклама.
0: Первое радио. Всегда с тобой.

Время на часах 8 часов 49 минут утра. 5 июня 26 года. Это второй час эфира с Андреем Ежовым на Первом радио 89.1 FM. Впереди еще много интересного. Не переключайтесь, потому что целый час радости, позитива и, конечно же, прекрасной музыки. Ну, а у нас на очереди День артиста за авторством Лены Семеновой будет Кенни Джи. Кенни Джи — потрясающий артист, у которого сегодня день рождения. Американский саксофонист входит, между прочим, в список 25 самых продаваемых американских музыкантов всех времен. Друзья, не переключайтесь. Впереди, еще раз говорю, много интересного. Лена, буквально через пару секунд тебе слово.

0: День артиста на Первом радио.
1: Послушайте, как этот инструмент буквально летает и заигрывает со скоростью. Настоящий поп-джазовый ураган. Сегодня на Первом звучит праздничный сериал-марафон, посвященный 70-летнему юбилею главного кудрявого романтика планеты Кенни Джи. На самом деле, друзья мои, первые инструментальные альбомы Кенни Джи были хороши, но настоящая революция случилась в 1986 году, когда на прилавках музыкальных магазинов появился его четвертый диск под названием «Дуатонс». Именно этот релиз разделил мир инструментальной музыки на «до» и «после». Дело в том, что до этого момента в шоу-бизнесе царило жесткое правило. Если в твоей песне никто не поет, то твое место, понятно, на задворках радиоэфира, в лифтах или в залах ожидания аэропорта. Никто из крупных продюсеров не верил, что чистый инструментал без вокала может звучать современно, модно и динамично. Но Кенни Джи, понятное дело, плевать хотел на все эти стереотипы. В альбоме «Дуатонс» он смешал соул, поп-ритмы и свой фирменный летящий звук сопрано-саксофона. Результат оказался сногсшибательным. Пластинка просто пулей влетела в топ-10 американского чарта Billboard и разошлась сумасшедшим 5-миллионным тиражом. Музыкальные критики тогда просто кусали себе локти. Они не могли понять, почему молодежь вместо синти-попа и диска вдруг начала сметать с полок джазовый альбом. А секрет-то был прост. Кенни Джи вдохнул в саксофон безумную энергию. Яркий пример тому как раз трек «Midnight Motion», в котором он выдает такие скоростные и такие виртуозные пассажи, что у слушателей просто захватывает дух от восторга. Альбом «Дуатонс» превратил Кенни Джи в мировую звезду первой величины и открыл ему двери на самые престижные концертные площадки. Наш кудрявый парень доказал, что его саксофон может говорить со стадионами, причем на одном языке. Но этот скоростной драйв был только вершиной айсберга. О том, какую яростную войну объявили Кенни Джи джазовые критики за его невероятный коммерческий успех и как наш именинник умудрился записать один из своих главных боевиков на костылях, наплевав на строгие запреты врачей, я расскажу вам в следующей серии, в смысле в выпуске. Не переключайтесь, друзья, а пока зажигаем под феноменальный трек «Midnight Motion» на Первом радио.

0: День артиста на Первом. Первое радио. Всегда с тобой. Реклама.
1: Эмин. Билеты в кассе «Шоумен».
2: Согласно вашему стоматологическому календарю, пора пройти плановый осмотр. Сеть клиник доктора Бангиева. Забота о вашем здоровье. Звоните звездочка 9442.
3: Чертог. Легендарная вода Узбекистана. Природная энергия горных хребтов в каждой капле. 22 минерала. Кальций, магний, йод. Спрашивайте в магазинах Израиля. Чертог. Пейте на здоровье.
4: Лякок.
5: Освежающие летние коктейли с петушком Лякок. Ищи на полках Мохито, Маргариту и Блю Лагун Лякок.
4: Лякок.
6: Содержит алкоголь. Рекомендуется воздерживаться от чрезмерного употребления.
3: Реклама.
7: Проходите, садитесь. Какие жалобы?
8: Я вот это что-то хотел, это... У меня проблема.
7: Конкретней.
8: Я это... Все время скучаю, понимаете?
7: Ну, ничего страшного, все иногда скучают.
8: Я все время скучаю... По пятнице.
9: Бог ты мой, так это же у вас синдром Робинзона.
10: Не волнуйтесь, это излечимо. Я вам предлагаю вот что.
11: Каждую пятницу с 17 до 20.00 музыкально-развлекательная программа «Вечер.ком». Любимая музыка, интересные новости и обзор кинофильмов с Андреем Смертенко.
7: Леночка, есть еще пациенты?
12: На сегодня нет.
13: Тогда можно я тебя буду называть Пятница?
8: Доктор, извините, я, кажется, здесь очки забыл.
11: Вечер.ком.

0: Каждую пятницу с 15 до 17 два Игоря возвращают вас в прошлое. Красковский и Рубин. Город диско на Первом радио.
1: Включайте город диско.
2: Самые интересные новости читайте в телеграм-канале Первого радио. Самые невероятные новости читайте в телеграм-канале Первого радио. Самые актуальные новости читайте в телеграм-канале Первого радио. Хотите подписаться на канал? Проще простого.
3: Можешь слушать, а можешь смотреть. Для этого у Первого радио есть канал в YouTube. Подпишись и поставь лайк.
4: Первое радио. Новости.
5: В порту Омана прогремел взрыв. Подробнее об этом и других событиях через несколько секунд. В Израиле 9 часов. У микрофона Евгений Забежинский. Здравствуйте. В порту Аль-Фахль в Омане приостановлена отгрузка сырой нефти после взрыва, прогремевшего возле причалов, сообщает Reuters со ссылкой на два осведомленных источника. По их словам, вероятнее всего, взрыв был вызван атакой беспилотника. Другие подробности инцидента пока не приводятся. Отмечу, что порт Аль-Фахль, расположенный недалеко от Маската, является одним из ключевых нефтяных терминалов Омана. По словам советника верховного лидера Ирана Мохсена Резаи, в текущем проекте меморандума о взаимопонимании по прекращению войны с США есть неясности, которые необходимо прояснить. Резаи заявил, что президент США Дональд Трамп хочет заставить Иран принять его условия и сохранить требования Тегерана расплывчатыми. Сегодня около 5:30 утра у полицейского управления Западной Галилеи 23-летний житель поселка Джудейда Макр с ножом в руках попытался атаковать одного из пограничников. Террорист был обезврежен и арестован. После допроса он будет доставлен в суд для решения о продлении срока его содержания под стражей. Накануне поздно вечером пресс-служба ЦАЛЯ сообщила, что при обстреле из противотанкового ракетного комплекса погиб капитан бронетанковых войск 75-го батальона 7-й бригады Саарми Гулан Итан Шмуэль Лемберг из Мошава Мишмара-Шува. Ему был 21 год. У штаб-квартиры газеты «Нью-Йорк Таймс» в Нью-Йорке прошла акция с требованием уволить колумниста Николаса Кристофа и отозвать его статью, в которой утверждалось о систематическом сексуальном насилии над палестинцами в израильских тюрьмах. Собравшиеся скандировали: «Нью-Йорк Таймс лжет», и «Когда вы лжете, умирают евреи». Палатой представителей Конгресса США одобрен законопроект об ужесточении санкций в отношении России и выделении дополнительной помощи Украине. За документ проголосовали 226 конгрессменов. Против 195, по данным ведущих информационных агентств. Законопроект предусматривает более 1 миллиарда долларов помощи Украине, а также возможность предоставления Киеву до 8 миллиардов долларов в виде оборонных кредитов. Документ также включает новые санкционные меры против ключевых секторов российской экономики и усиление экспортного контроля. Для вступления закона в силу его должен одобрить также и Сенат. Ну а теперь о погоде. Температура воздуха сегодня близка к среднесезонной. Малооблачно в Иерусалиме и Тель-Авиве 28 градусов, в Хайфе 27, в Бершеве 32 и в Эйлате 38 градусов. Это были главные новости к этому часу. О развитии событий в следующем выпуске.
6: Оставаться нужно и быть с тобой.
7: Первое радио. Всегда.

9:05 утра. 5.06, то бишь июнь 2026 года, первое радио 89.1 FM. Приветствуем вас, 3 часа вместе с Андреем Ежовым вы проводите. Андрей Ежов, это я, первое радио, это то, что всегда с тобой. Под кроватью, в ушах, в голове, в сердечке вашем, дорогие друзья. Если вы еще не проснулись и ваш радиоприемник тихо играет музыку с первого радио, то это прекрасно. Если вы едете на работу и у вас играет музыка из первого радио, вы слышите мой голос, тоже приятно и прекрасно. Друзья, в общем, везде, где бы вы ни включили первое радио, везде будет у вас все прекрасно.

Стоит упомянуть, что именно сегодня, в этот день, 5 июня 1967 года, произошла шестидневная война. Война на Ближнем Востоке между Израилем с одной стороны и Египтом, Сирией, Иорданией и Ираком с другой, продолжавшаяся, внимание, с 5 по 10 июня 1967 года. И как страшно осознавать тот факт, что скоро этому конфликту, этой войне будет 60 лет. 60 лет назад, дай бог, чтобы ничего такого больше никогда не повторялось. Если чуть-чуть поконкретнее, то утром 5 июня в 7 часов 45 минут ВВС Израиля атаковали военные аэродромы арабских стран, готовившихся к нападению на еврейское государство. В ходе внезапной операции существенная часть арабских ВВС, конечно же, была уничтожена, и Израиль получил контроль над воздушным пространством региона. И благодаря именно этому Израиль в течение шести этих дней одержал победу над оставшимися без воздушного прикрытия арабскими армиями. Вот такой важный день в истории нашей страны, и это на самом деле круто. А мы пока переключаемся на музыку. У нас на очереди Леонид Агутин, Эд Ширан и, конечно же, Меган Трейнер, красотка. Давайте их послушаем всех по очереди.

прошлом часе поговорили о стритфуде, а сейчас давайте-ка с вами поговорим о просто необычных блюдах. И тут я такой кладезь обнаружил. О-хо-хо, дорогие друзья, слюнки у вас, конечно, не потекут, потому что не сказал бы, что это дико аппетитно, но, тем не менее, очень интересно посмотреть, что же напридумывали люди с их больной фантазией по всему миру. И давайте, конечно же, начнем вот с чего. Глазные яблоки тунца, что, оказывается, это довольно-таки известный японский, на минуточку, деликатес. И говорят, что это очень вкусно, и заправляют сахаром, рисовым вином, соевым соусом, готовят, варят в подсолнечной воде, и, в общем, короче, говорят, что это абсолютный деликатес, очень вкусно и так далее. Но, по крайней мере, когда ты это видишь воочию, вот я сейчас смотрю на картинку, и, честно, ощущение какого-то аппетита не приходит. Едем дальше. Ядовитая рыба фугу. Вот мне интересно, в какой момент человек ходил-бродил, поймал рыбу фугу, съел ее, приставился уж, извините, пожалуйста, и потом решил такой, а что если ее попробовать рискованно, но правильно приготовить? Что было в голове у человека? Вот он увидел, что одному человеку каюк. Он решил просто ее приготовить по-другому. Вот почему не наловить? Что, мало рыбы, что ли, в океане, в море, в пресных водах? Нет, человек решил приготовить рыбу-фугу. Дело в том, что там есть тетрадоксин, это такой яд, и 1 миллиграмм убивает взрослого человека. Противоядие от него до сих пор не существует. В ресторанах до сих пор подают ядовитую, а не безвредную рыбу. И это удивительно на самом деле. Что еще? Кстати, приготовление фугу — это целая наука. На минуточку, с 1598 года в Японии действует закон, по которому каждый повар, который готовит эту рыбу, он обязан получить государственную лицензию. Поэтому если вы пришли в какую-то забегаловку в какой-то восточной или невосточной стране и заказали рыбу фугу, то, ребят, тысячу раз подумайте, оно вам вообще надо так рисковать? Потому что обычно в каких-то элитных ресторанах, именно в очень крутых, есть очень крутые повара, которые специализируются на приготовлении этой ядовитой рыбы. Но я бы не рисковал на самом деле. Что еще есть на минуточку в Китае? Они что же? Вообще, восточные ребята, они на выдумки хитры. Гуйлингао. Это называется блюдо, это десерт, внимание, из панциря черепахи. На вид, на самом деле, блюдо так напоминает, наверное, желе, что ли, такое, ну, желешку, да, черного цвета, и используется в нетрадиционной китайской медицине, то есть это еще и лечебная штука. И в оригинальном рецепте для этого гуйлингао, я все-таки второй раз это выговорил, это круто, используется панцирь черепахи вида кора трифасциата, трехполосая шарнирная черепаха. Я прямо сейчас представил эти шарниры у черепахи, и самому стало смешно. Эта черепаха много часов вываривается до желеобразного состояния. Не сама же черепаха, а панцирь в смысле. Так вот, и в конце варки это блюдо добавляют в рисовую муку и ароматные травы. И вот, значит, вкус получается достаточно горьким, но китайцы считают, что чем сильнее горчит желе, тем оно полезнее. То есть десерт, казалось бы, должен быть сладеньким, вкусненьким, но нет, не для китайцев, потому что они считают, что чем сильнее горчит, тем полезнее, то есть они заботятся о здоровье, и это на самом деле не может не радовать. А что же еще? Кстати, в Корее, мы далеко-то не уезжаем, то Япония, то Китай, то Корея, есть ферментированное мясо ската, которое называется хонгеохо. Интересно. На самом деле звучит как что-то, ну, в целом нормальное. Но считается, что рецепт хонгеохо случайно изобрели китайские рыбаки, вот мне пишут. Они поймали ската и положили его вместе с другой рыбой в лодку на солнце, а потом обнаружили, что почти весь улов, конечно же, извините, стух. И только мясо скатов не изменило текстуру, разве что приобрело резкий и не самый приятный запах. Приблизительно как сюрстрёминг в Скандинавии. Но про сюрстрёминг я сейчас говорить не буду, для тех, кто ест, это не нужно. И все-таки оказалось пригодным для пищи, это ферментированное мясо ската, и люди его в Корее активно поглощают. Впереди у нас, друзья, время поглощать музыку. Меган Трейнер, All About The Bass, конечно, What Was That в исполнении Lord и многое другое. Я совсем скоро вернусь к вам в эфир.

0: Первое радио всегда с тобой.
1: Реклама. Мантис. Вкуснейшие блюда восточной и кавказской кухни. Мантис. Ришон Ле Цион. Бен Цви 23. А в четверг и пятницу шеф готовит настоящий плов.
2: Самый лучший хлеб – это хлеб Максим. Завтрак и обед только вместе с ним.
3: Покупайте хлеб Максим в магазинах Израиля.
4: Боль в спине, диагностика и восстановление позвоночника, мышц и суставов. Выявляем и убираем причину боли, а не симптомы. Не терпи, звони звездочка 9533. Центр ГАФ КЮР, звездочка 9533.
5: Минеральная вода из Карловых Вар. Рекордно много магния. Минимум натрия. Магнезия. Ваше здоровье из Чехии. Скоро в Израиле.
6: Пельмени? Да. Вареники? О, да. Чебуреки, голубцы, котлеты, манты, блинчики всегда. Пирожки, как у бабушки, обязательно. Шеф Абухари. Когда хочется по-настоящему вкусно и быстро, спрашивайте в магазинах. Шеф Абухари. Главный по вкусу.
7: Только в Центркар. Nissan Sentra 2021 года всего 450 шекелей в месяц. Центркар Азур. Терех Ашива 9.
1: Реклама.
0: Первое радио. Всегда с тобой.

0: хотел бы остаться с тобой.
1: Первое радио.
0: Просто остаться с тобой.
1: Всегда с тобой. Реклама.
2: Захар Равин с нами на связи прямо с места события. Это значит, что аппетит сейчас нагонится очень быстро. Захар, доброе утро.
3: Привет, привет, Андрей. Как раз в контексте твоей программы ты рассказал про кухни народов мира сегодня. Я хочу добавить.
2: Давай.
3: Я хочу добавить про кухни Кавказа и Востока.
2: Давай.
3: Знаешь ли ты, дорогой мой Андрей, что такое нематериальное наследие ЮНЕСКО?
2: Поясни, нет.
3: Так вот, есть материальное наследие ЮНЕСКО, это всякие разные архитектурные, исторические здания и так далее,
2: да.
3: Города. А есть нематериальные, такие как, например, кухня Востока, а точнее узбекская национальная кухня.
2: Вау!
3: Вау! И во это многом круто. Это благодаря, кстати, плову, я так думаю, ну как по мне.
2: Я уверен в этом.
3: Я эксперт в этом, но я в этом тоже почему-то не сомневаюсь. Так вот, шеф Мантиса говорит о том, что примерно через час будет готов роскошный плов, который мы, кстати, вчера с коллегами пробовали. Жаль, тебя не было.
2: Ну, я пропускаю все веселье, потому что я с утра прихожу. Так, и
3: тогда
2: чего?
3: Именно для тебя, Андрей, я назову адрес. Это не так далеко от радио. Это улица Бенцви, 23, промзон Рамат Ильяу, Ришон Лицион. Здесь тебя будут ждать чебуреки, самса, домашние пельмени, вареники, кюрзе, хинкали, сытный ароматный шурпа, лагман и душпере. А также сегодня и по четвергам, я уже сказал, через час примерно будет готов плов. Так что все, кто любит плов, через час ждем вас по адресу Ришон Лицион, промзон Ромат Ильяу, улица Бенцви, 23. Для жителей Ришон Лицион объясняю так. Если вы едете из центра города, то первый же поворот направо после пожарки – это и есть улица Бенцви. Вы доезжаете до дома номер 23, абсолютно бесплатно паркуетесь возле Мантис, это их частная стоянка, заходите, выбираете все, что вам по вкусу, а я лишь отвечаю на одно, что все сделано качественно, чистенько, из настоящих качественных натуральных продуктов, и все это по приемлемым, приятным, прямо скажем, приятным ценам. И все это, как я уже сказал, наследие ЮНЕСКО. Это восточная и кавказская кухня.
2: Это что-то невероятное. Найти просто наследие ЮНЕСКО в промзоне Ришон Лициона, это великолепно. Еще и такого качества, и по такой приемлемой доступной цене.
3: Да. Добавлю, не надо искать исторических знаний. Это нематериальное наследие ЮНЕСКО.
2: Так что думать не придется, придется есть.
3: Да, кстати, могу сказать, интерьер действительно аутентичный, дизайнеры постарались, и все сделано здесь действительно так со вкусом по-восточному,
2: ага.
3: Все очень красиво, все очень приятно. К сожалению, Андрей, здесь столько людей, такой ажиотаж. Не знаю почему, наверное, Первое радио хорошо работает.
2: Я уверен, что Первое радио хорошо работает, и Первое радио также еще и хорошо ест, поэтому сразу после моего трехчасового марафона я сразу в Мантис и вам советую, друзья.
3: Давай напомним адрес еще
2: давай,
3: раз.
2: Давай.
3: Бенцви, 23, Ришон Лицион.
2: Друзья, все в Мантис, все в Мантис. Захар, спасибо тебе большое, приятного аппетита, жди плов, а мы ждем окончания эфира, чтобы сразу поехать в Мантис, друзья.
3: Спасибо, Андрей,
2: спасибо.
3: Удачи, всем приятного аппетита.
2: Спасибо и тебе, на связи.
1: Реклама.

0: Первое радио. Всегда с тобой.
1: Реклама. Opal Balance. Меняем отсроченные чеки на наличные. Звездочка 9531.
2: С разрешения Министерства финансов. Несоблюдение условий погашения суда или кредита может привести к штрафным санкциям в виде комиссионных или принудительным выплатам по решению суда.
3: Кассе «Шоумен».
4: «Оболонь». Без него не начнут.
5: Содержит алкоголь. Рекомендуется воздерживаться от чрезмерного употребления.
6: «Чёрток». Легендарная вода Узбекистана. 22 минерала. Кальций, магний, йод. Спрашивайте в магазинах Израиля. «Чёрток».
7: «Ля Кок Мохито» – твой новый освежающий коктейль. Ищи на полках «Мохито с петушком».
8: «Ля Кок».
5: Содержит алкоголь. Рекомендуется воздерживаться от чрезмерного употребления.
1: Реклама.
9: Первое радио. Всегда с тобой.

0: Первое радио. Всегда с тобой.
1: Как говорит классик, доброе утро, уважаемые любители футбола. Ну что, Лига Чемпионов завершилась победой ПСЖ. Ла Лига завершилась победой, естественно, Барселоны. One love, Барса, самый лучший в мире клуб. Ну и, конечно же, впереди нас ждет что? Что, дорогие друзья? Чемпионат мира, совершенно верно. Проходить он будет в трех странах: США, Канаде и Мексике. И первое радио в честь этого запускает специальный проект, посвященный Мундиалю. Начиная с 12 июня, каждый день мы будем рассказывать о самых свежих новостях и главных событиях футбольного первенства. Слушайте в 8.15 и 15.15 на волне 89 и 1 FM. Ну что, друзья, вперед к мячу!
0: Девятый вал футбольных результатов. Море информации. Как бы не налететь на рифы.
2: Эй, капитан! Впереди земля!
0: Открывая футбольную Америку. С 12 июня по 20 июля. Каждый день подробно о Мундиале на нашей волне.

Трехчасовой марафон хорошей музыки и позитивного настроения, ну и, конечно же, аппетитной еды подошел к концу. 9:57 на часах, 5 июня 26 года. Вы слушаете Первое радио 89.1 FM. Далее вас ждет насыщенный день. Чего там только не будет, не переключайтесь, друзья. Конечно же, интересная информация, хорошая музыка, много новостей. Пока-пока.

0: Первое радио. Всегда с тобой.
1: Максимум вкуса с первого укуса. Пельмени «Мама Мэри».
2: Реклама.
3: И вкус, и цвет, и аромат не описать словами. Тамбовский волк должны попробовать вы сами. Кто в семечках однажды понял толк, те выбирают лишь одни. Тамбовский волк.
4: Дорогие друзья, здравствуйте, я историк моды Александр Василь. С 18 по 20 июня этого года я обязательно приеду в Израиль.
5: Билеты в кассе «Браво», звездочка 3221.
6: Жаркое лето в «Центр Кар».
7: Возможность трейд-ин на все автомобили в любое время и с любым пробегом.
6: «Центр Кар Азур»,
7: Дерех Ашива 9.
8: Поздравляем жителей Ашкелона с открытием нового филиала сети «Мадан и Мания» по адресу Эликоин 21. В честь открытия 20% скидка на весь ассортимент в отделах свежего мяса и мясоколбасных изделий.
9: В соответствии с условиями мероприятия.
10: Новости «Махсаны Хашмаль».
11: Прямо сейчас сеть магазинов «Махсаны Хашмаль» объявила о распродаже кондиционеров и вентиляторов по невероятным ценам.
12: Ниже в мире нет цены, чем «Махсаны Хашмаль».
10: Это были новости от «Махсаны Хашмаль».
12: Ниже в мире нет цены, чем «Махсаны Хашмаль».
13: Еще ниже!
12: Ниже в мире нет цены, чем «Махсаны Хашмаль».
14: Здравствуйте, у микрофона Слава Шмидт, владелец компании Schmidt Kitchens. Выбор новой кухни – это большое событие. Мы специализируемся на производстве и поставке немецких кухонь, эталона качества, функциональности и стиля, используя только лучшие материалы, чтобы ваша кухня радовала вас на долгие-долгие годы. От первого эскиза до финальной установки мы создаем кухни, которые идеально вписываются в интерьер вашего дома. Мы превратим вашу мечту в реальность. Звоните 03-5-40-50-60. Давайте вместе создадим кухню, о которой вы всегда мечтали. С уважением, Слава Шмидт.
2: Реклама.
5: Вся жизнь в картинках. Для этого у Первого радио есть Инстаграм. Подпишись.

0: Первое радио. Новости.
1: Возле Кирьят-Гата грузовик насмерть сбил пожилого мужчину. Подробнее об этом и других событиях через несколько секунд. Десять часов в Израиле. У микрофона Евгений Забежинский. Здравствуйте. Сегодня утром на заправке Дуралон возле перекрестка Нирбаним к северу от Кирьят-Гата грузовиком насмерть был сбит мужчина примерно 70 лет. Парамедики службы Маген Давид Адом констатировали смерть пострадавшего. Полиция проводит расследование. Сегодня около 5:30 утра у полицейского управления Западной Галилеи 23-летний житель поселка Джудейда Макр с ножом в руках попытался атаковать одного из пограничников. Террорист был обезврежен и арестован. После допроса он будет доставлен в суд для решения о продлении срока его содержания под стражей. Юридический советник Кнессета Сагид Афик заявила, что не видит оснований для отмены результатов выборов государственного контролера, в результате которых был избран адвокат Михаил Харабелло. Таким образом, были отклонены требования представителей оппозиции аннулировать результаты голосования в связи с нарушениями. Некоторых депутатов от коалиции якобы попросили фотографировать свой бюллетень в процессе голосования. Новый глава правительства Словении Янис Янша отреагировал на заявление министра иностранных дел нашей страны Гидеона Сара об указании открыть посольство Израиля в этой стране. «Ждем новую эру в отношениях», — написал он в соцсети X. «Добро пожаловать в Любляну. Ждем новую эру в израильско-словенских отношениях». В порту Аль-Фахль в Омане приостановлена погрузка сырой нефти после взрыва, прогремевшего возле причалов. Сообщает Reuters со ссылкой на два осведомленных источника. По их словам, взрыв, вероятнее всего, был вызван атакой беспилотника. Другие подробности инцидента пока не приводятся. Стоит отметить, что порт Аль-Фахль, расположенный недалеко от Маската, является одним из ключевых нефтяных терминалов Омана. У штаб-квартиры газеты «Нью-Йорк Таймс» в Нью-Йорке прошла акция с требованием уволить колумниста Николаса Кристофа и отозвать его статью, в которой утверждалось о систематическом сексуальном насилии над палестинцами в израильских тюрьмах. Собравшиеся скандировали «Нью-Йорк Таймс» лжет, и «когда вы лжете, и евреи умирают». Палатой представителей Конгресса США одобрен законопроект об ужесточении санкций в отношении России и выделении дополнительной помощи Украине. За документ проголосовали 256 конгрессменов против 195. По данным ведущих информагентств, законопроект предусматривает более 1 миллиарда долларов помощи Украине, а также возможность предоставления Киеву до 8 миллиардов долларов в виде оборонных кредитов. Документ также включает новые санкционные меры против ключевых секторов российской экономики и усиление экспортного контроля. Для вступления закона в силу его должен одобрить Сенат. Ну а теперь о погоде. Температура воздуха сегодня немного ниже, чем вчера, и близка к среднесезонной. Малооблачно в Иерусалиме и Тель-Авиве 28 градусов, в Хайфе 27, в Бершеве 32 и в Эйлате 38 градусов. Это были главные новости к этому часу. На развитие событий в следующем выпуске.
2: В эфире «Итоги месяца» с профессором Ханиным.
3: Доброе утро, дорогие друзья. Действительно, на Первом радио. На Первом радио. Нет, не на Первом радио. Вообще, первая пятница июня. Это вообще, это не только на Первом радио, хотя и на Первом радио в частности. А вот на Первом радио, в первую пятницу июня, мы с профессором действительно Бараландского университета Заевом Ханиным подводим итоги предыдущего месяца, в данном случае месяца мая. Профессор, доброе утро.
4: Доброе утро, Марк. Надеюсь, меня слышно.
3: Тебя слышно, но как-то глуховато тебя слышно. Не знаю, откуда ты, где ты находишься. Вроде бы сейчас Израиль не обстреливают, ты можешь выйти из бомбоубежища.
4: Итак, я постараюсь.
3: Отлично. Итак, давай я вот начну с глобальной темы. Глобально. Скажи мне, вот месяц май, вот было много драматизма. Что у нас? Все нормально, да?
4: Глобальная тема. Итак, глобальная тема.
3: В месяце май было много драматических заявлений, о некоторых из них мы поговорим, но довольно скучных опросов. На самом деле, не скучный опрос был вчера, опрос общественного мнения, но мы про вчерашний опрос, понятное дело, не говорим. Мы говорим о скучных опросах мая и о драматических заявлениях этого месяца. Вот что бы ты мог сказать?
4: Итак, глобальная тема.
3: Давай. Она и есть.
4: Марк.
3: А ты меня слышишь или не слышишь? Зейв. Что-то у нас проблемы. Давай я попрошу Анечку Розину.
4: Алло, слышно ли меня?
3: Тебя слышно хорошо, а вот ты нас слышишь или не слышишь? Ну, давайте я попрошу...
4: Алло.
3: Да, ты нас слышишь или не слышишь? Ты меня слышишь? Ну, давай я попрошу Аню Розину еще раз перезвонить. Давай, у нас по WhatsApp. Ань, перезвони, пожалуйста, еще раз, потому что что-то происходит. Что? Зейв, ты с нами? Перезвони, пожалуйста, ему.
5: Я уже 5 раз позвонила.
3: И что?
5: Он нас не слышит, а мы не слышим.
3: Может быть, на какую-то кнопочку надо нажать? Я не знаю. Зейв.
4: Алло.
3: Я тебя прекрасно слышу.
4: Алло.

0: Ну что, дорогие друзья, мы сейчас попытаемся связаться с профессором Ханиным. К сожалению, вот такая вот история. Так бывает, не знаю почему, мы потом проверим во время рекламы, что и как. Ну вот так на самом деле бывает. Прямой эфир всегда проблема. Так вот, с чего я бы хотел начать? Так как у нас... вот эта передача, о которой с подведением итогов, мы говорим более на глобальные темы, мы, в общем, иногда позволяем себе пофилософствовать и позволяем себе, что называется, идти на какие-то вот отвлеченные какие-то там темы, ну, и исторические аналогии и так далее, так далее, так далее. Я говорю для тех, кто не слышал эту передачу, к сожалению, ее сейчас никто не слышит, потому что что-то у нас какие-то проблемы на линии возникли, но мы сейчас все это дело разрешим. Зеев, сейчас мы это все разрешим, и сейчас все будет хорошо, и потом мы постараемся связаться с WhatsApp. Потому что, конечно, в WhatsApp гораздо лучше качество, чем на телефоне. Намного лучше качество. Это, кстати, знаете, это потому что там трафик лучше. Сейчас мы вот пытаемся связаться. Что у нас получается? Все тут бегают, Забежинский, Розина. Зеев, ты с нами?
1: Я с вами все время. Видимо, интернет возмутился, когда ты сказал, что меня слышно глухо.
0: Окей, мы тебя слышали, а ты нас нет. Но давай, наверное, мы во время рекламной паузы мы постараемся как бы решить эту проблему.
1: Да.
0: Хорошо. Значит, что я хотел сказать. Итак, май месяц прошел, и да, я бы этот месяц охарактеризовал как месяц довольно драматических заявлений и каких-то скучных опросов общественного мнения, хотя вот веселый, ну я беру в кавычки слово «веселый опрос», интересный, новый, который многое меняет, был у нас вчера, но вчерашний опрос мы не берем. Мы берем вот май месяц. Как бы ты его охарактеризовал?
1: Я бы сказал так, что...
0: И говори в телефон и в микрофон, и говори чуть-чуть громче.
1: Я бы сказал так. Так хорошо? Я бы сказал.
0: Не очень хорошо. Вот вообще очень даже нехорошо. Ну говори, что делать.
1: Окей. Так вот, я бы сказал, что опросы показали... С одной стороны, вроде как происходила, ну, скажем так, устойчивая демонстрация устойчивого выбора избирателя. То есть мандат туда, мандат сюда, все в рамках статистической погрешности. И в общем, можно было сделать вывод, что те, кто уже решили пойти проголосовать, они уже знают, за кого они проголосуют. Собственно говоря, все решится на последних днях, часах, а то и минутах в день выборов на самом деле. И вот те вот самые несколько мандатов, так сказать, соответствующих нескольким мандатам, несколько десятков, несколько сот.
0: Зеев, к сожалению, мы очень плохо тебя слышим. Ну ладно, да. Зеев.
1: Да. Меня прекрасно слышат в контроле. Я не понимаю, почему ты меня не слышишь.
0: Ну хорошо, продолжай, но я очень плохо тебя слышу, да.
1: То мы увидим, что в конечном итоге все решит участие или неучастие нескольких, многих десятков или немногих тысяч избирателей, которые все-таки в день выборов придут и проголосуют либо за одну из партий действующего блока правящего, либо за одну из оппозиционных партий. И тогда нам станет понятно, видимо, уже когда будет опубликовано то, что называется exit polls, то есть голосование на выборах, опросы, которые более-менее показывают, с разницей там, в один мандат, может быть, какое влияние или какой вес получила та или иная партия или не прошла электоральный барьер, то, соответственно, мы будем уже знать, мы на этом этапе процесс закончился, и, так сказать, те или иные потенциальные партнеры уже через несколько дней решат, согласуют, кого они рекомендуют президенту в качестве премьер-министра, а дальше будут договариваться о создании коалиционного правительства и подписывать соглашение, или же нас ждет очередной раунд бесконечных выборов, как это было с 2019 по 2021. говорит о гражданских вопросах, или точнее не очень говорит на эту тему. Единственное, скажем, то, что стало на несколько дней в центре общественного внимания, это его разговор с представителями ультраортодоксального лагеря, прежде всего его части, представителей партии.
0: С Гафни он общался. Я прошу прощения, он общался с Гафни. И, кстати, я не вижу в этом ничего дурного. Все должны общаться со всеми, нет?
1: Да, это правда. Но вокруг этого пошел разговор и некие идеи, которые, надо сказать, Айзенкот не дезавуировал. То есть стали говорить о том, что на самом деле речь идет о политике. Речь идет о том, что он вполне может составить коалицию, если будет рекомендован в качестве премьер-министра, на пост премьер-министра, пригласит туда и ультраортодоксальные партии. Дальше мы увидели две реакции. Первая реакция — это со стороны других оппозиционных партий. Скажем, стало понятно, что, например, ну, лидер партии «Демократы» Яир Голан, он, в общем-то, и не отказывается от того, что, так сказать, арабы, против, ультраортодоксы могут быть частью коалиции. Правда, тут же на него наехали, извини за термин, и говорят о том, что он выступает за участие арабских партий в правительстве, в следующем правительстве. Его ответ был примерно такой. Он дезавуировал свое желание приглашать и обещать что-то ультраортодоксам в правительство, но при этом считая, что арабские партии должны быть партнерами, ну и заодно продемонстрировал, в очередной раз заявил о том, что, так сказать, Израиль должен быть государством всех граждан. Это некий термин, который означает некоторое сомнение к определению Израиля как еврейского демократического государства. Скажем, не отрицает его, но при этом «Медина шель кол эзрахея», да, государство всех граждан. Это, естественно, его партнеры по коалиции не поддерживают эту тему. И это еще одна, ну, драматическое заявление, которое имело место и имеет отношение к вот, опросам общественного мнения избирательной кампании. Дальше было еще не, но на подобного рода решения потенциальных избирателей влияют и заявления других политиков. Ну, например, такого вполне весомого в наших Палестинах политика, как президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп. Итак, Дональд Трамп отличился несколькими заявлениями, и один из наиболее драматических заявлений, насколько мы можем судить, это высказывание в адрес нашего уважаемого премьер-министра Бениамина Нетаньяху, назвав его человеком, оставив в стороне, так сказать, терминологию, да, которую он использовал, но, по сути дела, представил его там как человека целиком зависящего от него, как он выразился, иначе бы он уже сидел в тюрьме. Я не знаю, что знает Трамп, чего не знаем мы, но, может быть, они что-то, он и Нетаньяху что-то знают. И, так сказать, вот подобного рода громкое заявление, оно прежде всего касалось, по мнению Трампа, разумеется, нежелания израильского премьер-министра следовать той стратегии, которую выстроила американская администрация для того, чтобы заключить соглашение с Ираном. Иранцы требуют, естественно, всякого рода уступок. На часть уступок Соединенные Штаты пошли, явно пошли. Ну, например, немножко переползем на уже на этот месяц. Я думаю, наши радиослушатели нам простят. Так вот, если посмотреть его заявление последних пару дней, которое опубликовано в американской прессе, а затем его повторило и израильские медиа, о том, что Трамп, например, уже не настаивает на экспорте, на вывозе обогащенного урана до оружейного уровня, да, возможного оружия. Не настаивает на вывозе из Ирана, говорит, что это его не интересует и так далее. Это, видимо, связано с тем, а это уже событие прошлого мая, было связано с тем, что не толком с Россией. Россия, как бы, так сказать, выведена там за скобки с его точки зрения, видимо, да, как партнер по урегулированию конфликта с Ираном здесь, на Ближнем Востоке. Но никаких особых, насколько мы можем судить, никаких особых обещаний и в Пекине он тоже не получил. Поэтому предполагает вывести эту тему за скобки, хотя, наверное, она еще разрабатывается, и там вполне могут быть какие-то другие шаги в подобного рода направлениях. Но в целом, на сегодняшний день Трампа интересует разблокировка Ормузского пролива и подписание некоего соглашения, которое будет включать мирного соглашения, назовем его так, или долгосрочного прекращения конфликта, возможно, которое с точки зрения иранцев должна включать и прекращение военных действий в Ливане. И, соответственно, прекращение военных действий в Ливане. Это некий сюжет, который далеко не соответствует на сегодняшний день израильским интересам. По той простой причине, что север, как жители севера говорят, брошен, да, то есть, по сути дела, заявление о том, что имеет место прекращение огня и так далее, никак не сказывается на их повседневной жизни. Напротив, им постоянно приходится уходить в убежище. Полностью, так сказать, такое обычное, рутинная жизнь, она у них разрушена. На сегодняшний день никто не понимает толком, начнется ли вообще учебный год. И прочие. Города пустые, населенные пункты или полупустые. И вот это вот все, естественно, совпадает с негативными настроениями израильтян в этом плане. И вот эти вот негативные настроения израильтян в данном случае совпадают с политическими интересами израильского руководства, потому что, ну, если мы находимся, мы уже де-факто находимся в период избирательной кампании, то им, в общем-то, важно было бы представить, ну, хоть какую-то картину победы. Да? Но если это тот случай, когда национальные интересы совпадают с интересами политическими, при этом критика, и мы это слышали на протяжении всего прошлого месяца, критика не только со стороны оппозиции, она была достаточно жесткой. Там с критикой выступили и Голан, и Лапид, и Нафтали Беннет, и Айзенкот. Пожалуй, наиболее жесткие фразы выбрал для этого Виктор Либерман. Но критика пойдет и со стороны сторонников, или бывших сторонников, сейчас уже трудно определить, потом за кого, правящего блока, прежде всего Ликуда, а также, ну, скажем так, показывали эти самые опросы постепенной миграции от Ликуда к например, Осма Ягудит, к этому самому господину Бен-Гвиру, да, ну и даже, ну не только, даже уже, казалось бы, абсолютно тотальный аутсайдер господин Смотрич, да, с его партией.
0: Но он уже не такой тотальный. Хорошо, давай мы сейчас...
1: Вот, я просто хочу сказать, что даже он, да, даже у него в прошлом месяце, а также в начале этого, 1-2 опроса показывали, что он может быть пройдет электоральный барьер.
0: Окей.
1: Ну вот это вот то, что мы имеем. Это некая картина электоральных настроений и драматических заявлений прошлого месяца. Что будет дальше, будем говорить с тобой уже
0: после небольшой рекламы, да.
2: Реклама. Центр Кар с вами всегда и в любой ситуации. Азур Дере Хашива 9.
3: Поздравляем жителей Ашкелона с открытием нового филиала сети Мадан и Мани по адресу Эликоин 21. В честь открытия 20% скидка на весь ассортимент в отделах свежего мяса и мясоколбасных изделий. В соответствии с условиями мероприятия.
4: Чертог – легендарная вода Узбекистана. Природная энергия горных хребтов в каждой капле. 22 минерала – кальций, магний, йод. Спрашивайте в магазинах Израиля. Чертог – пейте на здоровье.
2: Только в Центркар. Гибридные автомобили от 800 шекелей в месяц. Центркар Азур. 03-558-5458.
5: Реклама. В эфире «Итоги месяца». Музыкальная чайхана,
6: музыкальная чайхана. Эммануэль, я устала. Я есть, я пить хочу.
7: Смотри, Анна, волшебная лампа. Наверное, ее надо потереть. Ты кто?
8: Я раб этой лампы.
7: А что мне делать?
8: Приказывай.
7: Хочу, чтобы все слушали программу «Музыкальная чайхана» с веселой, восточной музыкой каждую пятницу в 2 часа дня. И чтобы ее вел я, Эммануэль Сулейманов.
8: Слушаю и повинуюсь.
7: Теперь, Анна, ты загадывай.
6: Значит так, хочу самсу, шурпу, шашлык, плов, лагман, лепешку, мальчик.
9: Музыкальная чайхана. Слушайте программу каждую пятницу в 14:00. И не говорите, что не слышали.
10: Что ты так кричишь, как будто целый мир перевернулся?
11: Как вы проводите свой выходной?
12: Мясо жарим, а-ля эш, пивасик.
13: На дискотеку идем отрываться.
14: Конечно, спорт, тренировочка.
15: В театр ходим, в кино, все такое.
16: Да зачем вам не нужен этот выходной? Все равно в интернете сижу.
17: Выходные бывают разные, но идеальный выходной один, только на Первом радио. Каждую пятницу идеальный выходной с Анной Розиной.
18: В этот день и в этот час.
19: Девятый вал футбольных результатов. Море информации. Как бы не налететь на рифы.
20: Эй, капитан, впереди земля!
19: Открывая футбольную Америку. С 12 июня по 20 июля. Каждый день подробно о Мундиале на нашей волне.
0: Ну что ж, дорогие друзья, наша программа продолжается. Мы вот сейчас у нас какие-то небольшие, все-таки непонятные мне проблемы. Сейчас профессор, мне кажется, будет в нашем эфире. Мы с ним обсуждаем главные события мая. Вообще те события, которые... В общем, этот драматический месяц нам принес. Ну, я напомню, что в середине мая единогласно Кнессет одобрил предварительном чтении законопроекта о досрочном распуске парламента. Ну, как досрочном? На самом деле, Нетаньяху очень не хотел выборы в сентябре. Он надеется, что произойдет некое чудо, и он как-то Брюс умеет переломить ту тенденцию, которая ему явно не нравится, надеется на какую-то там глобальную победу. И вот, надо отдать должное, он продавил Харидим. Харидим поставили перед ним огромное количество условий. Это закон о, основной закон об изучении, что не получается связаться. Ну, а на телефон? Это основной закон об изучении Торы. Это закон о том, чтобы пособия на ясли рассчитывались не по отцу, а по матери. Ну и так далее, и так далее. И судя по всему, Нетаньяху для того, чтобы еще остаться на месяц у власти, идет на все условия Харидим, и, собственно говоря, выборы, скорее всего, будут 20 числа. Зеев, ты с нами? Зеев, что-то у нас...
21: Вы меня слышите,
0: да,
21: сейчас?
0: Мы тебя прекрасно слышим.
21: Сейчас.
0: Да, мы тебя прекрасно слышим. Ты на...
21: да.
0: Меня слышишь?
21: Я тебя слышу.
0: Все,
21: да.
0: Тогда отлично, наконец-то. Илюим Гадоль. Итак... Значит, давай вот тогда мы поговорим о том, что мы уже обсуждали, но сегодня в более таком вот аспекте. В мае Кнессет проголосовал за распуск Кнессета, но, собственно говоря, выборы будут по плану. Уже вчера стало понятно, что Нетаньяху пошел на все условия Харидим, лишь бы не идти на выборы в сентябре, а выборы, скорее всего, будут 20 октября, то есть ну, за неделю раньше установленного законом срока, то есть сказать, что они досрочные, ну, язык не поворачивается. И тут возникает вопрос, мы с тобой уже обсуждали, но давай так немножко расширенным. Почему Бениамин Нетаньяху делает все, даже вот чуть-чуть больше, чем все. И даже, мне кажется, отталкивает от себя большое количество избирателей, лишь бы еще остаться на месяц у власти. То есть, ну, за месяц обычно так не платят. А он, ну, вот все, что хотите, только оставьте мне этот месяц. В мае это началось, вот именно поэтому. Почему, на твой взгляд, он готов платить, ну, полцарства плюс еще половину, лишь бы остаться на месяц у власти?
21: У нас сказать, что за месяц действительно так не платят, но за будущее в двух смыслах слова, да, политическое будущее, может быть, да, или будущее в исторической памяти народа, что тоже не, довольно немаловероятно, да, для этого это, наверное, имеет свою цену, которую, наверное, политик в этой ситуации готов заплатить. А на самом деле, зачем, почему все-таки октябрь, а не сентябрь, да? А, вот, тут, ну, я
0: такой
21: думаю...
0: Такой ценой, я имею в виду, я прошу прощения, так, почему октябрь такой ценой политической?
21: Да, есть два объяснения, так сказать. Используем и наш жанр, который мы обычно, в рамках которого мы с тобой обсуждаем еженедельные события, да, события в течение недели. Так вот, первый момент, о котором говорят политические комментаторы, я думаю, что в этом есть определенный смысл, это то, что есть определенная надежда на то, что так или иначе будет урегулирован конфликт или какой-то будет итог, да, более или менее, скорее менее, чем более, но устроящий какое-то число важных для господина Нетаньяху избирателей. И похоже на то, что к сентябрю это все не случится, как ему кажется, да, это займет время. Ну и тогда ему важно, ну, потянуть на максимум. Чем дольше все это тянется, тем больше шансов, наверное, по крайней мере, так, возможно, считают его политические союзники или члены его команды. В данном случае есть основания, возможно, у них есть основания предполагать, или как минимум надежды на то, что в течение еще нескольких недель, еще месяца или чего-то там еще, у них там появится возможность представить израильскому избирателю, ну, хоть какую-то натянутую саванна глобус, да, но все-таки хоть какую-то картинку, которую можно будет интерпретировать как выдающийся военно-политический результат.
0: Получить, я прошу прощения, получить свой Донбасс.
21: Ну, или так, или нет. Но в каком-то смысле может быть. И, в общем, вторая причина, он все-таки заглядывает вперед и очень надеется. Они там не смотрят, насколько, скажем так, смотрят, разумеется, но это больше для информационно-пиар целей, да, те итоги опросов, которые публикует 14-й канал, да. Что касается доверия этим данным, кто-то им доверяет полностью, ну, по крайней мере, так сказать, широкая публика из числа твердого ядра, бейса партии Ликуд, но в самом Ликуде, я думаю, скорее доверяют, могу предположить, окей, это все предположение, что там доверяют более закрытым опросам, которые показывают, что там, скажем так, как вы политические, одновременно спортивные комментаторы любите говорить, что там совсем нет игры в одни ворота, совсем нет победы в одни ворота. Там придется вкладывать большие усилия и так далее. Если нынешнее правящее коалиции, прежде всего Ликуд, ибо к нему все вопросы, да, к правящей партии и к лидеру правящей партии. Если там они не дотянут до, не то что там до 61, а до 51 мандата, и, ну или даже если будет чуть больше 50, то в любом случае с этим, как говорится, в маколет не ходят, да, в магазин. Надо будет или каким-то образом, ну, вкладывать там все возможные и невозможные ресурсы в шельмование и делегитимацию нынешней оппозиции, которая в сумме получит, надо полагать, без арабов, даже без арабских партий, получит существенно больше, если верить всем опросам, ну, практически всем, как бы тенденция очевидна. Так вот, получат намного больше мандатов в Кнессете, хотя, возможно, и не смогут получить максимум, необходимое большинство в 61 и более мандатов, то, соответственно, это будет стимулировать каких-то членов оппозиции подумать, а нужно ли им тонуть вместе с правящей партией. Это, кстати, относится и к депутатам, заднескамеечникам от правящей партии и так далее, да? То есть к тем, которые подумают, может быть, им заранее стоит взвесить какие-то другие опции. Да?
0: Я прошу прощения, что я тебя перебиваю, но история, ну это июньская история, ну с голосованием за Рабило, за личного адвоката Нетаньяху, показало, что сами ликудники, еще скажи им там полгода назад, что это произойдет, они бы не поверили. Прогибаются как миленькие. Прям вот как миленькие прогибаются. Поэтому все эти истории, что заднескамеечники чего-то. Нет, заднескамеечники делают, что им говорят, когда на них прикрикнут, ну прям вот паиньки становятся. Ну мы же это все видели.
21: С одной стороны. С другой стороны, а что будет после? Ну, вот они паиньки, да? А дальше что? Ну, вот пройдут выборы. Или выборы еще не прошли, но одновременно нужно, так сказать, подумать о своем будущем. Окажутся они в списке, не окажутся они в списке. А может быть, пока они депутаты, и у них, им тоже, им, исчисляется, начисляется из бюджета необходимое количество, так сказать, средств для проведения избирательной кампании, может быть, стоит примкнуть к тому, что теперь называют «Ликуд-бет». Может быть, какие-то коалиционные партии, не удивляйся, да, могут, по крайней мере, представить, и это действительно происходит в ультраортодоксах, что ты, мы у тебя не в кармане, ты у нас в кармане, во всех смыслах этого слова.
0: Ну
21: да,
0: да. И, может, кто, да, и, может быть, под кем пляшет, тот у того в кармане. Натаньягу пляшет под ортодоксами, а не ортодоксы под Натаньягу. Они продаются очень задорого и правильно делают. Если премьер-министр прогибается, почему его не прогибать?
21: Ну так вот, соответственно, это та самая цена вопроса. Пойдут они с Азенкотом, если он станет премьером? Не пойдут. Вот. Но сегодня, пока такая угроза сохраняется, например, да, то нужно, как там кажут на Украине, да, за уход этой выборца, так сказать, да, так сказать, простимулировать его, то, что называется. И вот это вот, на это нужно время. И как ты видишь, шаг за шагом, опять же, нужно время для того, чтобы провести законы, каковые, ну, тесно привяжут этих самых партнеров к единственному кандидату, так сказать, с которым они могут экономически и политически выживать, как ты понимаешь.
0: Окей,
21: да?
0: Теперь у меня...
21: И второй момент в этой связи, это, опять же, нужно время для того, чтобы, так как ты напомнил нам происходящее позавчера, по-моему, да, вот, в Кнессете, тогда же остановил председатель Кнессета, господина Хана, да, он остановил после, так сказать, казалось бы, да, идет, выглядит все это как нарушение порядка голосования и так далее, а потом выяснилось, что он, да, и

0: то для всего этого нужно время, чтобы убедить избирателя, что оппозиция, она будет держаться исключительно на голосах братьев-мусульман. Ну, в общем, вся эта история, это все, конечно, чистая неправда, но те, кто хотят услышать или хотят в это верить, они поверят, как ты
1: понимаешь. Конечно, конечно.
0: Верят сейчас... же в 54 миллиарда, смотри, да? Ну, поверят и в это.
1: Сейчас в 53, во-первых, давай так, давай будем. 53
0: извините,
1: да,
0: да,
1: до сих
0: ну,
1: пор
0: мелочь,
1: верят.
0: Миллиард, да,
1: а, еще верят, такое? Знаешь, во что, что в мае месяце было? В мае месяце было 58 миллиардов. Ты знаешь, о чем это речь? Так вот, давай прокомментируем. Это очень важный момент для меня. И, ну, я имею в виду не для меня, а мне кажется, это вроде бы как мелочь. И так в социальных сетях наших сторонников коалиции была запущена информация, ну, я думаю, это бот, потому что я не нашел этого человека, но была запущена информация, что уголовные дела Нетаньяху стоили стране 58 миллиардов шекелей. Когда люди все начали говорить, но даже для бибистов это была, ну, мягко скажем, цифра...
0: Ну, too much, да?
1: Too much,
0: как говорит
1: да?
0: наше любимое
1: так вот,
0: издание.
1: Так вот, когда
0: да.
1: они начали ага. объяснять, что 58 миллиардов — это 5 кругов выборов, это то, это все, они туда все, что хотите. Это зарплаты прокуратуры за 10 лет, это зарплаты судей за там... За, ну и так далее. Они туда вот все и насчитали какие-то 58 миллиардов, но это... почему это... почему именно столько стоило судебные дела Нетаньяху, они не объяснили, сказали, вот 5 кругов выборов, это тоже туда же. Ну и все прочее, и все прочее. Там, скажи мне, вот, вот когда люди, это очень важный момент, когда люди, а наши люди будут с этим сталкиваться постоянно, вот я посчитал, что эти 58 миллиардов шекелей, это была проверка на своих и чужих. То есть люди, которые умные, запускали эту глупость. И для того, чтобы проверить, кто будет, кто лайкает, кто это репостит и так далее, и так далее, и так далее. На твой взгляд, все-таки для чего запустили, но эту несуразность? Вот просто вот как ты считаешь?
0: Разность, которая будет. Вот, я думаю, что это избирательная кампания. Перед каждой избирательной кампанией говорят, она будет удивительно грязная и так далее. Но вот этот, я думаю, это не фигура речи. Действительно, это избирательная кампания, там же, как говорится, панель пропал, никаких других вариантов нет. Вот, соответственно, все это, и мы будем видеть, и уверяю тебя, Марк, этот фейк, он, естественно, не будет единственным. Там мы и круче увидим. Но зачем все это делается? Ну, как мы, как ты хорошо знаешь, мы с тобой не раз обсуждали в студии Первого радио тоже, избиратель ведь не голосует за программу, избиратель голосует за электоральные символы. Ему некогда заниматься факт-чекингом, когда идет горячее время, да? У него нет времени обсуждать с мудрым радиоведущим Марком Кричевским в течение, там, не знаю, там, 50-30 минут этот самый сюжет и объяснить, что там, чего и так далее. У них нет времени даже 15 секунд выслушать, что-то туда внесли. От зарплат, я не знаю, стоимости избирательных кампаний. Они просто услышат, особенно те, которые хотят услышать именно это, да. Они это дело услышат и пойдут за дочкой этого самого крестового. Это обычная история. Ну, а вот тут там дальше или нет, или в какой-то момент идут, ломаются, и они поймут, господи, куда же мы идем, да, такое возможно. Но для того, чтобы течь, чтобы вот такое возможно, для этого нужно максимум сделать все сейчас, наполнить информационное пространство, подобного рода информация, заодно социально близким провести те законы, которые следующие, объяснив, что следующая коалиция их отменит. Поэтому, соответственно, сейчас они должны демонстрировать тотальную лояльность.
1: Зейв, скажи мне, ты, когда с нами разговариваешь, ты сидишь на одном месте? Ты никуда не двигаешься?
0: Да.
1: Потому что что-то стало опять не очень хорошо. Мы давайте тебе перезвоним. И я надеюсь, что третий блок передачи будет вот на хорошем, так сказать, в хорошем качестве. Давай, вот реклама на Первом радио.
2: Максимум вкуса с первого укуса. Пельмени «Мама Мэри». Реклама. Оболонь. Без него не начнут.
3: Содержит алкоголь. Рекомендуется воздерживаться от чрезмерного употребления.
4: Самый лучший.

0: Покупайте хлеб Максим в магазинах Израиля.
1: Эмин. Билеты в кассе «Шоумен».
2: Жаркое лето в Center Car.
3: Большой выбор кроссоверов от 600 шекелей в месяц.
2: Center Car Azur. 03-558-5458.
4: Новости Махсаны Хашмаль.
5: Прямо сейчас сеть магазинов Махсаны Хашмаль объявила о распродаже кондиционеров и вентиляторов по невероятным ценам.
6: Ниже в мире нет цены, чем Махсаны Хашмаль.
4: Это были новости от Махсаны Хашмаль.
6: Ниже в мире нет цены, чем Махсаны Хашмаль.
7: Еще ниже!
6: Ниже в мире нет цены, чем Махсаны Хашмаль.
4: Реклама.
8: Девятый вал футбольных результатов. Море информации. Как бы не налететь на рифы.
9: Эй, капитан! Впереди земля!
8: Открывая футбольную Америку. С 12 июня по 20 июля. Каждый день подробно о Мундиале на нашей волне.
10: В эфире «Итоги месяца» с профессором Ханиным.
11: Итак, дорогие друзья, наша программа продолжается. Заев, ты с нами?
12: Да, все время.
11: Отлично. Итак, международный скандал с Бен-Гвиром был в мае месяце. Вот это вот флотилия этих идиотских людей, совершенных полезных идиотов и террористов. Но задержали, и слава богу, но Бен-Гвир опять, что называется, подкузьмил всей стране. Ходить с флагом, петь гимны на фоне людей, которые со связанными руками стоят на коленях. Ну, в современном мире как-то не принято. Ну, просто не принято. А так все хорошо. Но не принято. Скажи мне, ну, сейчас против Бен-Гвира Европейский Союз и там отдельные страны пытаются ввести санкции, ну и так далее. Насколько Бен-Гвир, насколько это классно работает? Опять же, все, выборы. Естественно, Нетаньяху заявил, это не наш метод, мы другие, мы на руб дороже. Но, естественно, Бен-Гвира не уволил. Так вот, насколько, на твой взгляд, Бен-Гвир был прав в том смысле, что он показал своему электорату, какой он крутой. Это первое. И второе, Бен-Гвир, я просто про Бен-Гвира, заявил Нетаньяху, вот эту фразу, которую заявил Нетаньяху, ну, мы все ее знаем. Главное, что должен уметь премьер-министр говорить Трампу «нет». И Бен-Гвир четко сказал: уважаемый премьер-министр, скажите Трампу «нет». А если хотите, я ему скажу «нет». Я ему объясню, и все будет хорошо. Насколько это действует на неокрепшие, так сказать, души людей, которые считают: молодец, Бен-Гвир, так и надо.
12: Ну или окрепшие души, окрепшие, которые уже не принимают никакой другой интерпретации событий. Тоже вариант, согласись, да?
11: Ну да.
12: Так сказать, люди вечно верят в, скажем так, они для тебя, для себя что-то решили, и уже их не сдвинешь с этого мнения.
11: А я прошу прощения, что я тебя перебиваю, мне кажется, здесь другое. Люди ищут очень простых ответов на очень сложные вопросы, и Бен-Гвир эти ответы им дает.
12: Ну, это называется, как тебе сказать, вот недавно вышла очень интересная монография, очень интересное исследование одной из наших американских коллег, которая анализирует роль популизма в международных отношениях. Она делала свой доклад у нас в Бар-Илане и вежливо обошла Израиль стороной. Хотя, наверное, какие-то примеры она могла бы найти в Израиле тоже. Вот, но она приводила примеры там, Турция, Африка, Азия, Северная Америка, Европа там, и так далее и тому подобное. Она определяет это как то, что называется фактор популистской мобилизации. А именно речь идет о том, что, так сказать, избирателю, который хочет вот, действительно вот эти вот простые ответы на непростые вопросы, предлагает некие такие же простые решения, а именно решения, которые могут им показаться, ну, все такая ерунда, это все такая мелочь. Это там Deep State, или там, я не знаю, или там леваки, или наоборот, ультраправые ястребы, или наоборот, какие-то там еще эти шестоковыйные, так сказать, оппоненты, да, они пытаются нанести вред вот трудовому народу, широким народным массам, и поэтому нужно их или отставить в сторону, или, не дай бог, это уже как бы наиболее радикальный вариант, вообще дезавуировать разными способами и методами. Из истории страны, из которой мы с тобой приехали, там есть много примеров, не будем их повторять. Или уже, так сказать, или, по крайней мере, объяснить тем, которые хотят вот это вот самое услышать, да, хотят, объясни нам, расскажи нам, да, обмануть меня нетрудно, да, вот, объясни мне, что вот это вот, вот именно то, что я хотел бы услышать. Эти люди слышат. И слышат они вот примерно вот то же самое, да, то, что мы видели, что господин Бен-Гвир сообщил им, что на самом деле лидер партии Ликуд, правящей партии, это левак. Человек слишком, скажем так, слишком не то, что даже мягкий, да, а человек нерешительный. А вот решительный — это я. А почему я, у меня все там валится из рук, когда я стал министром национальной безопасности, например, да?
11: Почему все не так? Юридический советник виновата.
12: Да, виновата там юридический советник, премьер-министр, который там не дал им. Если бы он его уволил, это было бы вообще счастье, да, господина Бен-Гвира.
11: Но он сколько раз нарывался?
12: Понимаешь, не увольняет.
11: Он сколько раз нарывался? Да.
12: Вот Абиби понимает, что он, эта игра может далеко зайти, и правительство развалится, а результат какой, да? Соответственно, для господина Бен-Гвира это чрезвычайно важно. Как ты помнишь, в прошлом месяце, потом несколько дней, некоторое время спустя, появилась информация, что он сделал, ну, все для того, чтобы прорваться вот туда, в то место, где находились арестованные все эти полезные идиоты и провокаторы, исламисты и антисемиты, и, соответственно, и антисионисты, естественно, все вместе заодно. Так вот, его пытались остановить представители армии, но господин Бен-Гвир решительно твердой мужской рукой отодвинул женщину-офицера там, и всех остальных, которые вежливо, очень вежливо пытались сообщить господину министру, что у него нет разрешения находиться в этом месте. Он пришел, устроил скандал, итог этого скандала оказался. Эти самые участники этой самой флотилии, на которых, ну, скажем так, судя по реакциям в мире, когда их остановили, эту флотилию, да, бойцы, моряки израильского флота, военного флота, военные моряки, они, соответственно, там реакция была, ну, столь минимальная, что такое ощущение, что мир этого просто даже не заметил. Ну, естественно, все традиционные полезные идиоты или традиционные провокаторы или, так сказать, официальные и полуофициальные антисионисты и антисемиты, они там произнесли все свои слова, но, по-моему, на широкую публику это никак не повлияло. А вот после демарша господина Бен-Гвира эти антисемиты и провокаторы, они оказались просто героями дня. Вопрос другой. В какой степени это способствовало личным политическим интересам господина Бен-Гвира? На 100%. Обрати внимание, что Ликуд после этого регулярно каждую неделю терял 1-2 мандата. Вот господин Бен-Гвир, так сказать, часть этих мандатов, по крайней мере,
11: это
12: приобретал.
11: Это что касается флотилии. Он молодец. Он действительно подставил государство Израиль по полной программе, но выиграл пару мандатов, значит, молодец. А то, что государство Израиль нафиг никому не нужно из них, это понятно. Но вопрос другой. Ну, если между государством Израиль и твоим личным рейтингом есть противоречия, конечно, ты выбираешь личный рейтинг. А вот что касается вот это вот пихание, ну, говорю таким вот, беру в кавычки, Нетаньяху, вот премьер-министр должен сказать, должен уметь сказать нет господину Трампу, пришло время сказать, ну, президенту США, пришло время сказать господину Трампу нет, если надо, я скажу, я там все это, я порешаю. Ну, грубо говоря, я немножко угрубляю, но он так и сказал, что пришло время сказать Трампу нет, я... Скажи мне, это что, это тоже работа на своего избирателя и троллинг Нетаньяху?
12: Ну, примерно так, в общем-то, да. Вот. Ну, а если ты не меня спрашивай, ты спрашивай его сторонников, кого-нибудь из них, таких устойчивых сторонников. И он тебе скажет. Что он тебе скажет? Это другое. Одно дело, это вот когда господин Нетаньяху это все вот сказал тогда и прочее, прочее, прочее, прочее, да. А сегодня, а если бы ты был премьер-министром, ты бы сказал нет? Я сказал бы, сделайте меня премьер-министром. Да, ну да, вот, да, вот, да, и, да. Вот, и, вот и всего, вот и вся история. Я буду вот таким, да. А скажи, не будет он, конечно, да.
11: А скажи, вот если я прошу тебя перебивать, потому что я хочу закончить тему Бен-Гвира, потому что в мае он действительно много отличился, о нем нельзя говорить.
12: О, да.
11: Ты знаешь, очень многие люди с ужасом говорят, что вполне вероятно, через 5-7 лет, если Израиль будет катиться в ту сторону, в которую он катится, нападение на судью было вот в июне, поэтому мы не обсуждаем, да. Но то, что мы видим, то Бен-Гвир наш следующий премьер-министр. Может, не сегодня, потому что мне люди говорят, вот я там с одним общался, с очень известным человеком, он говорит, смотри, мы и про личного адвоката Нетаньяху по посту госконтролера даже не могли подумать, это невозможно было. Мы не могли подумать о вот этом голосовании, которое было в Кнессете, вот то, что мы видели, мы не могли подумать. Поэтому давайте подумаем, он мне сказал. А о Бен-Гвире как премьер-министре ужаснемся и начнем что-то делать сегодня. Скажи мне, вот ты видишь такую перспективу?
12: Ну, на сегодняшний день мы видим, например,
11: лет,
12: опрос,
11: говорят.
12: Да. Ну, опрос, который был проведен, да, который был опубликован вчера первым израильским каналом Кан Хадашот, он показал, что 45% опрошенных они считают, что произошедшее в Алон-Швоте нападение, погром в доме судьи, совсем не левого, да, по сути дела, есть результат месседжей, которые идут сверху по-настоящему, да, 30% считают, что это против. Другое дело, может ли собрать вот этот вот, обеспечить вот эту вот самую популистскую мобилизацию для того, чтобы стать главой исполнительной власти, а потом главой страны, ну, мы имеем примеры такого рода, да, в истории. Ты историк, и я историк.
11: Ого,
12: да. Как это происходило? Ну, вот недалеко можно смотреть на Турцию, например, да, да. Вот рядом недалеко. Как это все более-менее работало. То мы можем сказать, что это связано будет с изменением, например, состава избирателей. Вот одна из историй, это опять-таки история сегодняшних дней, это история июня, а не мая. Но очередной фейк, который брошен, да, что основная масса эмигрантов из Израиля – это выходцы из Украины. Кто им сказал? Что им сказала? А главное – прокукарекать, да? Вот. Потом, естественно…
11: Кнессете сказали, что это все чепуха полная.
12: Это полная чепуха, и посмотрели, показали цифры, да, на этот счет. Но вот это вот чепуха, лозунг слышат, а чепуху, что это чепуха, чепуховый лозунг, да, а он становится частью общественного сознания, в какой-то части общества. Если будет процесс постепенной эмиграции, как там показали те же исследования, людей средний возраст, средний класс, так сказать, образованные и так далее, а будут вот такие, которые хотят простые ответы на тяжелые вопросы, которые ты мне сегодня задавал, не простые вопросы, да, на которые пытался давать какой-то более-менее внятный, я постарался, взвешенный ответ, то, соответственно, подобная опция не исключена. Но, опять-таки, это будет все зависит от того, именно все, абсолютно все будет зависеть, это так или не так, зависит от того, как, какое решение примут наши уважаемые избиратели на выборах.
11: Окей. Ну и последний вопрос. В мае месяце Бенямин Нетаньяху заявил о планах взять под контроль до 70% территории сектора Газа вместо 53%, которые предусмотрены в желтой линии соглашения. Это вызвало резкое неприятие со стороны международных, так сказать, структур. Германия высказалась и прочие, и даже в администрации США удивились. Вот скажи мне, это попытка чего? То есть зачем он это заявил? Какой смысл в этом заявлении?
12: Я думаю, что ты задаешь этот вопрос исключительно как фигуру речи. Все же понимают, почему.
11: Ну так объясни.
12: Или
11: нам.
12: Нет?
11: Я вообще мало что понимаю.
12: Объяснение очень простое. Хамас по-прежнему находится в секторе Газа. Точка. Хамас не уничтожен. Это раз. Да? Второе. Если Хамас не уничтожен, хотя и понес тяжелейший удар и так далее, и те 30 тысяч боевиков, которые у него были, и те же самые 30 тысяч, которые у него есть, сейчас. Пускай не так подготовленные, как те и так далее, что Хамас продолжает контролировать поступающую в сектор гуманитарную помощь, да, распределять ее, раздавать, продавать, да, и, соответственно, финансировать свое военное крыло и возрождающийся военно-промышленный комплекс там же, в секторе Газа. Соответственно, и там, как говорят, посмотрите на длинную очередь желающих купить новейшие айфоны там, ну и так далее. Так вот, соответственно, что остается в этой ситуации сделать? Хамас все там же и у власти, пусть не на всей территории сектора. Хизбалла наплевала на все это соглашение, но это вопрос июня, так что мы с тобой поговорим это на следующей неделе об этом. Вот Иран диктует условия, которые американская администрация готова принять. Где Ницхон Мухлат, где полная победа? Полная победа – это, как много раз говорили, и, надо сказать, есть в этом правда, это что враг платит своей территории, которую он теряет. Значит, остается сообщить, что из чуть меньше половины, да, там 50 или чуть больше, где-то 50-51%, сколько мы контролируем. Значит, мы берем еще 20%. И это уже длинный шаг к окончательной победе. Ну, вот такая вот история. Все, что... А будет ли это? Не будет ли это? Дадут ли? Не дадут ли? Появится это финансирование? Будет ли там палестинская администрация? Не будет ли там? Как-то это все ушло с повестки дня, да? Тема. Только я не в состоянии не создать палестинское государство, да? Вот. И прочее. Но эта тема как-то ушла.
11: Ну, да. Но с другой стороны, я прошу прощения, что я тебя перебиваю, потому что уже нет времени. Анечка Розина показывает, что время закончилось, а она главная. Лорд-хранитель времени, знаешь, у нас вот здесь есть. Вот, так вот, я тебе скажу так, но к октябрю на самом деле действительно все будет известно, но мы, знаешь, о чем с тобой не поговорили, о продолжении юридической реформы или юридического переворота, как угодно, но об этом мы будем, наверное, говорить в процессе наших с тобой следующих встреч. Профессор Бараланского университета Заев Ханин, спасибо тебе.
12: Спасибо тебе, да. Аню мы послушаем и будем обливаться слюнками.
11: Да. Okay. Ой, она нам приготовила такие рецепты, что вы о них вообще никогда не слышали. Все, уважаемый профессор, пока-пока. Ну, а мы с вами, друзья, ну, прощаемся. Ну, потом как-нибудь встретимся на следующей неделе.
7: Реклама. Мантис. Вкуснейшие блюда восточной и кавказской кухни. Мантис. Ришон Ле Цион. Бен Цви 23. А в четверг и пятницу шеф готовит настоящий плов.
13: Минеральная вода из Карловых Вар. Рекордно много магния. Минимум натрия. Магнезия. Ваше здоровье из Чехии. Скоро в Израиле.
14: Дорогие друзья, здравствуйте. Я историк моды Александр Василь. С 18 по 20 июня этого года я обязательно приеду в Израиль.
15: Билеты в кассе «Браво». Звездочка 3221. Пельмени? Да. Вареники? О, да. Чебуреки, голубцы, котлеты, манты, блинчики всегда. Пирожки, как у бабушки, обязательно. Шеф Абухари. Когда хочется по-настоящему вкусно и быстро, спрашивайте в магазинах. Шеф Абухари. Главный по вкусу.
16: Лякок. Лякок Мохито. Твой новый освежающий коктейль. Ищи на полках Мохито с петушком.
17: Лякок. Содержит алкоголь. Рекомендуется воздерживаться от чрезмерного употребления.
18: Новости Махсаны Хашмаль.
5: Прямо сейчас сеть магазинов Махсаны Хашмаль объявила о распродаже кондиционеров и вентиляторов по невероятным ценам.
19: Ниже в мире нет цены, чем Махсаны Хашмаль.
18: Это были новости от Махсаны Хашмаль.
19: Ниже в мире нет цены, чем Махсаны Хашмаль.
20: Еще ниже.
19: Ниже в мире нет цены, чем Махсаны Хашмаль.
7: Реклама.
21: Девятый вал футбольных результатов. Море информации. Как бы не налететь на рифы.
9: Эй, капитан! Впереди земля!
8: Открывая футбольную Америку. С 12 июня по 20 июля. Каждый день подробно о Мундиале на нашей волне.
0: Первое радио. Новости.
20: Цаалем ликвидирован командир инженерного подразделения «Хизбаллы». Подробнее об этом и других событиях через несколько секунд. В Израиле 11 часов. У микрофона Евгений Забежинский. Здравствуйте. Пресс-служба армии сегодня сообщила, что на минувшей неделе был ликвидирован Абд Харб, командир инженерного подразделения «Хизбаллы». По данным ЦАЛИ, это подразделение занималось сборкой и применением взрывных устройств, предназначенных для атак на израильские силы, действующие на юге Ливана. Кроме того, минувшей ночью ВВС Израиля атаковали и уничтожили пусковую установку, из которой боевики «Хизбаллы» запускали ракеты по силам ЦАЛИ на юге Ливана. Сегодня около 5:30 утра у полицейского управления Западной Галилеи 23-летний житель поселка Джудейда Макар с ножом попытался атаковать одного из пограничников. Террорист был обезврежен и арестован. После допроса он будет доставлен в суд для решения о продлении срока его содержания под стражей. Юридический советник Кнессета Сагид Афик заявила, что не видит оснований для отмены результатов выборов государственного контролера, в результате которых был избран адвокат Михаэль Рабелла. Таким образом, были отклонены требования представителей оппозиции аннулировать результаты голосования в связи с нарушениями, о которых заявлялось, утверждалось, что некоторых депутатов от коалиции просили фотографировать свой бюллетень в процессе голосования. В порту Аль-Фахль в Омане приостановлена погрузка сырой нефти после взрыва, прогремевшего возле причалов, сообщает Reuters со ссылкой на два осведомленных источника. По их словам, взрыв, вероятнее всего, был вызван атакой беспилотника. Другие подробности инцидента пока не приводятся. Стоит отметить, что порт Аль-Фахль, расположенный недалеко от Маската, является одним из ключевых нефтяных терминалов Омана. По данным аналитиков, в мае текущего года экспорт иранской нефти упал до рекордного минимума за последние 6 лет. При этом, вопреки ожиданиям, сократились и запасы иранской нефти в плавучих хранилищах. Майское уменьшение запасов нефти аналитики связывают с начавшимся снижением темпов добычи. Одновременно отмечается и снижение объема закупок иранской нефти Китаем до минимума по данным с января 2025 года. В Хайфском заливе проходит традиционная регата в память о 69 членах экипажа израильской подводной лодки «Дакар», затонувшей 25 января 1968 года во время перехода из Великобритании в Израиль. Поиски пропавшей субмарины продолжались более 30 лет. Регата памяти проводится по инициативе некоммерческой организации, объединяющей демобилизованных моряков-подводников при участии семей погибших представителей военно-морских сил, яхт-клубов и морских школ. Ну а теперь о погоде. Температура воздуха сегодня немного ниже вчерашней и будет близка к среднесезонной. Ожидается малооблачная погода. В Иерусалиме и Тель-Авиве 28 градусов, в Хайфе 27, в Бершеве 32 и в Эйлате 38 градусов. Это были главные новости к этому часу. О развитии событий в следующем выпуске.

0: «Идеальный выходной» с Анной Розиной.
1: 11 часов и 6 минут на часах в нашей студии. Сегодня 5 июня, пятница, наконец-то наступило лето. Причем лето в этом году совершенно потрясающее. Во-первых, оно к нам не спешило. Дало время расслабиться весне, вступить в свои законные права. Все зазеленело, зацвело кругом. Весна была длинная. Кстати, по-моему, первая такая холодная весна за последние 50 лет, представьте себе. И сейчас в июне днем хорошо, а вечером даже прохладно. Так что мы улыбаемся, радуемся солнышку, хорошей погоде и тишине. Пусть она как можно дольше сохраняется, и пусть она наступит уже на всей территории нашей замечательной маленькой страны. Сегодня программа «Идеальный выходной» постарается вместить огромное количество информации, поделиться ею с вами. У нас, как всегда, самые вкусные, самые потрясающие, потрясающие спонсоры, у нас много рецептов, у нас большой обзор всяких культурных мероприятий, поэтому будьте готовы, оставайтесь на волне 89.1 FM. Очень-очень скоро расскажу вам о том, какова тематика сегодняшнего идеального выходного. Ну а пока начнем прям с самого настоящего сюрприза.
0: Реклама.
1: А сюрприз заключается в том, что говорить о, скажем так, даже это не спонсор, это просто вкусная компания, которая подарила всей команде Первого радио большой вкусный праздник вчера, продолжает дарить сегодня. И не просто я вам буду рассказывать, а расскажет Захар Рабин, человек, который имеет непосредственное отношение ко всему этому празднику вкуса. Он сегодня отправляется вот-вот в командировку, пока он не выехал, я его быстро уговорила прийти к нам в студию и рассказать. Привет, Захар, доброе
2: привет,
1: утро.
2: Привет, привет. На самом деле хочу тебя сразу поправить по двум вещам. Насчет холодной погоды что-то как-то я не сильно заметил.
1: Вечерком прохладно. Я вчера так замерзла на море. Я была в 11...
2: Ты рекламируешь программу вечер.com?
1: Точно. Да.
2: Точно. И второе, что самое важное, я уже был в Мантис сегодня. Я приехал на радио для того, чтобы вы, те, кто работаете в пятницу, не пропустили вкусняшки от компании «Мантис».
1: Да.
2: Почему? Расскажу. Сейчас ты, конечно, будешь рассказывать нашим слушателям о всяких разных рецептах, о всяких разных от сержанта и не сержанта, от всех, кто тебя слушает, и вечные твои, так сказать, клиенты, я уже их так называю. Да, я сейчас расскажу о тех людях, которые не очень любят готовить или не умеют готовить, или у которых просто нет времени.
1: Не
2: но
1: всегда же есть время просто.
2: Огромное
1: да.
2: желание вкусно кушать. Я думаю, это не отнять ни у одного человека, у которого даже совсем нет времени. Так вот, сейчас я начну вот этот вот именно рассказ с того, как можно взять в Мантис, просто приехать в Мантис, там бесплатная стоянка, схватить что-то замороженное, приехать домой, допустим, кюрзе какие-нибудь, да? Ты знаешь, что такое кюрзе?
1: Это такие... Ты мне сейчас показал, во-первых, потому что ты же был утром в Мантис, привез
2: да.
1: нам целую коробку
2: да.
1: кюрзе, разогрел и сказал, быстрее ешь, но я побежала разговаривать с вами. Вот сейчас пока будет
2: слово
1: играть следующая
2: разогрел,
1: песня...
2: Слово «разогрел» тут неправильно, кюрзе не надо греть. Кюрзе, вот ты взяла
1: да.
2: упаковочку,
1: так.
2: привезла
1: ну,
2: домой,
1: ты с ними
2: бросила
1: сделал,
2: в кипящую воду.
1: Так.
2: 6 минут у тебя готовый кюрзе. Что такое кюрзе? Это такие кавказские пельмешки. Да, они слеплены вручную. Я до сих пор не умею этого делать, у меня не получается.
1: Но они такие красивые, они как-то
2: вот,
1: слеплены.
2: Вот, это красота, это
1: вот
2: руками,
1: такие
2: да,
1: это руками,
2: да. Все,
1: вау.
2: Что делает Мантис, делает руками. Несмотря
1: обалдеть.
2: На то, что у них вот прям суперсовременное полученное в этом году оборудование, всякие огромные станки там производящие. Но, могу тебе сказать, на каждое блюдо, неважно, кюрзе это, хинкали это, душпере это или что-то еще, на каждую штуку, в принципе, есть свой станок. Но я вчера был именно на фабрике, видел, как это лепится. Стоят именно, вот, на мой взгляд, узбечки. Я могу путать, может, это не все узбечки, может, там есть какие-нибудь таджички, туркменки. Я не знаю, не спрашивал национальности.
1: Главное, профессионалы своего
2: но
1: дела.
2: Но как они все это делают? И они
1: вау.
2: Рассказывают. И они рассказывают очень, очень важную и правильную вещь. Я пока туда проник, я прошел там 100 контролей. и мне должны были сделать антисептиком руки, мне должны были одеть шапочку, мне одели халат. В общем, ты заходишь, чистота, красота, как будто хай-тек в лучшие годы.
1: Вау.
2: Да. И что там делают в этом айтеке в лучшие годы? Вручную лепят пельмени.
1: С ума сойти.
2: Причем, я тебе вот сейчас расскажу. Наша, я не знаю, сдам я секрет или не секрет, это наша Яна Романова вчера там закупилась.
1: Ой, она рассказывала. Во-первых,
2: да.
1: Во-первых, она сказала, что совсем недорого это оказалось.
2: Во-первых, недорого, а во-вторых, сделано правильно.
1: Вкусно.
2: Где надо фарш, а где надо мясо именно рубленое. С лучком, там, я не знаю, с зеленью. В общем, все как положено. Я не великий специалист, поэтому я не буду тебе рассказывать рецептуру, я буду тебе рассказывать рецепт поедания. Давай так, ты приходишь в Мантис.
1: Я не могу,
2: плов
1: я не выдержу.
2: Еще, например, не готов. Ты берешь себе зелененький чаечек. Тебя это очень красиво обслуживают, обхаживают и так далее. Ты берешь зелененький чаечек.
1: Прямо там?
2: Да, прямо там берешь зелененький чаечек, пока ждешь. Пьешь зелененький чаечек, насыщаешься вот этой вот, скажем так, атмосферой Востока, потому что все вокруг аутентично, красиво, с узорчиками правильными. Как будто ковры на стенах, но это, конечно, не ковры, это дизайнер красиво поработал. Так вот, ты попил чаечек, у тебя уже вот-вот-вот-вот-вот доходит плов. И вот эти ароматы, они тебя просто сшибают, выносят. Все, ты уже говоришь, дайте, дайте, уже не готовый. Уже дайте плов мне. Тебе говорят, нет-нет-нет. Плов – это дело такое, которое должно быть буль 100%. Вот это их кредо. Все должно быть буль 100%. Если что-то не так, я сейчас, пока у нас рекламная кампания, кстати, всем нашим радиослушателям, твоим особенно, потому что твои слушатели понимают кухню, пишите, если что-то не так. Если вы были в Мантисе, что-то вам там не так, не понравилось, или вы можете что-то посоветовать по-дружески. Я лично буду очень рад передать это все шефу, помощникам и так далее. Почему? Потому что это бизнес, он не столько бизнес в прямом этого смысле этого слова. Там не направлено все на зарабатывание денег, как ты
1: тебя
2: сама сказала.
1: Тебя просто хотят накормить,
2: да,
1: как
2: ты сказала, все там очень недорого. Там суть в том, чтобы познакомить всех людей, русскоговорящих, не русскоговорящих, с национальной восточной кавказской кухней.
1: Супер просто.
2: Идея заключается в том, чтобы люди понимали, что, во-первых, каждая хозяйка сделает борщ по-разному. Все это знают. Так и тут. Не бывает ничего идеального, но вкусно бывает. Может, это неправильно с точки зрения там, размера порезанного лука, но это правильно с точки зрения вкуса. Вот ты там облизываешься, просто исходишь, я не знаю. Я вчера убежал. Я убежал на радио, еще плов не был готов. Я сказал, знаете что, я подожду на радио, вы привезите, все готово. И когда они привезли, действительно, это того стоило, что мы подождали немножко.
1: Да я же видела в группе нашей, родийной, внутренней группе, все переписывались, нахваливали, а мы завидовали. Но я тебе очень благодарна за то, что вот обычно мы в пятницу приходим и только рассказываем. А тут я тебе очень благодарна за то, что ты утром поехал, Мантис, привез нам угощение. Сейчас поедешь снова.
2: Да, поеду.
1: В общем,
2: потому что плов там уже ждет.
1: Потому что плов уже ждет, как ты сказал, его хотят приготовить.
2: Правильно, уже приготовили, уже да. Все там, все нормально.
1: И мы тебе позвоним в следующем часе, ты нам про плов уже сможешь рассказать? Успеешь попробовать?
2: Если ты мне позвонишь даже в конце этого часа, я уже успею.
1: Ну, отлично.
2: Так вот, адрес, давай дадим адрес.
1: Да, куда
2: это
1: ехать?
2: Улица Бен-Сви, 23. Бен-Сви. Это промзона Рамат Ильяу, городе Ришон, Лицеон.
1: Бен-Сви, 23?
2: Да.
1: Угу.
2: Послушайте, вас там ждут, кроме плова, много разных вкусностей. Чебуреки, самсы, хинкали, кюрзе, душпере, лагман. Что там еще?
1: Есть все, что хочешь. Во-первых, я хочу просто сказать, что очень важно, если вы хотите получить какие-то подробности, что-то пропустили, недопоняли, заходите. Мантис очень хорошо ведет свои соцсети, и в соцсетях есть вся необходимая информация с фотографиями, полное меню, все, что вы можете купить, какие там скидки. Так что заходите в соцсети, любые, пишите Мантис, находите их аккаунты и получаете всю дополнительную информацию. Если вы отправитесь в Мантис, неважно в какое время, для меня, как водителя, очень важная информация. Прямо перед магазином есть своя бесплатная стоянка. Вам не надо волноваться, где мы поставим, как мы потащим потом сумки. А сумки вы потащите, потому что выйти из Мантис просто так невозможно. Пирожки с мясом, с картофелем, с яблоками. Ой, боже мой, я просто не знаю, до скольки они
2: работают. И даже
1: еще
2: с грибами обнаружил вчера.
1: И с грибами, да. Вот это да. Качественные продукты, все ручной работы, приготовлено с душой, вкусно. В общем, все в Мантис, а я сейчас вот буквально поставлю музыкальную композицию следующую и пойду отведать то, что ты
2: привез. А я поеду в Мантис и буду встречать наших радиослушателей. Я их уже много встретил, надеюсь, да? встретить еще больше.
1: Ну все, друзья.
2: Всем приятного аппетита, друзья, ждем вас в Мантис.
1: Езжайте прямо сейчас, Бен Свит 23.
0: Реклама.

0: «Идеальный выходной» с Анной Розиной.
1: 11:20. Пришло время уже первой рекламной паузы, но, друзья мои, хочу предупредить вас, что сегодняшняя наша тема наверняка вам будет интересна. 054-20-70-800. Вот благодаря этому нашему WhatsApp-мессенджеру мы узнаем, насколько это вам интересно. Мы поговорим сегодня о рыбе и овощах. Легкое диетическое питание. Нет, хотя во втором часе, пожалуй, будет что-то полегче. А вот в первом рыбе рыбка с овощами. Я решила начать вместе с нашим вкусным спонсором сетью магазинов «Мадана и Мания». Решили мы начать с коронного английского блюда «Fish and Chips». Очень скоро вы получите рецепт «Fish and Chips» и легкую формулу решения вопроса для тех, кто не очень хочет возиться с кляром и так далее. Кроме этого, значит, в этом часе поговорим о «Fish and Chips». В следующем часе поговорим об овощах. Но вот если рыба здесь, то в следующем часе овощи. Я напомню, что у нас сегодня... Нас поддерживает снова Мадана и Маня, за что ей большое спасибо. Плюс ко всему, у нас появился еще один очень вкусный друг, магазин кейтеринг при фабрике «Мантис», куда сейчас отправился Захар Рабин. Плюс вас ждет обзор всяких интересных событий. И наша рубрика, наш проект «День артиста». Сегодня мы будем получать удовольствие от подготовленной рубрики Елены Семеновой. Вот-вот вы услышите все, чего еще, может быть, не знали о герое сегодняшнего дня. Пока что сохраню интригу. Сейчас небольшая рекламная пауза, после которой сразу же перейдем к рецептам.
0: Реклама.
2: Центр Кар с вами всегда и в любой ситуации. Азур Дере Хашива 9.
3: Дорогие друзья, здравствуйте, я историк моды Александр Василь. С 18 по 20 июня этого года я обязательно приеду в Израиль.
4: Билеты в кассе «Браво», звездочка 3221.
5: Лякок!
6: Лякок Маргарита, твой новый освежающий коктейль. Ищи на полках Маргариту с петушком.
5: Лякок!
7: Содержит алкоголь, рекомендуется воздерживаться от чрезмерного употребления.
2: Жаркое лето в «Центр Кар».
8: Гибридные автомобили от 800 шекелей в месяц.
2: «Центр Кар Азур»
8: 03-558-5458.
0: Реклама.
1: Ну и, как обещала, расскажу вам о Мадана и Мане, о том, что нам приготовил сегодня этот замечательный магазинчик. Вообще, вы, наверное, уже знаете, что магазины Мадана и Мане в этом году будут отмечать свое 30-летие. Вкус, качество и доверие покупателей – это три таких столпа, на которых держится сеть Мадана и Мане. Наверное, каждый израильтянин в магазинах Мадана и Мане был – заходил за свежим мяском, за морепродуктами, за сладостями, за всякой-всякой вкуснятиной. Тем более, что магазины Мадана и Мания расположены по всему Израилю. Чтобы найти ближайший к вам филиал, вы просто заходите на сайт Мадана и Мания официальный, пишите в Google Мадана и Мания, и вам выдает список филиалов. Находите тот, который ближе всего к вашему дому. Тем более, что на один филиал уже стало больше. Совсем недавно, на этой неделе, открылся магазин в Ашкелоне. Новый филиал Мадана и Мания на улице Эли Коэн, 21. Я вам рассказывала в прошлую пятницу, приглашала вас обязательно пойти 2 июня на открытие этого филиала. Надеюсь, что жители Ашкелона моим советом воспользовались. Ну и по-прежнему, в честь открытия нового филиала, на весь ассортимент отдела свежего мяса, а также на колбасный отдел 20% скидка в соответствии с условиями мероприятия при покупке на 50 шекелей, не включая продукции по акции и до 3 килограмм. Это 27-й, еще раз повторю, магазин сети, который в этом году исполняется 30 лет. Он находится в торговом ряду. Еще раз повторю, адрес: улица Эли Коэн, 21. Называется этот торговый ряд Митхам Кириата Академия, так как он находится вплотную к академическому корпусу колледжу Ашкелона. В разговоре это место часто называют Митхам Эли Коэн или Митхам КСП. То есть вот вам сразу я всю информацию выдала и уверена, что не только жители Ашкелона, но теперь уже и те, кто вокруг находятся, смогут приехать в Ашкелон и найти новый филиал Маданы Мани. Я вообще обожаю новые филиалы. Всегда, даже если у меня, например, есть какая-нибудь мороженица рядом с домом, туда я хожу все время. Но я узнаю, что в соседнем городе, в Герцли, например, такой же филиал открылся, я обязательно туда еду, потому что мне всегда нравится побывать в новом месте со старой историей, правда? Поэтому представьте себе, все чистое, новое, красивое и, главное, большие скидки. А сейчас как раз хорошая погода, и если вам удастся приобрести свежее мяско с 20% скидкой, то можете и шашлычки завтра на пикнике приготовить. Вот такая вот рекомендация от нашего вкусного спонсора. Еще немного музыки, и перейдем к фиш-н-чипс.
6: Реклама.

0: сейчас есть.
1: Ну что ж, пришло время поговорить о Fish and Chips, но прежде чем перейдем к обсуждению этого интереснейшего блюда, сообщение от сержанта. Если помните, мы заговорили тут о холодной весне, да-да, я тоже обратил внимание, пишет сержант. Не знаю, как насчет 50 лет, но с 1990 года, как я в Израиле, это точно самая холодная весна. Две недели назад друг из Литвы залетал в Израиль по делам, тоже отметил, мол, погода была, как в Вильнюсе, а он здесь жил когда-то. Побольше бы таких весен и лета не надо. Ну, вот отметьте мою стойкость. Я читаю даже такие сообщения, потому что я обожаю лето. Сержант это знает, между прочим, что я люблю потеплее. Вот сержант пишет, ой, меня сейчас любители поджарятся на солнце, как курица-гриль, побьют ногами. Я поджариться, как курица-гриль, не люблю. Но я люблю поваляться на жарком песочке, потом зайти в такое парное молоко, которое называется Средиземным морем. Вот это я люблю, мне это нравится. Но, тем не менее, вот эта весна, она даже мне, любителю жары и тепла, доставляет удовольствие. Правда, какое-то такое ощущение, вот дольше все сохранилось зеленым, правда. Вечером приходится кофточку надевать. Вчера мы с девочками устроили пикник на пляже вечером, и сначала еще, когда солнце не зашло, было так хорошо, мы в таких легких нарядах пляжных были, а потом, как стало холодно, вау, это было вообще что-то с чем-то. Так что, сержант, пользуйтесь моментом, пока действительно вечерами еще совершеннейшая весна, совсем еще не лето. Ну, а мы переходим к нашей теме «Fish and Chips». Это сочетание жареной картошки с рыбой. Рыба, как можно понять из названия, если мы говорим по-английски, fish, рыба, chips, это жареная картошка. Впервые упоминания об этом блюде были в книге по кулинарии в 1857 году, а после один предприимчивый латочник стал его готовить для рабочих одной из фабрик Лондона, потому что готовить это блюдо быстро, оно вкусное, даже в немного охлажденном виде. Для рабочих fish and chips было не просто ланчем, но и пищей для размышления, все потому, что латочник заворачивал его в ежедневную газету, так как фантазии и времени на то, чтобы придумывать упаковку, совершенно не было. Согласитесь, это очень удобно. Ешь и читаешь. Проводишь ланч максимально с пользой и для желудка, и для мозга. Это блюдо настолько завоевало свою популярность в Великобритании, что стало традиционным. Его подают во всех пабах, в ресторанах. К тому же существует много рецептов, и даже есть такие, которые одобрят те, кто следит за своей фигуры. Итак, давайте приступим к готовке. Для основы нашего блюда вам понадобится 4 картофеля, 400 граммов минтая, пол лимона, 1 чайная ложечка сухого укропа и 500 миллилитров подсолнечного масла. Еще раз. 4 картофеля, 400 граммов минтая, пол лимона, 1 чайная ложка сухого укропа, 500 миллилитров подсолнечного масла. Для кляра. 1 яйцо, 1 чайная ложка сока лимона, 500 миллилитров пива, 50 граммов муки, 50 граммов крахмала и по вкусу соль, разумеется. Итак, что мы делаем? Рыбку мы предварительно нужно разморозить, дать воде стечь. Если мы взяли минтай замороженный, да, если у вас получилось приобрести свежую рыбу, это еще лучше. Значит, разморозили, дали воде стечь. Можно использовать как тушки, так и филе. Если берете тушки, то после размораживания аккуратненько отделить нужно филе от костей. Для fish and chips необходимо 400 граммов минтая. Каждое филе разрезаем пополам. Тем временем берем 4 картошки, помоем, почистим и зальем холодной водой на 30 минут, чтобы ушел весь крахмал. Затем нарезаем ее как на картошку фри, то есть длинными полосками примерно одинакового размера. Для картофеля можно использовать фритюрницу, либо взять металлическую высокую кастрюлю, налить в нее подсолнечное масло, разогреть его до 180 градусов примерно. Также вам понадобится металлическая шумовка, чтобы быстро доставать готовые продукты. И теперь картофель жарим во фритюре до золотистой корочки примерно 5 минут, в зависимости от сорта картофеля и размера брусочков. Выкладываем на бумажное полотенце, чтобы убрать лишнее масло. Кто хочет здоровые чипсы, можно приготовить это в аэрогриле, можно вообще без масла, можно приготовить в духовке. Ну, а мы пока переходим к приготовлению кляра. Берем глубокую, но широкую миску, чтобы было удобно в ней обволакивать кусочки рыбы. Добавляем в эту миску все ингредиенты для кляра. Перечислю еще раз. Одно яйцо, 1 чайная ложка сока лимона, 50 мл пива, 50 граммов муки, 50 граммов крахмала и соль по вкусу. Взяли венчик, хорошенько все размешали, чтобы в кляре не было комочков. Консистенция кляра должна быть как жидкая сметана. Теперь все ингредиенты должны быть холодными, заметьте. И яйцо, и пиво, это обязательно. Филе ментая обсушили полотенцем, убрали лишнюю влагу. Посолили, поперчили каждый кусочек. Сначала обваляли рыбу в 3 столовых ложках муки, чтобы

0: Посыпаем сушеным укропом и подаем рыбку в кляре с нашим картофелем. Это просто прелесть. Приятного аппетита, друзья мои! Я надеюсь, что вы все запомнили. Если что-то не запомнили, постараюсь этот рецепт опубликовать на нашей страничке в Facebook. Если у вас есть свои какие-то комментарии, пишите 054-20-70-800. Ну, а сейчас, как мы, я вам и обещала, мы послушаем, сейчас прервемся на небольшую рекламу, после которой послушаем вот эту самую рубрику «День артиста». И героем нашей сегодняшней рубрики стал артист Кенни Джи. У него сегодня день рождения. Лена Семенова подготовила очень интересный материал. Я просто уверена, что вы получите ни с чем не сравнимое удовольствие. Очень скоро снова встретимся.
1: Реклама. У каждой компании есть свое излюбленное местечко для отдыха. И каждый из нас берет самое, на его взгляд, важное. Если опаздывает, то уверен, что без него не начнут. Я всегда отвечаю за пиво. А если я покупаю пиво, то только Оболонь. Уже многие-многие годы.
2: Оболонь. Без него не начнут.
3: Содержит алкоголь. Рекомендуется воздерживаться от чрезмерного употребления.
4: Напоминаю, что вы хотели записаться на профилактическую чистку зубов. Звоните звездочка 9442, сеть стоматологических клиник доктора Бангиева.
5: Новости Махсаны Хашмаль. Прямо сейчас сеть магазинов Махсаны Хашмаль объявила о распродаже кондиционеров и вентиляторов по невероятным ценам.
6: Ниже в мире нет цены, чем Махсаны Хашмаль.
5: Это были новости от Махсаны Хашмаль.
6: Ниже в мире нет цены, чем Махсаны Хашмаль.
7: Еще ниже!
6: Ниже в мире нет цены, чем Махсаны Хашмаль.
8: Только в Центркар. Автомобили со вторых рук, начиная от 300 шекелей в месяц.
9: Центркар Азур.
8: Терех Ашива 9.
1: Реклама.
10: День артиста на Первом радио.
11: Ну как вам, друзья? Совершенно, мне кажется, сумасшедшая и взрывная секция ударных. А саксофон, он же буквально заходится в экстазе. Настоящий адреналиновый взрыв. Сегодня на Первом продолжается наш большой праздничный сериал-марафон к 70-летнему юбилею короля смуз-джаза Кенни Джи. Итак, мы уже знаем, что его альбом «Дуатонс» порвал просто мировые чарты. А к концу 80-х наш кудрявый именинник уже прочно обосновался на музыкальном Олимпе. Но чем громче становилась его слава и чем быстрее преданные фанаты сметали с полок миллионные тиражи его новых пластинок, тем сильнее разгоралась настоящая, просто кровопролитная война. Война джазовых критиков против Кенни Джи. На самом деле, друзья мои, музыкальные пуристы и снобы Кенни просто ненавидели. Видели. Они обвиняли его в излишней коммерции, в попсе, кричали на каждом углу, что его легкая музыка разрушает истинные традиции джаза. Великие джазмены тех лет строчили разгромные статьи, а маэстро Пат Маттини, джазовый гитарист и композитор, и вовсе публично заявлял, что Кенни Джи играет неправильно и у него напрочь отсутствует музыкальное образование. Но Кенни со своим феноменальным упорством только улыбался в ответ. Пока снобы исходили желчью, а обычные люди находили в его мелодиях спасение от стресса, а сам Кенни Джи продавал стадионы и становился самым коммерчески успешным инструменталистом в истории человечества. А знаете, как был написан трек «Against Dr. Sodders», который вы слышите на фоне, из которого мы начали этот выпуск? Так вот, название переводится как «Вопреки предписаниям врача», и это, между прочим, чистая правда, причем в самом прямом смысле этого слова. А все дело в том, что Кенни сочинял эту суперритмичную вещь, когда буквально лежал со сложным переломом ноги. Врач наложил ему тяжеленный гипс и строжайшим образом запретил двигаться и выходить из дома, а уж тем более напрягаться и дуть в саксофон. Но Кенни, как всегда, наплевал на все запреты, приковылял в студию на костылях и выдал одно из самых скоростных и технически сложных соло в своей карьере. Вот так же, вопреки всем запретам и канонам критиков, он строил всю свою жизнь. В итоге альбом Силоу, это 88 года, куда вошла эта композиция, снова стал мультиплатиновым, доказав, что любой

Простых слушателей всегда сильнее любого снобизма. Кенни Джи окончательно победил в этой войне, став неприкасаемой иконой поколения. Но этот триумф был только началом его планетарного господства. О том, как наш кудрявый 70-летний юбиляр умудрился записать трек, ставший главным национальным кодом в Китае, я расскажу вам в следующем выпуске. Не уходите далеко, а пока на Первом радио бунтарский, взрывной и записанный, вопреки врачам, трек «Against Doctors Orders».

0: День артиста на Первом. Реклама.
1: Одиннадцать часов 46 минут. Ну как вам, правда интересно? Я прям сама заслушалась. Мне очень нравится и музыка, и история. Всегда интересно воспринимать произведение искусства через историю его создателя. Правда, вот так же я люблю смотреть картины. Сначала мне интересно погрузиться в жизнь художника, узнать о каких-то его страстях, интересах, биографические данные какие-то. И потом тогда ты видишь его картины через призму вот этого всего, через что он прошел. Мне кажется, что это такой дополнительный бонус. Спасибо большое Елене Семеновой. А мы продолжаем разговор. И, как я вам уже рассказывала, сегодня нас поддерживает сеть магазинов «Маданэ Мания», чей 27-й филиал был открыт на этой неделе в Ашкелоне, уже ждет вас с распростертыми объятиями и со скидками, между прочим. Ну, а мы сегодня говорим о Fish and Chips. Уже я поделилась с вами классным рецептом, который опубликую на нашей страничке в Фейсбуке, но, друзья мои, все мы крайне занятые люди, и не всегда есть возможность приготовить картошку фри, то есть так и почистить, и нарезать, и высушить, и потом во фритюре приготовить, а уж приготовить еще отдельно кляр, и рыбу в нем приготовить. В общем, короче, это может быть целая история. Много времени может занять, правда? А магазины «Маданэ Мания» предлагают совершенно потрясающий собственный вариант. Картофель фри «Барц Гурме». Сейчас он продается 11,90 всего лишь за килограмм. Представьте себе, вместо 18,90. Цена действительно при покупке на 50 шекелей, не включая картофель, и до 3 пачек. То есть слишком много не получится купить, но как раз 3 пачки поместится в ваш морозильник. Итак, «Барц Гурме» – это премиальный бренд замороженного картофеля фри и других картофельных полуфабрикатов от бельгийской семейной компании Global Fries. Продукция ценится за аутентичное бельгийское качество, поставляется в рестораны, магазины и оптовикам по всему миру. Главная особенность именно этого картофеля – «Барц Гурме». Это его соответствие золотому стандарту настоящего бельгийского фри, который ценится шеф-поварами по всему миру. Идеальный хруст и текстура. Секрет корочки картошечки заключается в том, что картофель проходит специальную предварительную обработку, бланширование и легкую обжарку в масле перед заморозкой. В результате при финальном приготовлении корочка становится ультрахрустящей, а внутри картофель остается мягким, воздушным и похожим на нежное пюре. Он не пересыхает и не становится резиновым. Тем более, что для производства используются специальные европейские сорта картофеля с высоким содержанием крахмала и низким содержанием сахара, что очень важно. Теперь, что мы... Как мы должны приготовить эту картошечку? Важное правило для всех способов. Я вам несколько способов расскажу, но для всех способов важно не размораживать картофель перед приготовлением, иначе он потеряет форму и не получится хрустящим. Итак, если у вас есть фритюрница, то вы становитесь обладателем классического бельгийского способа приготовления картофеля фри. Этот метод дает классный результат, хрустящую корочку, нежную текстуру внутри. Вы нагреваете масло до 175 градусов, заполняйте сетку фритюрницы максимум наполовину, чтобы масло не остыло, и жарим в течение 3-4 минут до золотистого цвета. Затем в финале достаем сетку, хорошенько встряхнули ее от лишнего масла, переложили картофель в посуду с бумажной салфеткой, сразу же посолили. Все. Далее, в аэрогриле, это способ второй, меньше масла, максимум хруста, отличная альтернатива фритюру, картофель обдувается мощным потоком горячего воздуха. Включите аэрогриль на 180-200 градусов на 3 минуты, выложите картофель в корзину, лучше в 1-2 слоя, но в один, я люблю в один. Масло добавлять не нужно, оно уже есть в замороженном продукте, поэтому вы вот таким образом получаете менее жирную картошку. Готовьте примерно 12-16 минут. Каждые 4-5 минут вынимайте корзину и интенсивно встряхивайте картофель для равномерной прожарки. Еще один способ в духовке. Это для больших порций. Удобно, если нужно приготовить очень много картофеля одновременно для большой компании. Например, к нам, когда приходят наши гости, друзья и всегда толпа детей, вот для такой толпы я тоже предпочитаю готовить в духовке. Разогреваем духовочку до 200 градусов. Желательно включить режим конвекции, обдува. Застилаем противень пергаментом, выкладываем картофель в один слой, оставляя небольшие зазоры. Запекаем 15-20 минут. В середине процесса переворачиваем картофель лопаткой, чтобы он подрумянился со всех сторон. Надеюсь, что запомнили, да, все три варианта приготовления картофеля фри. Еще раз, эту картошечку фри вы можете по 11,90 сейчас купить в сети магазинов Мадан и Маня. Барц Гурме она называется. И теперь переходим к рыбке. Попробуйте хрустящую барабульку в панировке от Captain Cook. Боже мой, она и выглядит потрясающе, уже в упаковке выглядит потрясающе. А какая она вкус, просто фантастика. Она уже предварительно обжаренная и замороженная. Просто приготовьте ее в духовке, аэрогриле, на сковороде, во фритюре, как вам удобно. Добавьте вот эту золотистую картошечку фри, приготовленную ранее. Любимый соус и вкусный ужин в английском стиле готов. Барабулька весит, вот эта упаковка, 500 граммов. Все способы приготовления указаны на упаковке. Но я вам могу рассказать. На сковороде разогрели небольшое количество масла, прям замороженную рыбку 5-7 минут обжарили, все. В духовке разогрета до 215 градусов. Точно так же замороженную рыбу 10 минут подержали, готово. Во фритюре жарить всего 3 минуты. Для классического fish and chips я бы, наверное, рекомендовала духовку, потому что корочка у рыбки получается более сухой и хрустящей, как в британских пабах. Все, друзья мои, вот такие рекомендации очень простого блюда fish and chips, который можно приготовить, конечно, самостоятельно, а можно иметь в своей морозилке вот такую вот упаковку барабульки в панировке от Captain Cook, 500 граммов, вместе с упаковкой картошечки фри, уже готовой от Барц Гурме. И ваши гости будут в дичайшем восторге. Вам не придется долго возиться у плиты, особенно если гости пришли очень неожиданно. Приятного аппетита и спасибо нашему прекрасному спонсору магазина Мадан и Маня.
0: Реклама.
2: Gonna start the rebellion, I know.

0: Дев'ятий вал футбольних результатів. Море інформації. Як би не налететь на рифи.
1: Ей, капітан! Впереді земля!
0: Открывая футбольную Америку. С 12 июня по 20 июля. Каждый день подробно о Мундиале на нашей волне.
2: Реклама. Чёрток. Легендарная вода Узбекистана. Спрашивайте в магазинах Израиля. Чёрток.
3: Мантис. Мантис. Вкуснейшие блюда восточной и кавказской кухни. Мантис. Ришон Ле Цион. Бен Цви 23. А в четверг и пятницу шеф готовит настоящий плов.
4: Новости Махсаны Хашмаль. Прямо сейчас сеть магазинов Махсаны Хашмаль объявила о распродаже кондиционеров и вентиляторов по невероятным ценам.
5: Ниже в мире нет цены, чем Махсаны Хашмаль.
4: Это были новости от Махсаны Хашмаль.
5: Ниже в мире нет цены, чем Махсаны Хашмаль.
6: Еще ниже!
5: Ниже в мире нет цены, чем Махсаны Хашмаль.
7: Минеральная вода из Карловых Вар. Рекордно много магния. Минимум натрия. Магнезия. Ваше здоровье из Чехии. Скоро в Израиле.
2: Реклама.

0: Первое радио. Новости.
1: Царь предупредил жителей Южного Ливана о предстоящих ударах по объектам Хизбаллы. Подробнее об этом и других событиях через несколько секунд. В Израиле полдень, у микрофона Евгений Забежинский. Здравствуйте. Пресс-служба ЦАЛя на арабском языке опубликовала срочное предупреждение об эвакуации для жителей населенных пунктов Сарфанд, Тафахта, Баблия, Какиятан-Субар, Марвания, Саксиеке. Им рекомендовано покинуть свои дома и переместиться к северу от реки Захрани. Речь идет о населенных пунктах, расположенных между Сайдой и Тиром. В сообщении подчеркивается, что в связи с тем, что террористическая организация «Хизбалла» нарушила соглашение о прекращении огня и нанесла удар по израильскому тылу, армия обороны Израиля вынуждена действовать против нее с применением силы. CNN опубликовал материал, в котором со ссылкой на 4 информированных источника сообщается, что во время войны с Ираном Израиль тайно размещал элитные военные и разведывательные подразделения в Азербайджане. По данным источников, израильские силы действовали в нескольких точках на юге Азербайджана, недалеко от северной границы Ирана. Эти площадки, как утверждают источники CNN, были частью более широкой сети секретных объектов на Ближнем Востоке, использовавшихся Израилем для подготовки и проведения операций против Ирана. Юридический советник Кнессета Сагид Тафик заявила, что не видит оснований для отмены результатов выборов государственного контролера, в результате которых был избран адвокат Михаил Рабелло. Таким образом, были отклонены требования представителей оппозиции аннулировать результаты голосования в связи с нарушениями. Судья Мирового суда Петах-Тиквы распорядилась о продлении срока содержания под стражей бывшего мужа Ли Малки Коэн Хэна Коэна, которого подозревают в причастности к ее убийству. Срок его ареста продлен до 14 июня. По подозрению полиции, именно он стоит за жестоким убийством 35-летней Лии. Напомню, Лия Малка Коэн из Ришон-ле-Циона погибла в результате взрыва автомобиля, произошедшего накануне утром на 20-м шоссе неподалеку от развязки Хулон. Причиной взрыва, по данным расследования, стало срабатывание заложенного в машине взрывного устройства. К другим новостям. По данным аналитиков, в мае текущего года экспорт иранской нефти упал до рекордного минимума за последние 6 лет. При этом, вопреки ожиданиям, сократились и запасы иранской нефти в плавучих хранилищах. Майское уменьшение запасов нефти аналитики связывают с начавшимся снижением темпов добычи. Одновременно отмечается и снижение объема закупок иранской нефти Китаем. В Хайфском заливе проходит традиционная регата в память о 69 членах экипажа израильской подводной лодки «Дакар», затонувшей 25 января 1968 года во время перехода из Великобритании в Израиль. Все 69 членов экипажа погибли. Поиски пропавшей субмарины продолжались более 30 лет. Регата памяти проводится по инициативе некоммерческой организации, объединяющей демобилизованных моряков-подводников при участии 7 погибших представителей военно-морских сил, яхт-клубов и морских школ. Ну а теперь о погоде. Температура воздуха сегодня немного ниже вчерашней и близка к среднесезонной, малооблачно. В Иерусалиме и Тель-Авиве 28 градусов, в Хайфе 27, в Бершеве 32 и в Эйлате 38 градусов. Это были главные новости к этому часу. О развитии событий в следующем выпуске.

12:07 на часах в нашей студии. Мы с вами продолжаем программу «Идеальный выходной». Сегодня 5 июня, пятница. С вами Аня Розина. И мы готовим самое вкуснейшее блюдо. Во-первых, готовим. А во-вторых, получаем удовольствие для того, чтобы... не только приготавливая самостоятельно всякую вкуснятину, но и от того, что ее готовят для нас. Поэтому у нас, собственно говоря, самый вкусный спонсор сегодня, правда же? Я уже рассказывала вам о спонсоре нашей программы магазине кейтеринге при фабрике «Мантис», и я рассказывала и Захар Рабин. Вот сейчас мы попробуем с вами связаться очень скоро. Пока напомню наш WhatsApp-мессенджер 054-20-70-800 и... Напомню, что тема у нас сегодня рыба, овощи и все, что с этим связано. Кроме этого, конечно же, вкуснейшие мясные и мучные блюда. Прервемся на небольшую музыкальную паузу и поговорим о самом вкусном и необыкновенном.

0: Реклама.
1: Итак, 12 часов 12 минут на часах в нашей студии. Вот, получилось. Знаете, что сегодня такая техника перегрелась от нашего напора, от нашей энергии, от нашей интересной темы, правда же? Я приветствую Захара Рабина.
2: Привет.
1: Наконец-то получилось с тобой связаться, потому что, видимо, даже наш компьютер разволновался от того, что ты собираешься нам рассказать. Я ведь не ошибаюсь, ты находишься в магазине кейтеринга при фабрике «Мантис», правда?
2: Именно
1: настоящие
2: так.
1: Вкусы Востока
2: Именно
1: и Кавказа.
2: Так.
1: Расскажи нам, что ты видишь перед своими глазами.
2: Рассказываю. Я веду свой прямой, можно сказать, репортаж с магазина кейтеринга при фабрике «Мантис», где на самом деле очень много людей, очень много наших радиослушателей. И даже вот встретил тут одного радиослушателя, который сразу меня узнал и пожелал рассказать о фабрике «Мантис». Почему? Потому что он вчера тут был, не успел на плов. Сегодня приехал специально за пловом. Я говорю, ну и что, ты вчера ушел с пустыми руками? Он говорит, нет, сейчас я все расскажу. Так что передаю ему трубочку, его зовут Даниил, это наш постоянный слушатель.
1: Здравствуйте, Даниил.
3: Здравствуйте.
1: Ну, как там атмосфера, расскажите? Вы прям
3: ну, вот
1: второй
3: все,
1: день
3: как
1: подряд
3: рассказал.
1: Пришли?
3: Да, вчера, к сожалению, не успел.
1: Ага.
3: Вот, поэтому пришлось вернуться сегодня. А почему вернулся? Потому что все, что взял вчера, все очень понравилось на самом деле.
1: Ой, как здорово. А что удалось попробовать?
3: Удалось попробовать, ну, в первую очередь, эти кавказские пельмени. По-моему, это гюрза называется.
1: Ой, какой
3: вот,
1: класс.
3: Естественно, манты.
1: Так.
3: Вот, самсы. Кстати, вот насчет самсы, это минимум теста, максимум начинки. Это просто бомба была. Особенно с грибами.
1: Ой, какой вот. Класс, боже мой. Прям звучит.
3: Было на самом деле очень вкусно. Да, поэтому вот отправили сегодня за пловом, так сказать. Ну вот, надеюсь, что сегодня... успею.
1: Захар говорит, что там очень много народу, да?
3: Да, вот, да, так и есть.
1: Это здорово. Так
2: я перехватил трубочку уже у Даниила.
1: Передай, пожалуйста, Даниилу приятного аппетита. Приятного аппетита и
2: приятного аппетита всем, кто приехал. Всем, кто еще приедет. Я всем желаю приятного аппетита. Хочу лишь напомнить адрес. Это Ришон Лицион, улица Бенцми, 23, магазин кейтеринг при фабрике «Мантис». Здесь есть своя бесплатная стоянка. Это очень облегчает жизнь. Несмотря на то, что пятница, все равно машин достаточно много. Людей в «Мантисе» тоже достаточно много. Вот у вас там произошел перегрев компьютера, а тут некий перегрев произошел внутри вот этого помещения. Очень было много людей. Все чего-то суетились, искали, кто душпере, кто кюрзе, кто пирожки. Я вот сейчас тоже жду пирожок с яблоком. Мне
1: пирожок
2: они очень
1: с
2: нравятся.
1: Яблоком. Ох, вот бы это бы я бы попробовала с удовольствием. Пирожки
2: Мой
1: с мясом, картофель.
2: И тебя
1: яблоко,
2: услышал, да? услышал главный технолог и принес мне пирожок с яблоком. Ты не поверишь. Я так громко разговаривал, что меня слышат все, наверное. Кто даже не хотел что-то покупать, уже решили купить пирожки с яблоком.
1: Уже все. Скажи,
2: кстати,
1: пожалуйста.
2: Даниила тоже угостили за репортаж.
1: Видишь, как здорово. Скажи, пожалуйста, а до скольки открыты сегодня «Мантис»?
2: Сегодня где-то часов до трех.
1: Часов
2: сегодня
1: до
2: пятница,
1: трех.
2: Поскольку место кошерное,
1: да.
2: Что, кстати, мы ни разу не упоминали.
1: Угу.
2: Все-таки сегодня часов до трех. Если кто-то приедет в 3:05, я думаю, его обслужат. Но
1: в общем, друзья, у вас есть еще почти 3 часа на то, чтобы успеть и добраться до промзоны Рамат Ильяу в Ришине. Улица Бенцви, 23, вас ждет фабрика «Мантис». Все сделано вручную, приготовлено с душой. Невероятные золотистые чебуреки, сочная самса, домашние пельмени, вареники, кюрзе, хинкали, шурпа, лагман, душпере. В общем, короче говоря, вся эта вкуснятина – специально для вас. И, как вы понимаете, вот это действительно настоящая командировка у Захара. Даже нам удалось поговорить с покупателем и со слушателем Первого радио. Так что все по-честному. Езжайте, получайте удовольствие, наслаждайтесь вкусной
2: восточной
1: кухней.
2: Пока еще есть. плов.
1: Пока есть плов.
2: Это очень важно.
1: Я думаю,
2: а Даниилу уже звонит жена, она его услышала в эфире. Все, так что отключаемся. А то все жены мира прибегут сюда.
1: Отключаемся. Спасибо большое, Захар. Услышимся
2: спасибо
1: в следующем
2: Даниилу,
1: часе.
2: Спасибо тебе, Анечка.
1: Спасибо,
2: всем спасибо.
1: Даниилу.
2: Пока-пока.
1: Пока-пока. Реклама.

0: the road when you're missing home. Only know you love her when you let her go. And you let her go.
1: Реклама. Новости Махсаны Хашмаль. Прямо сейчас сеть магазинов Махсаны Хашмаль объявила о распродаже кондиционеров и вентиляторов по невероятным ценам.
2: Ниже в мире нет цены, чем Махсаны Хашмаль.
1: Это были новости от Махсаны Хашмаль.
2: Ниже в мире нет цены, чем Махсаны Хашмаль.
3: Еще ниже.
2: Ниже в мире нет цены, чем Махсаны Хашмаль.
4: Самый лучший хлеб – это хлеб Максим. Завтрак и обед – только вместе с ним.
5: Покупайте хлеб Максим в магазинах Израиля.
6: Только под знаком качества Original вы откроете тот самый нежнейший вкус настоящего Чокопая Орион. Орион Чокопай. Всем Чокопаем Чокопай.
7: Орион Чокопай.
8: Дорогие друзья, здравствуйте, я историк моды Александр Василь. С 18 по 20 июня этого года я обязательно приеду в Израиль.
9: Билеты в кассе «Браво», звездочка 3221.
10: Жаркое лето в «Центркар».
11: Более 300 автомобилей из первых рук по лучшим ценам, включая новые.
10: «Центркар Азур».
1: Новости Махсаны Хашмаль. Прямо сейчас сеть магазинов Махсаны Хашмаль объявила о распродаже кондиционеров и вентиляторов по невероятным ценам.
2: Ниже в мире нет цены, чем Махсаны Хашмаль.
5: Это были новости от Махсаны Хашмаль.
2: Ниже в мире нет цены, чем Махсаны Хашмаль.
3: Еще ниже.
2: Ниже в мире нет цены, чем Махсаны Хашмаль.
1: Реклама.
12: День артиста на Первом радио.
13: На Первом радио. На Первом радио.
14: Представьте себе мелодию, которая обладает такой гипнотической силой, что способна без единого слова заставить миллионы людей одновременно собраться и выйти из помещения. Сегодня на Первом мы продолжаем наш праздничный сериал к 70-летнему юбилею Кенни Джи. И трек, с которого мы начали этот выпуск, называется «Going Home» – «Возвращение домой». И для 1,5 миллиардов жителей Китая это не просто красивая джазовая композиция. Это настоящий национальный феномен и самый мощный условный рефлекс в истории музыки. Но обо всем по порядку. Итак, это началось в конце 80-х, когда Кенни Джи приехал в Китай с первыми гастролями, и его музыка буквально парализовала Поднебесную. Местное телевидение крутило его сутками, но самый поразительный трюк провернули владельцы торговых центров, рынков, вокзалов, офисов и даже тренажерных залов, причем по всей стране. Они начали включать этот кочевый трек примерно за 10-15 минут до окончания рабочего дня. И случилось чудо. Как только китайцы слышали первые ноты саксофона Кенни, у них в голове будто тумблер щелкал. Пора заканчивать дела, собирать вещи и топать домой. Тут важно сказать, что этот масштабный эксперимент длился без малого почти 40 лет. И до сих пор ни в одном китайском молле охранники не станут кричать на весь зал: «Мы закрываемся, освободите помещение». Им просто это не нужно. Достаточно включить Кенни Джи, и огромные толпы покупателей послушно на автопилоте потянутся к выходу. Чтобы вы понимали, иногда доходит реально до абсурда. Эту мелодию крутят даже на массажных курортах и в аквапарках, чтобы вежливо выгнать засидевшихся клиентов. Причем сами китайцы признаются, что песня ассоциируется у них исключительно с чувством выполненного долга и домашним уютом. А сам Кенни Джи как раз невероятно гордится этим фактом. Он часто шутит, мол, если бы я получал хотя бы по 1 центу за каждый раз, когда моя песня закрывает очередной китайский рынок, то давным-давно стал бы самым богатым человеком на Земле. И понятно, мне кажется, почему. Мелодия «Going Home» стала абсолютной визитной карточкой нашего сегодняшнего именинника, доказав, что его саксофон способен творить настоящую бытовую магию. А впереди Кенни Джи ждало покорение главных вершин американского шоу-бизнеса. О том, как наш именинник оставил без дыхания 15 миллионов человек и унес домой свою заветную золотую статуэтку, я расскажу вам уже в следующем выпуске, будьте рядышком. А пока легендарный китайский гимн «Возвращение домой» трек «Going Home» Кенни Джи на Первом радио.

0: День артиста на Первом. Час есть.
1: 12:31. Час есть. Будем готовить сейчас что-то очень вкусное. Я, честно говоря, ждала подходящего времени для этого рецепта. Даже, знаете, хотела такую тему объявить азиатской кухни и так далее, но из-за того, что вы видите, у нас так много вкусных спонсоров, и мы говорим обо всем на свете, и о пельменях, и о чебуреках, и о самсе, и о рыбе, и о fish and chips, и обо всем, я решила, что не будем мы ждать у моря погоды, а, пожалуй, расскажем тот самый рецепт, который я обнаружила у сержанта. Расскажем прямо сегодня, прямо здесь и сейчас, потому что, в принципе, к нашей теме, которую я хотела заявить, тему рыбы и овощи, как вы помните, в первом часе я так и сказала, но потом то одно, то другое, то третье, посыпалось в нашу сегодняшнюю коллекцию рецептов. Вот. Поэтому мы переключались на разные нетематические блюда. Но вот как раз-таки вьетнамские спринг-роллы от сержанта нам очень подойдут. Я увидела сначала фотографию, написала сержанту, есть ли к этой фотографии рецепт и можно ли озвучить его в программе. Конечно, сержант, он уже просто не просто наш постоянный гость, он настоящий соавтор этой программы «Идеальный выходной», поэтому, конечно, он согласился. И вот к нашей сегодняшней программе уже был подготовлен рецепт, сопровождаемый фотографиями, как всегда, прекрасного качества, объяснением истории. В общем, спринг-роллы – это то, что всегда очень вкусно, готовится достаточно легко, является диетическим блюдом, и одновременно можно там экспериментировать, импровизировать, добавлять разные ваши любимые ингредиенты. Что это такое? Это популярная в Юго-Восточной Азии закуска в виде рулетиков из рисовой бумаги с разнообразной начинкой, пишет сержант. Предположительно, родом из Вьетнама. Свежие овощи, которые использовались в том числе, ассоциировались с наступлением весны. Отсюда и название «Spring Roll». Как правило, основой наполнителя спринг-роллов чаще всего является рисовая или бобовая стеклянная лапша. Ну а добавки могут быть какие угодно. Свежие овощи, курица, рыба, сыр тофу, морепродукты, все, что хотите. Роллы могут быть обжарены или свежие, без термообработки. В отличие от большинства своих рецептов, пишет сержант, здесь я не указываю точного количества ингредиентов, потому что сколько штук вы будете готовить и соотношение продуктов для начинки зависит исключительно от вас. Уверен, что сами разберетесь. Да, вы знаете, что, сержант, один раз подружка моя полетела во Вьетнам отдыхать. Вернулась оттуда, пригласила нас в гости. Заходим мы к ней, а у нее, значит, большой стол. И на столе, на тарелочках нарезано много-много разных овощей. Потом лежит тарелочка с маленькими креветочками, тарелочка с кусочками рыбы. Чего там только не было. Много-много-много нарезанных ингредиентов. И вот эти вот самые листы рисовой бумаги. Мы немножко удивились, думали, надо же, не подготовилась к нашему приезду, не успела. А она говорит, нет, готовить мы будем все вместе. Так что вот этот рецепт, рецепт от сержанта, может быть в том числе использован вот с такой же целью. Приготовить вместе с вашими гостями невероятно вкусные спринг-роллы. Итак, вам понадобится рисовая бумага. Она продается сейчас практически во всех суперах. Начинка. Рисовая стеклянная лапша, креветки бэби, морковь, капуста, и стрелки лука зеленые. Еще раз повторю, рисовая бумага для, собственно говоря, самих рулетиков. Затем рисовая стеклянная лапша, креветки бэби, морковь, капуста и зеленый лук. Что мы делаем? Морковь, капусту мы шинкуем соломкой. Стрелки лука нарезаем произвольно, как вам нравится. Рисовую лапшу и креветки отвариваем до готовности и даем полностью остыть. Погружаем рисовый лист в тарелку с водой комнатной температуры примерно на 10 секунд. За это время он полностью успевает размягчиться. Вынимаем лист из воды, аккуратно стряхиваем лишнюю жидкость, кладем на чистую поверхность, желательно какой-то силиконовый коврик. Ближе к краю выкладываем нашу начинку и заворачиваем блинчиком. Сразу же подаем на стол с вашими любимыми азиатскими соусами. Сержант предлагает соевый соус и сладкий соус чили собственного приготовления. Надеюсь, когда?

0: всем рекомендую. Ну, он называется соус для гиоза, да, для, или джоза, как их еще называют. И этот соус можно есть абсолютно совсем, вовсе не обязательно только с гиоза. Вот с такими роллами тоже было бы потрясающе. Есть рисовый уксус, который я добавляю теперь немножечко в соевый соус. Это вау получается. Короче говоря, всякий ваш любимый соус берите, и будет вкусно. Еще раз давайте быстренько проговорим приготовление. Морковь, капусту нашинковали соломкой. Стрелки лука нарезали произвольно. Рисовую лапшу и креветки отварили до готовности и дали полностью остыть. Погружаем рисовый лист в тарелку с водой комнатной температуры секунд на 10. Лист размягчился. Достаем его из воды, аккуратненько стряхиваем лишнюю жидкость, кладем листик на чистую поверхность, желательно на силиконовый коврик. Ближе к краю выкладываем нашу начинку и заворачиваем блинчиком. Сразу же подаем на стол с вашими любимыми азиатскими соусами. Может быть соевый, может быть сладкий соус чили, все что угодно. Конечно, для того, чтобы представить себе хорошенько эти роллы, заходите на нашу страничку в Фейсбуке «Идеальный рецепт от Ани Розиной», и там будет опубликована ссылка на идеальный рецепт от сержанта. А в рецепте у сержанта всегда указаны, во-первых, ингредиенты, а во-вторых, есть фотографии. Фотографии очень четко демонстрирует то, как нужно готовить. Можно даже не читать рецепт. Посмотришь на фотографии, и все становится понятно. Спасибо большое сержанту за этот рецепт. Всем приятного аппетита, еще немного музыки, и вернемся к нашей готовке.
1: Я пришел домой с работы, завтра вроде бы суббота.
2: Идеальный выходной.

0: Реклама. Opal Balance. Меняем отсроченные чеки на наличные. Звездочка 9531. С разрешения Министерства финансов. Несоблюдение условий погашения суда или кредита может привести к штрафным санкциям в виде комиссионных или принудительным выплатам по решению суда.
1: Эмин. Билеты в кассе «Шоумен».
2: Напоминаю, что вы интересовались установкой виниров. Идеальная улыбка без долгого ожидания в клиниках доктора Бангиева. Звоните звездочка 9442.
3: Чёрток. Легендарная вода Узбекистана. Спрашивайте в магазинах Израиля. Чёрток.
4: Лякок.
5: Лякок Мохито. Твой новый освежающий коктейль. Ищи на полках Мохито с петушком.
4: Лякок.
0: Содержит алкоголь. Рекомендуется воздерживаться от чрезмерного употребления.
6: Реклама.

0: Час есть.
1: 12:47 на часах в нашей студии. С вами Аня Розина, и мы продолжаем разговор, поскольку мы только что приготовили совершенно потрясающие спринг-роллы, к которым сержант предлагал подавать сладкий соус чили собственного производства. Я немедленно попросила у сержанта рецепт этого соуса чили. Конечно, он говорит, что да, у нас уже был в эфире этот соус, но, во-первых, это было давно, а во-вторых, вы знаете, я люблю повторять классные рецепты. Ну, мы же выходим в эфир уже сколько лет? Господи, я вот пыталась вспомнить, сколько лет существует программа «Идеальный выходной», я не могу вспомнить. Вот как-то вот так всегда у меня. Я знаю, что другие мои коллеги помнят и день выхода первой программы, и, ну, вообще, какой она была. А у меня вот, мне кажется, что вечно существовал «Идеальный выходной». Как-то я не обозначила календарно дату этого выхода первой программы. Если кто-то из вас помнит, когда он впервые услышал «Идеальный выходной», напишите, пожалуйста, 054-2070-800. Вот. И поэтому, даже если какие-то рецепты повторяются, иногда я делаю это абсолютно осознанно, очень скоро. Иногда подходит рецепт под тему программы. Многие слушатели сегодня были на нашем эфире, а завтра их нету. Придут послезавтра, не услышат то, что было вчера. Ну и так далее, и так далее, и так далее. Поэтому повторяться несложно и полезно, потому что... Например, когда-то я рассказала о том, как готовить сладкий соус чили. Кто-то запомнил, приготовил и не записал. А сегодня мы посоветовали к спринг-роллам подавать сладкий соус чили. А уже все, поезд ушел, никто не помнит, как готовить. Конечно, наверняка на нашей странице в Фейсбуке этот рецепт есть. Но надо зайти, поискать, в общем, приложить определенные усилия. Достаточно сложно найти, потому что практически каждую программу я публикую, ну, не знаю... наверное, 2-3 рецепта 100%, а бывает и больше. Поэтому, чтобы вам, короче говоря, долго не искать, сладкий соус чили от сержанта. Рецепт прямо здесь и прямо сейчас. Сержант пишет, у нас в семье этот азиатский соус один из самых любимых. До недавнего времени покупал готовый, но, как выяснилось, в его приготовлении дома нет ничего сложного. И еще плюс в том, что сделать его можно не только из свежего перца чили, за которым еще нужно идти в магазин, но также из сухого, который всегда имеется в запасе. На вид и вкус выходит как магазинный, а работы минут 20, не больше. Что же вам понадобится? Сухой перец чили, 10 штучек, 5 граммов, если уже в молотом виде он у вас. Чесночок, 4 зубчика. Сахар, полстакана. Крахмал кукурузный, 1 столовая ложка. Уксус 5%, 50 миллилитров. Соль 1 чайная ложка. Вода 1 стакан. Стакан 300 миллилитров, на всякий случай. Еще раз по ингредиентам. Сухой перец чили 10 штучек, чеснок 4 зубчика, сахар полстакана, крахмал кукурузный 1 столовая ложка, 5% уксус 50 миллилитров, соль 1 чайная ложка, вода 1 стакан. И если сухой перец чили у вас в молотом виде, то тогда 5 граммов вам понадобится. Что мы делаем? Чили закладываем в сотейник, заливаем кипятком и оставляем минут на 10, чтобы он размягчился. Если речь идет, опять же, о стручках, да, сухого перца. Дальше. Извлекаем перцы из сотейника. Помещаем вместе с чесночком в чашу блендера. Наливаем полстакана воды. Из общего количества воды, указанной в рецепте. Полстакана пока только берем. Пробиваем в однородную массу. Полученную смесь возвращаем обратно в сотейник. Добавляем оставшуюся воду, сахар, соль, уксус. Доводим это дело до кипения и затем на среднем огне провариваем 4-5 минут. В отдельном стакане смешиваем крахмал в 3 столовых ложках воды и добавляем соус. Продолжаем варить, интенсивно мешая венчиком во избежание комков. Как только соус начнет густеть, это произойдет очень быстро, потому что там есть крахмал, мешаем еще минутку-две и выключаем огонь. Даем соусу остыть, переливаем в подходящую емкость, лучше стеклянную, и готово. В холодильнике соус хранится довольно долго. Однако, если вы будете довольно часто делать вьетнамские спринг-роллы, то вы увидите, как быстро вы съедите, и соус чили придется готовить свеженький. Итак, еще раз быстренько пробежимся по приготовлению. Чили заглажили в сотейник, залили кипятком и оставили минут на 10, чтобы он размягчился. Извлекли перцы из сотейника, помещаем вместе с чесноком в чашу блендера, наливаем полстакана воды, пробиваем в однородную массу. Полученную смесь обратно возвращаем в сотейник, добавляем оставшуюся воду, сахар, соль, уксус, доводим до кипения и затем на среднем огне провариваем 4-5 минут. В отдельном стакане смешиваем крахмал в 3 столовых ложках воды и добавляем в соус. Продолжаем варить, интенсивно мешая венчиком в избежание комков. Как только соус начнет густеть, это произойдет благодаря крахмалу очень быстро. Мешаем еще минуту 2 и выключаем огонь. Затем даем соусу остыть, переливаем в подходящую емкость и храним в холодильнике достаточно долго, но можем есть. Прям вот за один день можем взять, да и съесть все вместе с чудесными вьетнамскими спринг-роллами. И не только. Приятного аппетита, друзья. Сержанту большое спасибо, как всегда, за рецепт.
2: Я пришел домой с работы, завтра вроде бы суббота.
0: Идеальный выходной.

0: 12:56, друзья мои, оказывается, уже подходит наша программа к своему логическому завершению. Но прежде чем программа, господи, это час, второй час нашей программы. Сегодня тяжелый день. Так много информации, я все пытаюсь успеть, все пытаюсь вам рассказать, все рубрики поставить, обо всех проектах сообщить, обо всех спонсорах. В общем, короче, пожалуйста, если у меня в какой-то момент заплетается язык, не будьте ко мне строги, потому что, когда торопишься, да, когда пытаешься все-все-все успеть, можно немножко, конечно, и поошибаться. Итак, прежде чем мы с этим часом попрощаемся, прочту рецепт в стихах от Лехи традиционный. Приближается шаббат. Леха будет очень рад сразу блюдо предложить под названием «Сарин чипс». Это будет рыбный хит, тетя Сара говорит. Что для этого нам надо? Шпрот, это толстолобик, сайра. Мы консервы в ассорти аккуратно разместим в недрах нежного багета. Добавляем чипсы лейс в экзотические нотки. Кольца шерри, помидорок, авокадо, перчик, соль. Сразу рыбки спели сольно, слаймом заходя в октаву, вмиг мелодию рождая. И багет довольно сочный, нарезаем на кусочки. Зеленью слегка украсив, с аппетитом налетаем на волшебные сарин чипс. Тете Саре гранд мерси. Спасибо большое, Леха, за такой рецепт в стихах. Я всех благодарю, кто принимает участие в нашей программе. Спасибо вам за ваши сообщения чудесные. Мы продолжим общаться и в следующем часе, который будет посвящен, между прочим, различным культурным, интересным всяким развлекательным событиям. 054-20-70-800, наш номер на WhatsApp. Пишите, если вам есть чем с нами поделиться. Ну, а пока реклама, и сразу после выпуска новостей вернемся к нашим интересным музыкальным композициям и информации о культурной жизни в Израиле.
1: Реклама. Мантис. Мантис. Вкуснейшие блюда восточной и кавказской кухни. Мантис. Ришон Ле Цион. Бен Цви 23. А в четверг и пятницу шеф готовит настоящий плов.
2: У каждой компании есть свое излюбленное местечко для отдыха. И каждый из нас берет самое, на его взгляд, важное. Если опаздывает, то уверен, что без него не начнут. Я всегда отвечаю за пиво. А если я покупаю пиво, то только Оболонь. Уже многие-многие годы.
3: Оболонь. Без него не начнут.
4: Содержит алкоголь. Рекомендуется воздерживаться от чрезмерного употребления.
5: Поздравляем жителей Ашкелона с открытием нового филиала сети Мадан и Мани по адресу Эликоин 21. В честь открытия 20% скидка на весь ассортимент в отделах свежего мяса и мясоколбасных изделий.
6: В соответствии с условиями мероприятия.
7: Пельмени? Да. Вареники? О, да. Чебуреки, голубцы, котлеты, манты, блинчики всегда. Пирожки, как у бабушки, обязательно. Шеф Абухари. Когда хочется по-настоящему вкусно и быстро, спрашивайте в магазинах. Шеф Абухари. Главный по вкусу.
8: Центр Кар с вами всегда и в любой ситуации. Азур Дере Хашива 9.
1: Реклама.
9: Первое радио. Новости.
10: Полицией задержан подозреваемый в русском мошенничестве. Подробнее об этом и других событиях через несколько секунд. В Израиле 13 часов. У микрофона Евгений Забежинский. Здравствуйте. Полиции задержан 31-летний житель Нофа-Галиля по подозрению в совершении мошенничества. Сообщается, что жертвой злоумышленника стала жительница Маалота в возрасте около 80 лет. Согласно подозрениям следствия, злоумышленник ввел женщину в заблуждение и под различными предлогами получил от нее десятки тысяч шекелей, а также золотые украшения. В ходе обыска в доме подозреваемого Были обнаружены и изъяты предметы, которые, по версии полиции, использовались при совершении мошенничества. Подозреваемый был допрошен в полиции, а сегодня доставлен в мировой суд Хайфы. Суд удовлетворил ходатайство следствия и продлил его арест до 8 июня. Пресс-служба ЦАРа на арабском языке опубликовала срочное предупреждение об эвакуации для жителей населенных пунктов, расположенных между Сайдой и Тиром. Им рекомендовано покинуть свои дома и переместиться к северу от реки Захрани. В сообщении подчеркивается, что в связи с тем, что террористическая организация «Хизбалла» нарушила соглашение о прекращении огня и нанесла удар по израильскому тылу, армия обороны Израиля вынуждена действовать против нее с применением силы. CNN опубликовал материал, в котором со ссылкой на 4 информированных источника сообщается, что во время войны с Ираном Израиль тайно размещал элитные военные и разведывательные подразделения в Азербайджане. По данным источников, израильские силы действовали в нескольких точках на юге Азербайджана, недалеко от северной границы Ирана. Эти площадки, как утверждают источники CNN, были частью более широкой сети секретных объектов на Ближнем Востоке, использовавшиеся Израилем для подготовки и проведения операций против Ирана. Юридический советник Кнессета Саги Тафик заявила, что не видит оснований для отмены результатов выборов государственного контролера, в результате которых был избран адвокат Михаил Равелла. Таким образом, были отклонены требования представителей оппозиции аннулировать результаты голосования в связи с нарушениями. Мировым судом Петах-Тиквы принято решение о продлении срока содержания под стражей бывшего мужа Ли Малки Коэн, Хэна Коэна, подозреваемого в причастности к ее убийству. Срок его ареста продлен до 14 июня. По подозрению полиции, именно он стоит за жестоким убийством 35-летней женщины. Напомню, Лия Малка Коэн из Ришон-ле-Циона погибла в результате взрыва автомобиля, произошедшего накануне утром на 20-м шоссе неподалеку от развязки Хулун. Причиной взрыва, по данным расследования, стало срабатывание заложенного в машине взрывного устройства. К другим новостям. Скандал разгорелся в филиале одного из крупных сетевых супермаркетов в Иерусалимском районе Гиват-Шауль. На упаковках надувных бассейнов и других летних товаров компании Intex были закрашены изображения женщин и девочек в купальниках. Как сообщает портал Валла, несколько дней назад в Facebook одна из пользователей опубликовала видеозапись, на которой мужчина с баллончиком черной краски закрашивает изображение женщин и девочек на рекламной экспозиции у входа в супермаркет. В ответ на публикацию в сети заявили: речь идет о единичном случае в филиале, обслуживающем ультраортодоксальную общественность. Внешний поставщик, работающий сетью, закрыл изображение женщин в купальниках на упаковке товара с учетом характера филиала и клиентуры, посещающего его. А теперь о погоде. Температура воздуха сегодня немного ниже вчерашней и близка к среднесезонной. Наблюдается малооблачная погода в Иерусалиме и Тель-Авиве 28 градусов, в Хайфе 27, в Бершеве 32 и в Эйлате 38 градусов. Это были главные новости к этому часу. С развитием событий дня вас продолжит знакомить мой коллега Марк Кричевский.

0: «Идеальный выходной» с Анной Розиной.
1: 13 часов и 8 минут на часах в нашей студии. 5 июня, пятница. С вами Аня Розина и в эфире программа «Идеальный выходной». Сегодня наша программа невероятно насыщенная. Огромное количество полезной информации для вас подготовила не только я, но и вся команда Первого радио. Мы с вами уже поговорили о наших вкусных спонсорах. Мы поговорили о том, как приготовить невероятно вкусные фиш-н-чипс, как приготовить настоящие азиатские, вьетнамские спринг-роллы. Мы с вами поговорили. Спасибо большое за то, что вы поддерживаете со мной связь на протяжении всей программы и пишите нам на наш WhatsApp-мессенджер 054-20-70-800. В общем, мы продолжаем еще целый час быть с вами на связи. Вас ждет много интересной информации о разных всяких интересных культурных событиях, но, как говорится, духовная пища – это хорошо, но ей должна обязательно предшествовать пища вкусная, насыщающая наш организм энергией, полезными веществами, дающая нам силы жить, улыбаться и шагать по жизни вперед, покоряя новые вершины. Для того, чтобы делать это легко, есть специально обученные люди, которые готовят для нас, даже для тех, кто действительно очень занят, но любит вкусно поесть. Наш сегодняшний спонсор – магазин кейтеринг при фабрике «Мантис», который предлагает вам самые настоящие вкусы Востока и Кавказа. И Захар Рабин поддерживает нашу программу, отправившись туда, прямо на фабрику «Мантис», чтобы вести репортаж, прямой репортаж с места событий и рассказать нам, что такого вкусного приготовили сегодня в «Мантисе», что можно там купить, сколько это стоит и как туда попасть. В общем, короче говоря, я передаю слово Захару Рабину. Захар, привет.
2: Еще раз привет. На самом деле я уже поддерживаю, а сам еле держусь. Все вокруг очень вкусное.
1: Я не представляю, как ты справляешься. Я не представляю.
2: Я уже не справляюсь, если честно. По крайней мере, организм уже не справляется. Но держусь из последних сил для того, чтобы передать вам важную на самом деле и вкусную информацию. Во-первых, я здесь встречаю очень много наших радиослушателей. Встретился с молодым человеком по имени Рома, который хотел бы нам дать интервью, но он очень спешил. Почему? Потому что в «Мантис» он пришел, как ни странно, купить вкусняшек на свой собственный день рождения. Роман наш постоянный, кстати, радиослушатель, он работает в «Стати», ведет охранот, но слушает Первое радио. Поэтому я передаю ему большой привет, если он меня еще слышит.
1: Мы тоже передаем привет. И скажи, это правда, что у Ромы день рождения сегодня?
2: Да, да, именно так. Он на день рождения пришел закупиться в «Мантис» с вкусняшками.
1: То есть это даже не рекламная акция. Это просто что есть на самом деле. Рома,
2: у
1: с днем рождения.
2: У нас так совпало. Вчера, когда «Мантис» кормил нас, у нас был день рождения у нашей прекрасной Светы Карабут, а сегодня, да, когда я пришел к ним, день рождения у прекрасного нашего радиослушателя.
1: Потрясающе, потрясающе. Мы поздравляем Рому и желаем ему всегда вкусно есть и сладко пить.
2: Ну, а теперь к делу. Кроме Ромы, наверное, есть много именинников, юбиляров и людей, которые просто не очень любят готовить или у них нет на это времени. Приходите в «Мантис» на улицу Бен-Свит, 23, покупаете самые вкусные чебуреки, самсы, пирожки с разными начинками. Сегодня мне еще дали пирожок с клубникой.
1: Ой, это вообще ой, да ты что?
2: Это потрясающе. Плюс к тому, тут есть, естественно, и супы. Это лагман, шурпа, душпере с малюсенькими пельмешечками. Все это здесь ручной работы. Только из качественных продуктов все сделано. Приготовлено вручную, приготовлено с душой, приготовлено с любовью. Могу вам сказать, что вот сегодня я видел очень много наших радиослушателей. Причем почти все они уходили и говорили еще заодно спасибо и мне. Хотя я, казалось бы, никакого особого отношения к их кухне не имею. Но «Мантис» вот настолько открытый, доверительный. И люди, которые слышали меня, сразу поняли. Не знаю, по голосу или как-то, может быть, по фоткам в интернете. И меня тоже решили благодарить. А я, в свою очередь, передаю все эти благодарности в адрес всего коллектива Первого Радио, в твой адрес лично. И вообще Считаю, что мы сделали большую, приятную и классную работу на самом деле. Мы соединили хороший, правильный, честный бизнес с нашими любимыми радиослушателями.
1: Это потрясающе. Плюс ко всему, мы и сами наелись, потому что вот наконец-то я дошла до кухни во время одной из песенок, которые у нас звучали, и съела кюрзе, которое ты мне приготовил. Точнее, приготовили на фабрике «Мантис». А ты мне просто вот как этот полуфабрикат очень запросто, быстро приготовил прямо на рабочем месте. Это действительно очень вкусно. Прям вот как дома, как у бабушки. Спасибо большое.
2: Вот, если кто-то не имеет времени просто покушать здесь или взять с собой даже что-то готовое, вы берете те же самые полуфабрикаты по недорогой, справедливой цене, забираете домой, привозите, бросаете в кипяточек, и в зависимости от того, что вы готовите, там от 6 до 12 минут, у вас готовое горячее кавказское или бухарское блюдо дома на вашем столе. Все очень просто. Бенцви 23. Промзон «Аромат Ильяу», «Ришон Лицион». Встречаемся в «Мантис». Сегодня «Мантис» работает до 3, поэтому ждем вас сегодня до 3, либо уже с воскресенья каждый день до 6 часов вечера. «Мантис» ждет всех. Напоминаю, по четвергам и пятницам вкуснейший настоящий восточный плов с ароматами, от которых можно обалдеть. Держитесь, ребята, держитесь. Неделя начнется очень скоро. И «Мантис» откроет свои двери для всех.
1: Держаться становится все труднее. Друзья, у вас есть еще фактически 1.5 часа, даже чуть-чуть больше, для того, чтобы отправиться в Ришон Лицион, промзона «Аромат Ильяу», улица Бенцви, 23, и попробовать горячий настоящий плов со всякими вкуснятинами. Купить это домой, и завтра вы можете на шаббат пригласить к себе гостей и можете сказать: это я сам все готовил всю ночь, и вам поверят, потому что это действительно сделано вручную, приготовлено с душой. Абсолютно домашний восточный вкус. Спасибо большое, Захар, за информацию.
2: Спасибо, спасибо. Напомню, ждем только, что стоянка встреч бесплатная. Анечка, тебе спасибо за эфир. Я спасибо. На сегодняшний день прекращаю вещание, сил больше нету. Места в животе тоже
1: отдыхать.
2: Больше нету.
1: Теперь надо прилечь и отдыхать. Езжай домой. У тебя
2: желаю
1: до воскресенья
2: всем
1: есть время. Шаббат
2: шалом. Спасибо, Аня, за эфир. Спасибо всему коллективу Первого радио. Спасибо коллективу компании «Мантис». Всех накормили. Слава Богу. До свидания.
1: Спасибо. Пока-пока.
0: Реклама.

0: Тихий час.
1: 13 часов 19 минут. Мы с вами продолжаем разговор. И обычно у нас этот час, третий час программы «Идеальный выходной» посвящен всяким интересным событиям, которые будут проходить в Израиле. Это культурные мероприятия, какие-то актуальные события. Ну, в общем, все, что интересного я вижу за эту неделю перед своими глазами, то, что мне попадается на глаза, я записываю у себя в заметочках, а потом рассказываю вам. Так вот, например, я увидела, что в одном из любимейших моих мест в Израиле, в деревне Эйн-Гот. Знаете такую деревню художников? Она расположена на севере Израиля, достаточно близко. Ну вот от Нетании ехать, наверное, полчаса. Ну, в общем, это между Хайфой приблизительно и Нетанией. Но в любом случае каждый может добраться туда и, собственно говоря, выходной день провести там время качественно. Там много всяких галерей, там много выставок, там есть прямо на улице ювелиры, продают свои изделия. Ну, в общем, там просто и природа очень красивая, и классно там погулять. Так вот, я обнаружила, что там 6 июня состоится торжественное открытие выставки шестерых фотографов. Есть там такая галерея, которая называется Манола, галерея Манола, запомните, деревня Эйн-Гот. Вот там 6 июня состоится открытие выставки в 12 часов дня. Всех приглашаю, это завтра, как раз субботний день. Если вы искали, куда поехать, это не дальний север, а ближний, совсем тут рядышком. Вот, поэтому поехать туда и посмотреть совершенно потрясающие работы Александра Литина, Галины Кантор, Шлома Бранштейна, Алекса Ханина, Юрия Шепелева и Сергея Воронина. Просто, ну, вы обязаны поехать и получить удовольствие. Вход свободный, будет очень интересно. Всегда люблю бывать именно на мероприятии по случаю открытия, потому что тогда собираются и сами художники, сами фотографы собираются, можно с ними и встретиться, и поговорить, и познакомиться, кроме того, что, конечно, посмотреть на их творчество. Вот такая вот рекомендация специально для вас. Далее, что у нас есть еще? А еще у нас есть 19 июня, это буквально, да, ну, фактически через две недели, да, концерт «Машины времени», это тоже мне попалось на глаза, и я решила вам рассказать, потому что концерт будет проходить в Гейхале Тарбут в Тель-Авиве, то есть это такое масштабное, большое мероприятие. Это единственный в этом году израильский такой концерт. Там будут звучать, конечно, и бессмертные хиты, и новые песни, и в общем-то, получите вы удовольствие от того, что сможете подпевать в голос одновременно и одновременно знакомиться с чем-то совершенно для себя новым. Каждая встреча с «Машиной времени» — это удовольствие, согласитесь. Поэтому вот 19 июня. Всю информацию, я думаю, вы можете достаточно легко найти в интернете. Вот это два события, о которых я хотела вам рассказать. Есть у меня еще большой список. Давайте немножко расслабимся, послушаем рекламу, музыку, а потом вернемся с очередным обзором.
2: Завтра же суббота, отдыхать охота.
0: Идеальный выходной с Анной Розиной. Реклама.
3: У каждой компании есть свое излюбленное местечко для отдыха. И каждый из нас берет самое, на его взгляд, важное. Если опаздывает, то уверен, что без него не начнут. Я всегда отвечаю за пиво. А если я покупаю пиво, то только «Оболонь». Уже многие-многие годы.
4: «Оболонь». Без него не начнут.
5: Содержит алкоголь. Рекомендуется воздерживаться от чрезмерного употребления.
6: «Мантис». Вкуснейшие блюда восточной и кавказской кухни. «Мантис». Ришон Ле Цион. Бен Цви, 23. А в четверг и пятницу шеф готовит настоящий плов.
7: «Чёрток». Легендарная вода Узбекистана. Спрашивайте в магазинах Израиля. «Чёрток».
8: Жаркое лето в «Центркар».
9: Более 300 автомобилей из первых рук по лучшим ценам, включая новые.
8: «Центркар Азур».
10: «Лякок Блю Лагун» – твой новый освежающий коктейль. Ищи на полках «Блю Лагун» с петушком.
11: «Лякок».
5: содержит алкоголь. Рекомендуется воздерживаться от чрезмерного употребления.
11: Реклама.

0: День артиста на Первом радио. На Первом радио.
1: Мне кажется, друзья мои, что мы все проходили через это, когда покупаешь студийный альбом какого-то исполнителя ради одной, ну, максимум двух песен. А бывают пластинки, которые превращаются в абсолютное стихийное бедствие для мировой музыкальной индустрии. На Первом продолжается большой праздничный марафон, посвященный 70-летию Кенни Джи. Итак, перенесемся в 1992 год, когда наш кудрявый именинник выпустил свой 6-й студийный диск под очень символичным названием «Breathless», что переводится как «затаив дыхание». И это название оправдало себя на все 150%. Американские чарты буквально замерли от шока, когда этот чистый инструментальный альбом начал продаваться со скоростью лесного пожара. Пластинка разошлась фантастическим тиражом аж в 15 миллионов копий. И да, этот альбом по сей день остается одним из самых продаваемых инструментальных релизов в истории человечества. Музыка Кенни Джи звучала буквально отовсюду. Из окон машин, на радиостанциях, в ресторанах, в голливудских мелодрамах, на романтических свиданиях. Это был пик его вселенской популярности. Но самое главное в том, что этот невероятный коммерческий успех наконец-то заставил замолчать даже самых ядовитых критиков. Музыкальные академики сдались под натиском народной любви, и Кенни Джи получил то, к чему стремится каждый музыкант на планете – свою заветную золотую статуэтку Грэмми за лучшую инструментальную композицию. И на самой церемонии вручения Кенни Джи выглядел как настоящий триумфатор. Его жизнерадостный и невероятно подвижный трек «Sentimental» стал настоящим символом безмятежных и стильных 90-х. Кенни доказал, что его музыка – это не просто фоновый смуз-джаз, а мощнейшая культурная поп-сила, способная двигать титанов шоу-бизнеса. Парень из Сиэтла забрался на самую вершину американского музыкального Олимпа и прочно там закрепился. Статус суперзвезды открывал перед Кенни Джи любые двери, но, как выяснилось, наш именинник оказался гением не только в выдувании нот. Его феноменальное чутье распространялось далеко за пределы концертных залов. Вот о том, как наш кудрявый юбиляр умудрился сколотить еще одно гигантское состояние на кофейных зернах задолго до того, как это стало мейнстримом, я расскажу вам в следующем выпуске «Не уходите далеко». Да, история иногда преподносит сюрпризы. Ну а пока слушаем на Первом радио жизнерадостный и триумфальный хит эпохи Грэмми трек «Sentimental».

0: День артиста на Первом. Потехи час.
1: Спасибо большое Лене Семеновой за совершенно потрясающую рубрику «Кенни Джи». Для меня это настоящее открытие. То есть я слышала, но не знала так многого о его жизни, о его творчестве. Не слушала так много прекрасных композиций Кенни Джи. Действительно, вот так целый день сегодня в честь дня рождения великого артиста мы наслаждаемся его творчеством и узнаем кое-что новое из его биографии. Ну, мы продолжаем разговор, продолжаем обзор культурных событий. И вот еще один концерт, который показался мне интересным. Концерт трех европейских теноров. Один из самых популярных таких концертных проектов, которые будут гастролировать в Израиле с 21 по 24 июня. Выступать музыканты будут при участии симфонического оркестра камерной оперы и ансамбля сопрано The Grand Opera Gala, дирижер Дарон Соломон. Это три международно признанных тенора из Европы. Я с большим удовольствием сейчас рассказываю о гастролях, потому что, ну, наконец-то в Израиль возвращаются музыканты. Это очень важно. Очень и очень поддерживает нас. Андрей Фермесано, Флорин Гузга и Андрей Приоцесей. Я сама слушала неоднократно их выступления, и, ну, я слушала в Ютубе, и теперь, когда есть возможность услышать это вживую, прям настоящий праздник для нас. В программе там будут и знаменитые дуэты, и арии шедевров итальянской оперы, и произведения, которые стали классикой мировой киномузыки. Короче говоря, будут выступать по всему Израилю музыканты, три концерта и в Хайфе, и в Ришон-ле-Циони, и в Тель-Авиве. В общем, всю информацию вы найдете в интернете. Я даже не записала себе еще точно, когда и где они выступают. Ну, думаю, что несложно будет вам эту информацию получить. Вот такая вот рекомендация для вас. Продолжим с музыкой, а потом вернемся. Еще у меня есть несколько интересных событий, о которых вы наверняка не слышали. Но вот я хочу вам о них рассказать.

0: Реклама.
1: Эмин. Билеты в кассе «Шоумен».
2: Напоминаю, что вы хотели записаться на профилактическую чистку зубов. Звоните звездочка 9442, сеть стоматологических клиник доктора Бангиева.
3: Чёрток. Легендарная вода Узбекистана. Спрашивайте в магазинах Израиля. Чёрток. Новости Махсаны Хашмаль.
4: Прямо сейчас сеть магазинов Махсаны Хашмаль объявила о распродаже кондиционеров и вентиляторов по невероятным ценам.
5: Ниже в мире нет цены, чем Махсаны Хашмаль.
3: Это были новости от Махсаны Хашмаль.
5: Ниже в мире нет цены, чем Махсаны Хашмаль.
6: Еще ниже.
5: Ниже в мире нет цены, чем Махсаны Хашмаль.
0: Реклама.

0: Стратегия час.
1: Часов 45 минут. Продолжаем обзор событий, которые в самое ближайшее время будут проходить в Израиле. Давайте посмотрим, что у нас вот прям в самое ближайшее время, то бишь завтра, в 7:30 вечера откроются двери арт-салона Елены Сахановой в Нетании, и с вами встретится Аббас Галямов. В 8 часов вечера начнется встреча, разговор с Аббасом Галямовым. Поскольку мы лично знакомы, я с большим удовольствием вам рекомендую прийти на эту встречу, на эту лекцию, потому что когда Аббас начинает рассказывать, просто не устаешь его слушать, не замечаешь, как летит время. Вот это такое событие, причем, что самое приятное, недалеко от моего дома это будет проходить, поэтому я собираюсь тоже отправиться, вот и вам расскажу заодно. Я думаю, что будет очень-очень интересно. Известный политолог, который действительно анализирует очень подробно, очень профессионально то, что происходит сейчас в мире, причем абсолютно, ну, неохота употреблять такое слово, но на всех фронтах, как говорится. И очень интересно рассказывает и о том, что происходит в рамках российского вторжения на Украину, в рамках той войны, в рамках нашей войны, в рамках отношений Ирана с Америкой и многого-многого другого. То есть самые актуальные темы будут проанализированы профессионалом своего дела. Вот завтра в 8 часов начала самой встречи. Тоже в интернете, в Фейсбуке наверняка можно найти всю необходимую информацию. Далее, раз уж мы затронули такую серьезную политическую тему, расскажу вам о том, что в рамках курса «Лидер в себе» ассоциации Хасбара десятки подростков программы «Наале» в молодежной деревне Вицу на Алат-Иуда приобрели глубокие знания об истории государства Израиль, корнях израильско-палестинского конфликта, современном антисемитизме, мировых тенденциях. И вот этот целая такая программа, сейчас я вам о ней чуть подробнее расскажу, но по завершении этой программы 17 числа, 17 июня, пройдет такой своеобразный конкурс, в рамках которого каждая группа представит разработанную ей уже оригинальную информационную инициативу, которая направлена на представление Израиля за рубежом. Вы сами понимаете, что засилье антипропаганды в зарубежных СМИ ставит Израиль на очень неприятное место, и нам просто необходимо готовить свою информационную армию, потому что часто говорят о том, что Израиль информационную войну проигрывает. Так вот, как раз-таки подобный проект, который организован был такой товариществом Асбара, то есть объяснение, разъяснение, да, на русском языке, вот этот проект дает возможность подросткам, молодым ребятам, которые любят свою страну, во-первых, изучать информацию, научиться понимать правильно информацию, оценивать ее, понять позицию в том числе и наших оппонентов, а затем направить свой юношеский адреналин на то, чтобы транслировать факты, менять отношение к Израилю в мире. В общем, вот пройдет 17 числа такой своеобразный фестиваль, в рамках которого ребята представят свои проекты. Если все получится, если я буду свободна в этот день, то я обязательно буду членом жюри на этом фестивале, поэтому я решила вам о нем рассказать. Вы наверняка сталкивались, да, с фейками об Израиле в соцсетях, ТикТок, Инстаграм, Твиттер и так далее, и так далее, и так далее. Лавина настоящей дезинформации и хейта не утихает ни на минуту. И я предлагаю вместо того, чтобы вздыхать и быть таким диванным борцом, все-таки попытаться взять дело в свои руки, как это сделали подростки, о которых я вам рассказывала. Десятки подростков, участников программы «Наале», приняли участие в таком курсе «Лидер в тебе» от ассоциации Асбара. И кроме того, что они изучали историю Израиля, корни конфликта, они пошли дальше, устроили настоящий информационный хакатон, да, ну, как от слова «марафон», хакатон, мозговой штурм, где ребята создают реальные проекты, работающие для защиты Израиля в международном пространстве при поддержке экспертов. Это очень и очень важно. Поэтому я прям с большим удовольствием об этом проекте рассказываю и всех приглашаю проявить внимание, проявить интерес к этому проекту и, конечно, учить этому наших детей, правда, анализировать, уметь рассказать правду, уметь ее как-то аргументировать. В общем, это такая важная, важная, как мне кажется, информация. Я очень надеюсь на то, что у нас получится осветить это мероприятие, у вас получится на нем побывать 17 числа в Ришон-ле-Ционе. Конечно, в Фейсбуке вы найдете все, что вам будет интересно. Что ж, друзья мои, этот час тоже постепенно подходит к своему логическому завершению. Мы, наверное, с вами уже даже будем прощаться. Хотя нет, давайте послушаем еще одну музыкальную композицию, а потом попрощаемся, так сказать, чтобы еще чуть-чуть побольше пообщаться.
0: Я пришел домой с работы, завтра вроде бы суббота.
2: Идеальный выходной.

что ж, вот и подошел к концу идеальный выходной. Точнее, программа с таким названием «Идеальный выходной» подошла к концу. А в принципе-то все продолжается впереди. У нас еще половина пятницы и целая суббота на то, чтобы провести время хорошо со своими родными и близкими, чтобы послушать хорошую музыку, почитать интересную книгу, посмотреть захватывающий фильм, отправиться на природу, подышать свежим воздухом, погреться на солнышке, может быть, услышать запах море, полежать обдуваемым морским ветром. В общем, короче говоря, полным-полно интересных возможностей открывается вам и нам, соответственно. Я же буду прощаться с вами и передам сейчас слово Эммануэлю Сулейманову. Он приглашает вас в свою музыкальную чайхану, где вы сможете насладиться восточной музыкой, зеленым чаем, пловом и прочими радостями жизни. Затем к вам придет, наконец-то придут два Игоря вместе, не по одному, а своим постоянным традиционным дуэтом. И сегодня они снова будут поздравлять именинников и именинниц. На этот раз месяца май, потому как именно месяц май завершился, а значит, пришло время всем сказать с днем рождения, рассказать интересно о тех музыкантах, которые отмечали свой день рождения в месяце май. Ну и вообще просто поболтать с вами, поставить вам хорошую-хорошую диско-музыку. После чего вас ждет встреча с Андреем Смертенко в программе вечер.ком. Как всегда, новости кино и хороший плейлист, от которого лично я всегда балдею. Все, друзья мои, это была Аня Розина, программа «Идеальный выходной». Я желаю вам спокойных выходных, радостных, теплых и только хороших новостей.

0: Реклама.
1: Самый лучший хлеб – это хлеб Максим. Завтрак и обед только вместе с ним.
2: Покупайте хлеб Максим в магазинах Израиля.
3: Дорогие друзья, здравствуйте, я историк моды Александр Василь. С 18 по 20 июня этого года я обязательно приеду в Израиль.
4: Билеты в кассе «Браво», звездочка 3221. Пельмени? Да. Вареники? О, да. Чебуреки, голубцы, котлеты, манты, блинчики всегда. Пирожки, как у бабушки, обязательно. Шеф Абухари. Когда хочется по-настоящему вкусно и быстро, спрашивайте в магазинах. Шеф Абухари. Шеф Абухари. Главный по вкусу.
5: Чертог. Легендарная вода Узбекистана. 22 минерала. Кальций, магний, йод. Спрашивайте в магазинах Израиля. Чертог.
6: Поздравляем жителей Ашкелона с открытием нового филиала сети Мада Неймания по адресу Эликоин 21. В честь открытия 20% скидка на весь ассортимент в отделах свежего мяса и мясоколбасных изделий.
7: В соответствии с условиями мероприятия.
8: Новости Махсаны Хашмаль.
9: Прямо сейчас сеть магазинов Махсаны Хашмаль объявила о распродаже кондиционеров и вентиляторов по невероятным ценам.
10: Ниже в мире нет цены, чем Махсаны Хашмаль.
8: Это были новости от Махсаны Хашмаль.
10: Ниже в мире нет цены, чем Махсаны Хашмаль.
11: Еще ниже!
10: Ниже в мире нет цены, чем Махсаны Хашмаль.
0: Реклама.
12: Первое радио. Новости.
13: В Вашингтоне сформулировали контуры нового соглашения между Израилем и Ливаном. Подробности через несколько секунд. Четырнадцать часов в Израиле. Новости на Первом радио. Марк Кричевский у микрофона. В Вашингтоне сформулировали контуры нового соглашения между Израилем и Ливаном. Источники в Хизбалле через газету «Ад-Дияр» выступили с резкой критикой документа. Группировки считают предложенную сделку полностью асимметричной. Текст строго фиксирует обязательства Бейрута, но не требует от Иерусалима гарантий по выводу войск и прекращению ударов. Главную угрозу в Хизбалле видят в территориальных условиях сделки. Израиль сохраняет военное присутствие внутри текущей оперативной зоны за условной желтой линией. Одновременно соглашение запускает механизм создания новых буферных зон за ее пределами. От террористов требуют немедленно покинуть ключевые стратегические рубежи на юге Ливана. Это участки со сложным рельефом, куда силы Цаали еще не заходили. Это деревня Аль-Мансури в западном секторе, поселения Хадата, Аль-Гандурия и русло реки Сулуки. Организацию Хизбалла откровенно возмущает формат требований. Документ обязывает ее боевиков оставить свои опорные пункты, но не содержит графика вывода израильских войск с юга Ливана. Вашингтон предпринимает попытку форсировать зашедшие в тупик переговоры с Тегераном. Белый дом передал иранскому руководству ультимативное требование через пакистанских посредников. Согласно 12-му телеканалу, администрация Трампа ожидает официальный ответ до конца текущих выходных и рассчитывает провести церемонию подписания соглашения в Швейцарии уже на следующей неделе. Послание было отправлено на фоне встречи председателя иранского парламента Мухаммеда Багера Галибафа с командующим армией Пакистана. Несмотря на демонстративный оптимизм американского президента в оборонных структурах США и Израиля, эти ожидания не разделяют. И Виданон поделился деталями неожиданного телефонного разговора с Такером Карлсоном. Американский обозреватель, но самый, наверное, известный пропагандист мага ультраправого толка, позвонил дипломату и попросил вычеркнуть его имя из

списка. Данон признал, что сначала не понял сути просьбы. Собеседник, то есть Карлсон, пожаловался, что постоянно сталкивается с нападками со стороны евреев и предположил наличие Израиля некого тайного списка. Но кто попал в список, того, собственно говоря, преследуют. Данон сообщил, что выдержал паузу, ответил, что подобных списков нет, объяснив Карлсону, что критика звучит исключительно в ответ на ложь и клевету в адрес солдат Цааля и Израиля. Ну, таким образом, можно сказать, что Карлсон искренне верит в существование некого механизма, который целенаправленно управляет критикой в его адрес. Полиция опубликовала детали предварительного расследования обстоятельств происшествия, закончившегося смертью 81-летнего пешехода возле Машава Нирбаним. Кстати, этот человек живет в этом Машаве. Согласно предварительным данным, незадолго до происшествия между водителем грузовика и пострадавшим, работавшим на месте, возник конфликт. По подозрению полиции, в ходе инцидента водитель грузовика, 55-летний житель Хайфы, просто совершил наезд на 81-летнего мужчину. Пострадавший получил критические травмы, позднее скончался на месте. Медики констатировали его смерть. Водитель грузовика был задержан для допроса. Руководство компании-разработчика технологии искусственного интеллекта Anthropic предупреждают, что новейшие модели начинают демонстрировать признаки потенциального выхода из-под человеческого контроля. Сооснователь компании Джек Кларк заявил, что технология приближается к этапу, когда сможет развиваться без участия человека, и призвал создать механизмы, которые позволят при необходимости замедлять развитие искусственного интеллекта. По словам Джека Кларка, популярный чат-бот Cloud, разработанный компанией Anthropic, уже работает на программном коде, который примерно на 80% система написала самостоятельно. По его оценке, в течение ближайших 2 лет этот показатель может достичь 100%, что будет иметь огромные последствия. Необходимо иметь возможность убрать ногу с педали газа и нажать на тормоз, заявил Кларк в интервью программе BBC Newsnight, не объяснив, каким именно образом можно создать педаль тормоза для исследования разработок в сфере искусственного интеллекта. Но что искусственный интеллект не сможет никогда, ни про каких условиях, это заменить Эммануэля Сулейманова в программе «Музыкальная чайхана». Не создан такой интеллект, который может заменить Сулейманова. Чайхана на Первом радио.

0: Сейчас бы палочку шашлыка.
1: В музыкальной чайхане весело тебе и мне. Если будет скучно вам, заходите в гости к нам. Перепелка здесь поет и гуляет тут народ. Наливай, чайханщик, чай. Эммануэль Джан, начинай.
2: Заходи, дорогой, гостем будешь.

0: в эфире Эммануэль Сулейман.
1: Павлины, говоришь?
2: Композиция «Обожаю, обожаю я тебя» открыл эфир нашей программы. И я, Эммануэль Сулейманов, приветствую всех, о лучезарные алмазы моего сердца, любители и ценители восточной чарующей музыки. Также я приветствую мою помощницу, луналикую, очаровательную, ну просто спортсменка, комсомолка, я всегда это говорил, Анна Розина. Здравствуй, Анна.
3: Здравствуй, Эммануэль. Я приветствую всех поклонников восточной музыки и желаю всем приятного музыкального часа.
2: И пока Анна у нас будет разливать чай, знаете, о чем же я сегодня хочу поговорить? О том, что, знаете, ангелы зовут это небесной отрадой, да, вот, черти адской мукой. Ну, а мы, люди, называем это любовью. Так что мне бы хотелось говорить о ней. Хотя тема любви, она, знаете, она бесконечна. Ведь все мы рождаемся для любви. И знаете, друзья, так хочется жить и жить, чтобы просто любить.

0: И перед тем, как мы продолжим, я бы хотел рассказать о спонсоре этого часа.
1: Реклама.
0: Готовитесь к свадьбе или бар-мицве, ищите зал торжеств, сделайте это в зале торжеств Леонардо, потому что он создан для того, чтобы воплотить ваши самые смелые фантазии и мечты о проведении торжества в реальность. Красивый, обновленный зал после капитального ремонта, высококлассный шеф-повара с большим опытом работы, изысканное меню индивидуально каждому торжеству, уникальные спецэффекты, ощущение полноты жизни. И все это будет переполнять вас и ваших гостей на протяжении всего праздника. Потому что в зале торжеств Леонардо вы действительно почувствуете изысканную обстановку и безупречное обслуживание. Телефон для заказов 054-495-9730. Повторяю, 054-495-9730.
1: Реклама.
0: Да, друзья мои, сегодня мы говорим о любви. Вы знаете, и хотелось бы сказать вот тем любовным парам, которые способны постоянно прощать друг друга, обречены стать действительно, вот знаете, счастливыми парами на свете. Ведь это не секрет, что когда любовь заканчивается, один обязательно страдает. Если же никто не страдает, значит, любовь и не начиналась, я считаю. Ну, а если же страдают оба, значит, любовь еще жива. Но самое ценное, что может быть в отношении, друзья мои, это взаимность.

0: На первом радио, друзья, идет программа «Чайхана». Хватит пить, гулять и есть. Ведь у нас реклама здесь.
1: Да, это очень правильное решение.
2: Реклама. Opal Balance. Меняем отсроченные чеки на наличные. Звездочка 9531. С разрешения Министерства финансов. Несоблюдение условий погашения суда или кредита может привести к штрафным санкциям в виде комиссионных или принудительным выплатам по решению суда.
3: Поздравляем жителей Ашкелона с открытием нового филиала сети Madden & Money по адресу Elicoin 21. В честь открытия 20% скидка на весь ассортимент в отделах свежего мяса и мясоколбасных изделий.
4: В соответствии с условиями мероприятия.
5: Пельмени? Да. Вареники? О, да. Чебуреки, голубцы, котлеты, манты, блинчики всегда. Пирожки, как у бабушки, обязательно. Шеф Абухари. Когда хочется по-настоящему вкусно и быстро, спрашивайте в магазинах. Шеф Абухари. Главный по вкусу.
6: Чертог. Легендарная вода Узбекистана. Природная энергия горных хребтов в каждой капле. 22 минерала. Кальций, магний, йод. Спрашивайте в магазинах Израиля. Чертог. Пейте на здоровье.
7: La Coque Blue Lagoon – твой новый освежающий коктейль. Ищи на полках Blue Lagoon с петушком.
8: La Coque.
4: Содержит алкоголь. Рекомендуется воздерживаться от чрезмерного употребления.
2: Реклама.

0: в эфире Эммануэль Сулейманов.
1: Давно обосновался. 2 часа.
2: Да-да-да, друзья, мы вернулись в нашу музыкальную часть. Она у меня действительно зовут Эммануэль Сулейманов. И так как всегда у нас вот, ну, я люблю говорить о любви, не знаю почему, то я продолжаю эту тему, то есть на тему любви говорить. И хотел бы еще раз вас ознакомить со спонсором этого часа.
3: Реклама.
2: Спонсор нашей программы – это зал торжеств «Леонардо», который отличается своим элегантным стилем и высоким качеством кухни, который идет в ногу со временем и традициям кулинарного искусства. К услугам гостей предлагаются 2 зала вместимостью от 100 до 700 мест, что позволяет организовать любые праздничные и деловые мероприятия, такие как свадьбы, бар-мицвы, ну и другие различные торжества. Новый интерьер. Уникальные спецэффекты. Друзья мои, свадьба – это торжество, подготовку которого следует доверять только профессионалам. Отпразднуйте свое торжество в зале торжеств Леонардо, потому что там все продумано до мелочей, чтобы сделать ваше торжество оригинальным, торжественным и запоминающимся. Телефон для информации 054-495-9730. Повторяю, 054-495-9730.
3: Реклама. День артиста на Первом радио. На Первом радио. На Первом радио.
4: Оказывается, гениальный музыкант может чертовски профессионально разбираться не только в сложных джазовых аккордах, но и в биржевых котировках. Напомню, сегодня на Первом продолжается праздничный сериал к 70-летнему юбилею Кенни Джи. Трек, под латиноамериканские ритмы которого вам наверняка прямо сейчас хочется пуститься в пляс, называется «Хавана». В середине 90-х эта знойная вещь взрывала мировые радиоэфиры, а сам Кенни Джи собирал стадионы. Но пока фанаты наслаждались его сочными соло на саксофоне, сам музыкант умудрился провернуть грандиозную финансовую сделку, о которой в шоу-бизнесе до сих пор ходят легенды. Помните, мы говорили, что у нашего именинника есть диплом бухгалтера? Так вот, Кенни Джи доказал, что учился в университете он не зря. Сейчас будут подробности. Итак, на самой заре 90-х, когда он еще только шел к своей Грэмми, его дядя познакомил его с молодым предпринимателем, который мечтал построить кофейную империю. В те годы идея продавать обычный черный кофе в бумажных стаканчиках за несколько долларов казалась безумием, и никто из крупных воротил не хотел давать на это деньги. Но Кенни Джи доверился своей интуиции и стал одним из первых и самых крупных частных инвесторов в тогда еще крошечную и никому неизвестную сеть кофеен. Между прочим, он вложил в этот стартап львиную долю своих первых гонораров. И вот прошло всего несколько лет, и эта скромная кофейная компания превратилась в самую гигантскую и культовую сеть кофеен на планете, чьи зеленые логотипы можно встретить в любой точке мира. Акции взлетели до небес, превратив Кенни Джи в баснословно богатого человека. Сам юбиляр иронично признается, что вот эта кофейная инвестиция в итоге принесла ему едва ли не больше денег, чем все проданные платиновые альбомы вместе взятые. Так что его внутренний бухгалтер просто гениально сработал, и, вопреки словам легендарного Барри Уайта, диплом бухгалтера Кенни все же пригодился. Но, став мультимиллионером, Кенни Джи не превратился в скучного богача в строгом костюме. Свои огромные доходы он тратит на очень экстремальные и опасные мужские увлечения. О том, почему наш кудрявый романтик вне сцены предпочитает смотреть на землю исключительно из кабины собственного самолета и за что его уважают суровые американские пилоты, я расскажу вам в следующем выпуске, не переключайтесь. Пока же ловим жаркое кубинское солнце. Трек «Хавана» Кенни Джи на Первом радио.

0: День артиста на Первом.
1: Рубикичан, ты только не обижайся, но я тебе один умный вещь скажу.
2: Выбери Эммануэль Сулеймана.
1: Я так думаю. Рубикичан, ты только не обижайся, но я тебе...

0: Во-вторых, они любят готовить. Ну, а если вдруг не любят, то обязательно оценят, как готовим мы, мужчины. Вы представляете? И в-третьих, только женщины могут благоговеть перед определенными продуктами, например, мороженое. Анна, как ты думаешь, я прав? Или шоколад?
1: Мороженое. Я за мороженое.
0: А вообще-то, самый такой вот неожиданный и лучший подарок для любимой женщины – это бриллиантовое колье, тщательно упакованное в норковую шубу, перевязанную бантиками из золотой цепочки, которая спрятана в багажнике нового Мерседеса. Ой, что это со мной? Давай лучше музыку послушаем какую-нибудь.

О, я натанцевался, я натанцевался. Ну, а теперь, вы знаете, я хочу поговорить немного о, наверное, о романтике, да, вот о романтике хочу поговорить, о романтическом таком ужине, вот, например. Оказывается, несколько веков назад, представляешь, Анна, когда романтические ужины еще не придумали, дамы выпивали бокал вина и чашку горячего шоколада, съедали десерт с миндалем или, знаешь, такой вот кусочек тортика и шли на свидание. Вот это вот незатейливое меню сохранилось до наших дней, кстати, почти в первозданном, я бы сказал, виде, разве что

0: то к нему добавилась там бутылка водки, может быть, разве что там еще добавилось несколько палочек шашлыка, самсы, манты и большая тарелочка плова, наверное, я думаю. Ну, женщины, дорогие мои, вы даете, я скажу, вот это да. Но главное, это соответствующая атмосфера. Я имею в виду свечи, цветы, красивая такая вот сервировка стола, он, она и главные слова, которые мы должны чаще говорить друг другу. Я тебя люблю.
1: Что всех сильнее на земле.

0: На первом радио, друзья, идет программа «Чайхана». Хватит пить, гулять и есть. Ведь у нас реклама здесь.
1: Да, это очень правильное решение.
2: Реклама. Минеральная вода из Карловых Вар. Рекордно много магния. Минимум натрия. Магнезия. Ваше здоровье из Чехии. Скоро в Израиле.
3: Самый лучший хлеб – это хлеб Максим. Завтрак и обед – только вместе с ним.
4: Покупайте хлеб Максим в магазинах Израиля.
5: Дорогие друзья, здравствуйте, я историк моды Александр Василь. С 18 по 20 июня этого года я обязательно приеду в Израиль.
6: Билеты в кассе «Браво», звездочка 3221.
7: Чертог. Легендарная вода Узбекистана. 22 минерала. Кальций, магний, йод. Спрашивайте в магазинах Израиля. Чертог.
0: Лена, ну какая машина?
8: Такая маленькая, с такими пимпочками и сзади такие две
0: Все
8: штучки.
0: Все ясно, внутри. Надо брать.
9: Центр Кар Азур. Дыры Хашива 9-03-558-54-58.
2: Реклама.

0: ve Фири Эммануил Сулейману.
1: Ларису Ивановну.
2: Вновь мы восседаем наш уютный музыкальный чехане с Эммануилем Сулеймановым, то есть со мной, на волне первого радио 89.1 FM в Израиле, где мы говорим о любви и романтике. Еще раз хочу напомнить спонсора этого часа.
3: Реклама.
2: Зал торжеств Леонардо, друзья мои, который славится отличной кухней, обилием явств и радушием хозяев и персонала. В Леонардо вы можете заказать любое торжество и быть уверенными, что вы и ваши гости будут всегда довольны. Неважно, будь то свадьба, бар-мицва, брит, юбилей, каждому клиенту будет индивидуальный подход. Кто хоть раз побывал в зале торжеств Леонардо, уже знает об этом. А кто еще не бывал, стоит заказать торжество именно в этом зале торжеств. Сейчас Леонардо полностью обновленный интерьер. Кстати, световое и звуковое оформление в подарок высочайшего уровня для тех, кто придет и скажет, что от программы «Музыкальная чехана». Вы представляете, сколько вы сэкономите тысяч шекелей, друзья мои? Дополнительная информация и заказ по телефону 054-495-9730. Повторяю, 054-495-9730.
3: Реклама.
2: Вы знаете, друзья, вот романтику все хотят, а вот мужчина, если он хочет романтики, скажу вам по секрету, дорогие женщины, он этого вам никогда не скажет. Эту романтику для него нужно немного вам с собой создать, я думаю. Просто не всем мужчинам хватает времени подумать о романтике. Ну, а если же мужчины найдут время, то они вас, дорогие женщины, очень удивят, очень своими способностями и тем, как они эту романтику понимают.

0: Да, друзья мои, ну что ж, вот вы знаете, подошел к концу час нашей программы, и я благодарю, во-первых, выпускающего редактора Анну Розину. Спасибо тебе, Анночка.
1: Спасибо тебе, Эммануэль, и всем желаю хороших выходных.
0: И знаете, подводя вот итоговую черту нашей программы, я пришел к выводу, знаете какому, что женщины хотят романтики в жизни, а мужчины хотят жизни в романтике. Желаю всем вам любви и приятных романтических выходных. С вами музыкальный человек «Один на первом» был Эммануэль Сулейманов. Пока!

0: Слушайте, объясните толком, что происходит?
1: А что объяснять? Давай на выход, все. Приехали мы, прилетели мы, полет окончен мы. Все, до свидания.
2: Эммануил Сулейманов.
3: Реклама. Жаркое лето в Center Car. Автомобили Toyota, начиная от 700 шекелей в месяц. Center Car Azur. Дерех Ашива 9. Новости Махсаны Хашмаль. Прямо сейчас сеть магазинов Махсаны Хашмаль объявила о распродаже кондиционеров и вентиляторов по невероятным ценам.
4: Ниже в мире нет цены, чем Махсаны Хашмаль.
3: Это были новости от Махсаны Хашмаль.
4: Ниже в мире нет цены, чем Махсаны Хашмаль.
5: Еще ниже!
4: Ниже в мире нет цены, чем Махсаны Хашмаль.
3: Чертог. Легендарная вода Узбекистана. 22 минерала. Кальций, магний, йод. Спрашивайте в магазинах Израиля. Чертог.
6: Оболонь. Без него не начнут.
7: Содержит алкоголь. Рекомендуется воздерживаться от чрезмерного употребления.
3: Новости Махсаны Хашмаль. Прямо сейчас сеть магазинов Махсаны Хашмаль объявила о распродаже кондиционеров и вентиляторов по невероятным ценам.
4: Ниже в мире нет цены, чем Махсаны Хашмаль.
3: Это были новости от Махсаны Хашмаль.
4: Ниже в мире нет цены, чем Махсаны Хашмаль.
5: Еще ниже!
4: Ниже в мире нет цены, чем Махсаны Хашмаль.
3: Реклама.
8: Девятый вал футбольных результатов. Море информации. Как бы не налететь на рифы.
9: Эй, капитан! Впереди земля!
8: Открывая футбольную Америку. С 12 июня по 20 июля. Каждый день подробно о Мундиале на нашей волне.
10: Первое радио. Новости.
11: Иранское руководство согласилось передать часть накопленных запасов обогащенного урана в третью страну. Подробности через несколько секунд. Пятнадцать часов в Израиле. Новости на Первом радио. Марк Кричевский у микрофона. Иранское руководство согласилось передать часть накопленных запасов обогащенного урана в согласованную третью страну, уже уведомило об этом пакистанских посредников. Об этом сообщает сегодня саудовский телеканал «Аль-Араби». На данном этапе главными разногласиями на переговорах остается судьба замороженных иранских активов. Тегеран требует разблокировать около 12 миллиардов долларов, которые удерживаются в Катаре, незамедлительно после объявления о заключении сделки. Американская администрация со своей стороны пока отказывается выполнять это условие. Бойцы подразделения «Дувдеван» в ходе специальной операции, проведенной под руководством «Шабака», задержали двух боевиков, которые занимались подготовкой террористических атак против наших военнослужащих и гражданских лиц в районе Джинина и Аль-Яума в зоне ответственности территориальной бригады «Менаше». Один из задержанных также занимался сбором средств для финансирования террористической деятельности. По сообщению пресс-службы ЦАЛЯ, в четверг был нанесен удар по цели на севере сектора Газа, в результате которой был ликвидирован боевик, планировавший совершение терактов против военнослужащих в ближайшее время. Сообщается, что ликвидированный занимался подготовкой и координацией террористической деятельности на территории Израиля и представлял непосредственную угрозу. Пресс-служба армии опубликовала сегодня видеозапись похоронной церемонии Иззадина Аль-Хаддада, руководившего военным крылом террористической организации «Хамас». Судя по обнародованным материалам, проводить в последний путь Аль-Хаддада пришли всего несколько сотен местных жителей. Похороны ликвидированного лидера боевиков прошли при минимальном количестве народа, что резко контрастирует с практикой прошлых лет, когда на прощание с фигурами подобного масштаба собирались многие тысячи жителей Газы. Официальные структуры Хамаса пока не комментируют низкую явку и не раскрывают детальные обстоятельства погребения своего командира. Сегодня, 5 июня, радиостанция Кан Решет Бет сообщила, что 9 бойцов были арестованы по подозрению в причастности к играм по ЗАМ. Ну, это такие вот дедовщина в израильской армии, в ходе которых предположительно подвергались насилию молодые солдаты подразделения. Срок содержания под стражей 7 из них продлен до воскресенья, еще 2 до понедельника. службу скорой поступило сообщение о мужчине, получившем травму во время прыжка с парашютом. Это случилось в Негеве. Фельдшеры МАДА оказали пострадавшему медицинскую помощь и в критическом состоянии доставили его в больницу Сорока в Баэр-Шеве. По данным медиков, речь идет о мужчине примерно 40 лет, получившем множественные травмы. К моменту прибытия бригады МАДА он находился без сознания. Голкипер сборной Израиля по футболу Даниэль Перец подписал с Саутгемптоном 4-летний контракт. Как сообщает спортивное издание One, это издание сообщает это со ссылкой на официальный сайт клуба. Израильский вратарь перешел в Саутгемптон зимой на правах аренды. С ним клуб был близок к выходу в премьер-лигу. Помешал шпионский скандал, о котором мы с вами говорили. Ну, пожелаем Перцу, так сказать, всяческих успехов. Сумма сделки между Саутгемптоном и Баварией оценивается 8 миллионов евро. Ну, а сейчас, друзья мои, передача «Диско Шахри», что в переводе с узбекского означает «город диско». Вот что делает музыкальная чайхана с человеком с проблемной психикой. Итак, «город диско» на Первом радио.

0: Вот возьму и уеду в прошлое.
1: Встаньте в круг.
2: Каждую пятницу.
1: Возьмитесь за поручни.
2: С 15 до 17.
1: Закройте глаза.
2: Два Игоря возвращают вас в прошлое.
1: Дышите глубоко. Не подглядывайте.
2: Красковский и Рубин. Город Диско на Первом

0: Ничто не предвещало того, что они встретятся в пятничном эфире после долгой разлуки. Рубин, привет, дружище.
1: Привет, Игорь Красковский. Привет всем, кто настроил свои радиоприемники на волну первого радио.
0: А если не настроили, то включайте обязательно радиоприемники или наши аппликации. Будьте вместе с нами, потому что «Город диско» — это музыка, которая звучит в наших сердцах. Это лучшие хиты 80-х и 90-х годов. Слава богу, что мы вместе, молодцы.
1: Конечно. Ну, а сегодня у нас первая пятница месяца июнь.
0: Что ты говоришь?
1: А это значит, что сегодня мы будем поздравлять и с удовольствием слушать песни в исполнении певцов и певиц, которые в прошлом месяце отметили свой день рождения.
0: А самое главное, что сегодня компьютер повернут в мою сторону. Да, и сегодня я вместе с вами на линии WhatsApp.
1: 054-2070-800. Как всегда, каждую неделю у нас есть баттл. Две композиции, одна из которых будет завершать эфир. Вы голосуете, выбираете ту песню, которая вам нравится больше.
0: У нас тем более есть спонсор нашего сегодняшнего баттла. Это Рестобар Лиса, где по четвергам дискотеки, а по пятницам, ага, караоке.
1: И, кстати, раз ты уже вспомнил про нашего спонсора, он нам сегодня дал приз разыграть для вас, дорогие друзья. Вы должны прислать коротенький стишок, в котором обязательно должны присутствовать Челентано, Кутуньо
0: так.
1: И слово «танцы».
0: Танцы, танцы, кутунанцы, челентанцы.
1: Прямо сейчас два фрагментика для того, чтобы вы смогли ознакомиться.
0: А что дарят?
1: А, дарят?
0: Да.
1: 200 шекелей купончик.
0: А,
1: да.
0: Хорошо.
1: Хороший приз, денежный.
0: Чтобы потратить.
1: Да.
0: Да, я понял. Хорошо, давай начнем с сегодняшнего батла. Начнем. У нас линия не поменялась. 054-2070-800. Выбрать будет легко. Все любят Челентано. Все любят караоке. Максимум сделайте «Орел и Решка» и голосуйте. Поинтенсивнее голосуйте. Это моя личная просьба.
1: Прямо сейчас прозвучит два отрывочка, а после этого мы продолжаем знакомить вас с еще одним именинником. У него юбилей прямо сегодня. Кенни Джи, как стало известно, он какой-то твой даже, может быть, дальний родственник, ты знаешь?
0: Конечно, что такое?
1: Все одесситы родственники, ты же мне говорил. Все, слушаем. Спасибо, кстати, Лене Семеновой за прекрасную рубрику, которую она приготовила для всех вас, дорогие друзья.
2: Диско-баттл в городе Диско.

0: Спонсор батла в городе Диско – Рестобар Лиса. Рыба, морепродукты и мясо на гриле. Огромный выбор разливного. Каждый четверг – дискотека с диджеем Рубиным. А по пятницам – поем караоке. Рестобар Лиса. Абонаим 1 Ашдот. День артиста на Первом радио.
1: Оказывается, гениальный музыкант может чертовски профессионально разбираться не только в сложных джазовых аккордах, но и в биржевых котировках. Напомню, сегодня на Первом продолжается праздничный сериал к 70-летнему юбилею Кенни Джи. Трек, под латиноамериканские ритмы которого вам наверняка прямо сейчас хочется пуститься в пляс, называется «Хавана». В середине 90-х эта знойная вещь взрывала мировые радиоэфиры, а сам Кенни Джи собирал стадионы. Но пока фанаты наслаждались его сочными соло на саксофоне, сам музыкант умудрился провернуть грандиозную финансовую сделку, о которой в шоу-бизнесе до сих пор ходят легенды. Помните, мы говорили, что у нашего именинника есть диплом бухгалтера? Так вот, Кенни Джи доказал, что учился в университете он не зря. Сейчас будут подробности. Итак, на самой заре 90-х, когда он еще только шел к своей Грэмми, его дядя познакомил его с молодым предпринимателем, который мечтал построить кофейную империю. В те годы идея продавать обычный черный кофе в бумажных стаканчиках за несколько долларов казалась безумием, и никто из крупных воротил не хотел давать на это деньги. Но Кенни Джи доверился своей интуиции и стал одним из первых и самых крупных частных инвесторов в тогда еще крошечную и никому неизвестную сеть кофеен. Между прочим, он вложил в этот стартап львиную долю своих первых гонораров. И вот прошло всего несколько лет, и эта скромная кофейная компания превратилась в самую гигантскую и культовую сеть кофеен на планете, чьи зеленые логотипы можно встретить в любой точке мира. Акции взлетели до небес, превратив Кенни Джи в баснословно богатого человека. Сам юбиляр иронично признается, что вот эта кофейная инвестиция в итоге принесла ему едва ли не больше денег, чем все проданные платиновые альбомы вместе взятые. Так что его внутренний бухгалтер просто гениально сработал, и, вопреки словам легендарного Барри Уайта, диплом бухгалтера Кенни все же пригодился. Но, став мультимиллионером, Кенни Джи не превратился в скучного богача в строгом костюме. Свои огромные доходы он тратит на очень экстремальные и опасные мужские увлечения. О том, почему наш кудрявый романтик вне сцены предпочитает смотреть на землю исключительно из кабины собственного самолета и за что его уважают суровые американские пилоты, я расскажу вам в следующем выпуске, не переключайтесь. Пока же ловим жаркое кубинское солнце. Трек «Хавана» Кенни Джи на Первом радио.

0: День артиста на Первом. Реклама.
1: Центр Кар с вами всегда и в любой ситуации. Азур Дере Хашива 9.
2: Дорогие друзья, здравствуйте. Я историк моды Александр Василь. С 18 по 20 июня этого года я обязательно приеду в Израиль.
3: Билеты в кассе «Браво». Звездочка 3221.
4: Новости «Махсаны Хашмаль».
5: Прямо сейчас сеть магазинов «Махсаны Хашмаль» объявила о распродаже кондиционеров и вентиляторов по невероятным ценам.
6: Ниже в мире нет цены, чем «Махсаны Хашмаль».
4: Это были новости от «Махсаны Хашмаль».
6: Ниже в мире нет цены, чем «Махсаны Хашмаль».
3: Еще ниже!
6: Ниже в мире нет цены, чем «Махсаны Хашмаль».
1: Жаркое лето в Центр Кар.
7: Центр Кар является поставщиком автомобилей престижных марок. Они есть всегда в наличии и на выбор.
1: Центр Кар Азур.
4: Реклама.

0: И снова всем привет, Игорь Красковский, диджей Рубин, сегодня в эфире, привет. Пятница.
1: Да-да-да. Эту подложку я тебе прислал, не?
0: Предыдущую.
1: Блин, я не запомнил. Не, ну это шакатак, это понятно.
0: Я пока отдыхал дома 3 месяца, я очень много музыки переворошил, послушал, вспомнил, поэтому будет много интересного.
1: Послушал Валерия Леонтьева, в конце концов, да, целый альбом.
0: Оценил его одежду, которая даже сегодня на сцене смотрится очень актуальненько.
1: Да.
0: Да.
1: Могу сказать, чтобы диджею Рубину было скучно, поэтому он строчил СМС-ки днем и ночью по любому поводу.
0: Солистка группы Роксет могла отметить свой день рождения очередной, 68 лет. 30 мая у нее был день рождения. Она не с нами, но пока ее песни звучат в эфире, мы не забываем о ней.
1: Давай я напомню, что у нас сегодня баттл есть очень хороший. Сегодня, кстати, Адриано Челентано соперничает с Тото Кутуньо. Причем, Рубин, я подумал, что если выиграет Челентано, то Тото Кутуньо тоже будет, в общем-то, не обидно, потому что...
0: Почему?
1: Песню, которую поет Челентано, написал Тото Кутуньо. Видишь, какая история
0: получается? Ну, молодец, Тото Кутуньо вообще молодец был. Писал замечательную песню.
1: Вообще, Кутуньо, перевести на русский, там, молодец.
0: Дорогие
1: либо
0: друзья.
1: Либо так, молодец.
0: Молодец. Учите языки, это очень часто просто выручает в различных жизненных ситуациях. 054-2070-800. Снова два фрагментика, и следующая именинница уже готова спеть сразу на двух языках. И на испанском, и на русском.
1: С ума сойти.
0: Уругвайская певица, помнишь, «Дикий ангел»
1: Наталья
0: сериал?
1: Наталья Орейро, да, конечно, помню.
0: У нее, сейчас посмотрим, какого числа, 19 числа, ей исполнилось всего лишь 49 лет.
1: Да не может быть.
0: Молоденькая.
1: Какие 49?
0: 49.
1: Да не.
0: Проверишь? А пока сразу два фрагмента звучат, чтобы напомнить, кто сегодня соревнуется. И после этого Наталья Орейро с песней «Russian Girls».
2: Диско-баттл в городе Диско.

Спонсор батла в городе Диско – Рестобар Лиса. Рыба, морепродукты и мясо на гриле. Огромный выбор разливного. Каждый четверг – дискотека с диджеем Рубиным. А по пятницам – поем караоке. Рестобар Лиса. Абонаим 1 Ашдот.

0: водку пить не будете? Голые танцевать не будете при луне?
1: Почему вы думаете, что мы можем танцевать голыми при луне?
0: Садись, ах, прокачу!
1: Скоро воспользуемся гостеприимством.
2: Игорь Красковский и Игорь Рубин.
3: Город диско.
4: Леня Кравцов продолжает эфир, да?
5: Надо проверить его корни. Может быть, одесские точно есть. Как у Кенни Джей, как у Сильвестра Сталлоне.
4: Лени Кравец
5: и у всех приличных людей должны быть одесские корни.
4: 26 числа ему исполнилось 62 годика.
5: Мазальтов!

0: Но я такой душный, знаешь. Я взял и проверил. Что касается Лени Кравица, его одесских корней. Да, у Лени Кравица действительно есть одесские корни. Его дедушка по отцовской линии был родом из Украины, а родители его отца, Анны Зигмана, эмигрировали в США из Одессы в начале прошлого века. Так что таки да.
1: Ну, хорошо, отлично.
0: Наш человек.
1: Да. Сразу после этого, как ты любишь ее называть, подружка диджея Рубина Ольга Лаки тоже в прошлом месяце отметила свой день рождения. Ну, мы Олю с удовольствием поздравляем. Мы дружим уже лет 20, я так думаю. С момента первых гастролей группы «Вирус» в Израиле.
0: Что я могу сказать? Мазальтов.
1: Мазальтов.

0: Почему же музыки-то нет? Ну-ка дайте что-нибудь веселое, ритмичное.
1: Город диско. Золотые хиты 80-х и 90-х.

Шалом, Израиль! Это Ольга Лаки из группы «Вирус». Спасибо за поздравления с днем рождения двум Игорям. Ну а диджею Рубину крепкого здоровья. Береги ноги.

0: Реклама. Здравствуйте, у микрофона Слава Шмидт, владелец компании Schmidt Kitchens. Выбор новой кухни – это большое событие. Мы специализируемся на производстве и поставке немецких кухонь, эталона качества, функциональности и стиля, используя только лучшие материалы, чтобы ваша кухня радовала вас на долгие-долгие годы. От первого эскиза до финальной установки мы создаем кухни, которые идеально вписываются в интерьер вашего дома. Мы превратим вашу мечту в реальность. Звоните 03-5-40-50-60. Давайте вместе создадим кухню, о которой вы всегда мечтали. С уважением, Слава Шмидт.
1: Пельмени? Да. Вареники? О, да. Чебуреки, голубцы, котлеты.

0: Хочется по-настоящему вкусно и быстро. Спрашивайте в магазинах. Шеф Абухари, главный по вкусу.
1: Поздравляем жителей Ашкелона с открытием нового филиала сети Мада Неймания по адресу Эликоин 21. В честь открытия 20% скидка на весь ассортимент в отделах свежего мяса и мясоколбасных изделий.
2: В соответствии с условиями мероприятия.
3: Только в Центркар. Скажите радио и получите ваш автомобиль прямо сегодня. Оплатить вы начнете только через 3 месяца. Центркар Азур.
4: Реклама.

0: Красота-то какая! Лепота!
1: Город Диско!
2: Еврейские корни у него точно есть, у Билли Джоэла. А вот одесские я не знаю.
3: Тогда надо узнать, есть ли у Агутина одесские корни. Нет, еврейские корни, конечно, есть, потому что Билли Джоэл наш человек, но нет, с Одессой он не связан.
2: Скажи мне, наш одесский человек.
3: Да.
2: Радиослушатели не хотят сегодня получить приз?
3: Да, сегодня баучер приз от спонсора, да, нашего батла сегодня, от Рестобара Лиса. Вы должны написать стишок, маленький, короткий стишок, где есть слова «кутуньо», «челентано» и «танцы».
2: Да,
3: и прислать
2: лишь
3: сюда на WhatsApp линию, и мы потом посмотрим, какой классный, самый подарим вам от нашего спонсора 200 шекелей купон. По-моему,
2: да,
3: круто.
2: Конечно.
3: Хороший диль.
2: Да.
3: Могу вам сказать.
2: Послушали хорошую музыку, потом пришли.
3: Кстати, у меня уже есть один стишок интересный,
2: ну,
3: который написал Леонид Агутин своей жене, у которой день рождения был в мае, между прочим. В моей душе восторг и счастье, и удивительный покой. Ведь день рождения — грустный праздник, когда он твой. Когда тебя все поздравляют, что дотянул, что стал взрослей. Я знаю, но тебе желаю как можно больше этих дней. Хватит или еще?
2: Хватит.
3: Хватит.
2: Но
3: с днем
2: рождения.
3: Да.
2: Давайте еще раз два фрагментика послушаем. И сразу после этого замечательная песня «Королева», которую Леонид посвятил своей супруге.
3: Маше.
2: Маше.
1: Диско-баттл в городе Диско.

Спонсор батла в городе Диско – Рестобар Лиса. Рыба, морепродукты и мясо на гриле. Огромный выбор разливного. Каждый четверг – дискотека с диджеем Рубиным. А по пятницам – поем караоке. Рестобар Лиса. Абонаим 1HDOT.

0: Разрешите вас пригласить?
1: Куда?
0: На танец. Только не говорите, что вы не танцуете. Когда мужчина отказывает, это подозрительно. А то, смотрю, сидит симпатичный мужчина один и не танцует.
1: Это кто симпатичный? Я, что ли? Ну ты даешь. От меня даже в детстве лошади шарахались.
0: Чепуха. Вы на любителя. Как вас зовут, кстати?
2: Игорь Красковский и Игорь Рубин. Город Диско.
0: Вы потрясающе танцуете.

0: хорошо подпевать под эту песню. Ла-ла-ла.
1: Да, да, я люблю эту песню, кстати, и певицу тоже люблю, потому что слежу за ней еще с конца 80-х.
0: Она тоже тогда, отметила свой.
1: Она была молоденькая, да, восходящая австралийская звездочка. И до сих пор.
0: Кайли Минок. Ну а первый час программы «Город Диско» приближается к финалу. Далеко не уходите, потому что у нас еще очень много именинников и именинниц.
1: Подтверждаю.
0: Ну и конкурс продолжается. 054-2070-800.

0: Город диско по пятницам — это просто счастье какое-то, и ведущие просто прелесть.
1: Игорь Красковский и Игорь Рубин. Город диско. Девятый вал футбольных результатов. Море информации. Как бы не налететь на рифы.
2: Эй, капитан, впереди земля!
1: Открывая футбольную Америку. С 12 июня по 20 июля. Каждый день подробно о Мундиале на нашей волне.
3: Реклама.
4: Оболонь. Без него не начнут.
5: Содержит алкоголь. Рекомендуется воздерживаться от чрезмерного употребления.
6: Чертог. Легендарная вода Узбекистана. Природная энергия горных хребтов в каждой капле. 22 минерала. Кальций, магний, йод. Спрашивайте в магазинах Израиля. Чертог. Пейте на здоровье.
7: Лакок. Освежающие летние коктейли с петушком Лакок. Ищи на полках Мохито, Маргариту и Блю Лагун Лакок.
8: Лакок.
5: Содержит алкоголь. Рекомендуется воздерживаться от чрезмерного употребления.
9: Новости Махсаны Хашмаль.
10: Прямо сейчас сеть магазинов Махсаны Хашмаль объявила о распродаже кондиционеров и вентиляторов по невероятным ценам.
11: Ниже в мире нет цены, чем Махсаны Хашмаль.
9: Это были новости от Махсаны Хашмаль.
11: Ниже в мире нет цены, чем Махсаны Хашмаль.
12: Еще ниже!
11: Ниже в мире нет цены, чем Махсаны Хашмаль.
13: Минеральная вода из Карловых Вар. Рекордно много магния. Минимум натрия. Магнезия. Ваше здоровье из Чехии. Скоро в Израиле.
3: Реклама.
14: Проходите, садитесь. Какие жалобы?
15: Я вот это что-то хотел, это... У меня проблема.
14: Конкретней.
15: Я это... Все время скучаю, понимаете?
14: Ну, ничего страшного, все иногда скучают.
15: Я все время скучаю... По пятнице.
14: Бог ты мой, так это же у вас синдром Робинзона. Не волнуйтесь, это излечимо. Я вам предлагаю вот что.
16: Каждую пятницу с 17 до 20.00 музыкально-развлекательная программа «Вечер.ком». Любимая музыка, интересные новости и обзор кинофильмов с Андреем Смертенко.
14: Леночка, есть еще пациенты?
17: На сегодня нет.
18: Тогда можно я тебя буду называть «Пятница»?
15: Доктор, извините, я, кажется, здесь очки забыл.
16: Вечер.ком. Слушайте каждый час новости на Первом.
19: Это самые проверенные факты.
20: Это самая оперативная информация.
21: Это самая непредвзятая подача.
16: Новости каждый час. Оставайся на Первом и не пропусти важное.

0: Первое радио. Новости.
1: Согласовано назначение новых судей в окружные суды. Подробности через несколько секунд. Шестнадцать часов в Израиле. Новости на Первом радио. Марк Кричевский у микрофона. Министр юстиции Яриф Левин, комиссия по назначению судей и управление судебной системы достигли полного соглашения по кандидатурам новых судей для окружных судов. Согласно источникам в юридических кругах, утвержденный перечень полностью соответствует списку имен, который министр юстиции был готов согласовать до вынесения богатцам судебного постановления, обязывающего его опубликовать список. В качестве компромисса официальное уведомление о назначении в государственном бюллетене было подписано директором управления судебной системы, а не министром юстиции. Соответствующий список кандидатов опубликован в официальных правительственных источниках. Организаторы пропалестинского сухопутного конвоя в Газу сообщили о задержании своих людей в Ливии. Вооруженные формирования Халифы Хафтара перехватили группу в Бенгази. Активисты находятся под стражей уже 10 дней. Представители движения открыто жалуются на жестокое обращение, признают разницу подходов. Ливийские следственные изоляторы оказались намного хуже израильских тюрем. Активистов поместили в секретные центры содержания без права на связь с внешним миром. В знак протеста арестованные объявили голодовку. Отказ от воды и пищи спровоцировал обмороки, однако администрация не допускает к ним медицинский персонал. Местные спецслужбы допрашивают участников конвоя как лиц, которые представляют угрозу нацбезопасности. Следователи интересуют характер их деятельности и контакты внутри сектора Газа. Власти используют психологическое давление, угрожают активистам скорым началом показательных судов. Управление ООН по координации гуманитарных дел более чем вдвое увеличило финансовые требования для помощи Ливану на фоне конфликта между Израилем и Хизбаллой. В ближайшие полгода стране потребуется минимум 640 миллионов долларов. ООН предупреждает, что гуманитарная ситуация в Ливане остается крайне тяжелой и продолжает все время ухудшаться. В организации указывают на повторные перемещения населения, нехватку мест в убежищах и ограниченные возможности для безопасного возвращения людей в свои дома. Председатель КНР Си Цзиньпинь 8-9 июня посетит Северную Корею, проведет встречу с ее лидером Ким Чен Ыном, сообщили государственные СМИ обеих стран. Это будет первая поездка Си Цзиньпина в Северную Корею почти за 7 лет, то есть 2019 года. Китай остается главным экономическим и политическим партнером Северной Кореи, находящейся под масштабными международными санкциями за свои ядерные программы и обвинений в нарушениях прав человека. Китай и Северная Корея имеют общую границу протяженностью около 1400 километров и связаны договором о взаимной обороне, единственным подобным соглашением Китая с какой-либо страной мира. Документ предусматривает взаимную поддержку в случае нападения на одну из сторон. В этом году договору исполняется 65 лет. Согласно обновленным данным платформы Polymarket, которая занимается ставками на различные события, включая политические и военные, на вопрос, кто станет следующим премьер-министром Израиля после, естественно, следующих выборов, Гади Эйзенкот переместился на второе место с результатом 28,4%. На текущий момент он уже обогнал Нафтали Беннета, у которого сейчас 26%. На первом месте по-прежнему находится Бенямин Нетаньяху с 33%, а Авигдор Либерман замыкает список. У него 3,5%. Я напомню, Polymarket — это не опрос общественного мнения, а рынок предсказаний, основанный на ставках. Это означает, что данные отражают не прямую поддержку избирателей, а ожидания рынка относительно того, кто выиграет выбор. Вы слушали новости на Первом радио 89.1 FM. Программа «Город Диско» продолжает свою программу. Сегодня я слышал много итальянцев, да? Правильно? Я слышал итальянцев? Ну, так себе итальянцев. Но я всегда слышу итальянцев, даже если поют по-английски. Итак, город Диско на Первом радио.
2: Вторая часть марлезонского балета.
3: Дамы и господа, встречайте. Игорь Красковский.
4: Это гигант мысли.
3: И Игорь Рубин.
4: Отец русской демократии и особо приближенная к императору.
3: Город Диско.

0: Лето в городе диско.
1: А что, уже лето?
0: Да, сегодня уже первая пятница летняя.
1: Слушай, точно, как я все пропустил.
0: Вот ты представляешь, да. Вовремя я вернулся для того, чтобы тебе все
1: пора,
0: напомнить.
1: Пора, Рубин, пора мне в отпуск уходить, вот что.
0: А, да, ты устал за три месяца без меня работать, да?
1: Я устал. Я отдыхаю,
0: я устал, мне пора уйти.
1: Нет, вот это ж Ельцин, да, так говорил?
0: Да,
1: я устал,
0: да.
1: Я ухожу.
0: Нет. Ухожу.
1: Я в отпуск ухожу, выпрыгну и запрыгну.
0: Ну, отпуск — это хорошее дело. И хорошее дело батл, две композиции, которые сегодня вы должны выбрать. Одну из них, и она завершит эфир.
1: У нас сегодня Адриано Челентано соперничает с Тото Кутуни. Какая песня вам нравится, та и закончит сегодняшнюю программу, дорогие друзья. Тем более я уже говорил, что Тото Кутуни точно не обидится, потому что и первая, и вторая песня написаны им самим. И у нас, как всегда, есть спонсор,
0: да,
1: батла. Это Ристобар Лиса в Аждоде на улице Абанаим. Он находится и там по четвергам. Дискотека по пятницам. А сегодня пятница.
0: Да.
1: Это не намек. По пятницам караоке, где мы поем любимые друзья песни.
0: Ну а по поводу дискотеки хочу сказать, что 18 июня, совсем скоро, я возвращаюсь и на дискотеку тоже, не только в радиоэфир. Поэтому, если вы хотите прийти и потанцевать, я вас всех приглашаю.
1: Поэтому бегите.
0: Да.
1: Ну, давай послушаем два отрывочка и напомним о том, что сегодня спонсор дает приз тем, кто составит четверостишье, используя слова Челентано, Кутуни, танцы. Самое приятное, самое лучшее, самое прикольное мы выберем, и тогда вы получите купон на 200 шекелей в ресто-баре Лиса. Ну все, поехали.
0: Два фрагментика звучат прямо сейчас. Ну а после
1: давай
0: этого наш любимый...
1: А, Владимир Борисович Кузьмин,
0: да,
1: празднует день рождения.
0: Юбилей.
1: Юбилей.
0: 70 лет.
1: 70 лет. Ёлки-палки. Да, и одна из моих любимых песен сегодня прозвучит. И надеюсь, вам она тоже очень нравится. Называется она «Пристань твоей надежды».
0: И моей тоже.
1: Поехали.
2: Диско-баттл в городе Диско.

Спонсор батла в городе Диско – Рестобар Лиса. Рыба, морепродукты и мясо на гриле. Огромный выбор разливного. Каждый четверг – дискотека с диджеем Рубиным. А по пятницам – поем караоке. Рестобар Лиса. Абонаим 1 HDOT.

0: меня определили в старшую группу, а там одни бабки собираются.
1: Ну, слушайте, вы извините, тоже не мальчик.
0: Ну, мальчик не мальчик, а в старики тоже записываться не собираюсь.
2: Игорь Красковский и Игорь Рубин.
1: Вы же танцевать не сможете, сами же потом жаловаться будете.
0: Я жаловаться не буду.
1: Я вас переведу в молодежную группу.
3: Город диско.
4: Давайте поздравим Стиви Уандера с днем рождения. Я один раз видел, когда у Тома Джонса был день рождения, а он там в жюри какого-то конкурса был, и мы включили на экране, как Стиви Уандер поздравляет его, Тома Джонса. Он аж за вас слезы у него проступили. Это так было классно. Я хочу тоже поздравить Стиви Уандера, и чтобы он это услышал, и у него проступили слезы, потому что мы его, ну, просто обожаем. Дико обожаем, да.

0: Рецепт диско.
1: Максимум вкуса с первого укуса. Пельмени «Мама Мэри».
2: Реклама. Новости «Махсаны Хашмаль».
3: Прямо сейчас сеть магазинов «Махсаны Хашмаль» объявила о распродаже кондиционеров и вентиляторов по невероятным ценам.
4: Ниже в мире нет цены, чем «Махсаны Хашмаль».
2: Это были новости от «Махсаны Хашмаль».
4: Ниже в мире нет цены, чем «Махсаны Хашмаль».
5: Еще ниже!
4: Ниже в мире нет цены, чем «Махсаны Хашмаль».
6: Здравствуйте, у микрофона Слава Шмидт, владелец компании Schmidt Kitchens. Выбор новой кухни – это большое событие. Мы специализируемся на производстве и поставке немецких кухонь, эталона качества, функциональности и стиля, используя только лучшие материалы, чтобы ваша кухня радовала вас на долгие-долгие годы. От первого эскиза до финальной установки мы создаем кухни, которые идеально вписываются в интерьер вашего дома. Мы превратим вашу мечту в реальность. Звоните 03-5-40-50-60. Давайте вместе создадим кухню, о которой вы всегда мечтали. С уважением, Слава Шмидт.
7: Оболонь. Без него не начнут.
8: Содержит алкоголь. Рекомендуется воздерживаться от чрезмерного употребления.
9: Напоминаю, что у вас запланировано отбеливание зубов. Красивая улыбка ждет вас в сети стоматологических клиник доктора Бангиева. Звоните звездочка 9442.
2: Новости «Махсаны Хашмаль».
3: Прямо сейчас сеть магазинов «Махсаны Хашмаль» объявила о распродаже кондиционеров и вентиляторов по невероятным ценам.
4: Ниже в мире нет цены, чем «Махсаны Хашмаль».
2: Это были новости от «Махсаны Хашмаль».
4: Ниже в мире нет цены, чем «Махсаны Хашмаль».
5: Еще ниже!
4: Ниже в мире нет цены, чем «Махсаны Хашмаль».
2: Реклама.
1: День артиста на Первом радио.
10: Ловите, друзья, этот мощнейший качающий фанковый грув и взрывную медь, которые прямо сейчас заставляют ноги сами проситься в пляс. Сегодня на Первом продолжается праздничный марафон, посвященный 70-летнему юбилею Кенни Джи. Трек, под который мы открываем этот выпуск, называется «Pick up the pieces». Это невероятно подвижная кавер-версия на культовый хит 70-х группы Average White Band. Кенни записал ее в 2004-м, и здесь его саксофон звучит настолько дерзко, настолько стильно и выверено, что под этот ритм просто невозможно стоять на месте. И этот безупречный стиль чувствуется во всем, за что бы Кенни Джи не брался. И я сейчас говорю о том, что на протяжении 40 с лишним лет Кенни Джи остается верен своему фирменному образу. Элегантный костюм и копна роскошных длинных кудрявых волос. В эпоху, когда звезды меняют имидж каждый сезон, Кенни умудрился превратить собственные волосы в один из самых узнаваемых и дорогих брендов в мировой музыкальной индустрии. Но именно эта идеальность годами не давала покоя американским таблоидам и акулам пера, которые без конца плодили вокруг прически Кенни Джи самые нелепые слухи и сплетни. В Голливуде долгое время, всерьез причем, циркулировал слух, будто Кенни Джи застраховал свои легендарные кудри в компании, не скажу какой компании, на сумасшедший 1 миллион долларов. Папарацци буквально объявляли охоту на музыканта, пытаясь подловить его в неподходящий момент. А некоторые таблоиды и вовсе строчили статьи о том, что шевелюра артиста – это высокотехнологичный и очень дорогой парик, потому что, цитата, «натуральные волосы не могут выглядеть настолько безупречно в его возрасте». Сам Кенни лишь отмахивался от этих сплетен в интервью, уверяя, что никакого парика и страховки нет. Он говорил: «Ребята, это просто хорошая еврейская генетика, калифорнийское солнце и тонна качественного кондиционера для волос, который я наношу на них каждый божий день». Так или иначе, кудри Кенни Джи остаются на месте, а сам он продолжает доказывать, что истинный стиль с годами становится только дороже и авторитетнее. Но пока стилисты пытались разгадать секрет его укладки, сам Кенни Джи готовился совершить то, что навсегда впишет его имя в мировую историю не только музыки, но и человеческих возможностей. О том, как наш именинник умудрился заставить судей книги рекордов Гиннесса судорожно смотреть на секундомеры, я расскажу вам в следующем выпуске. Не переключайтесь, друзья, а пока слушаем взрывной стильный фанк-хит «Pick up the pieces» на Первом радио.

0: День артиста на Первом.
1: А можно двух Игорей заставить петь вживую больше? Два Игоря, город диско, они иногда поют. Влад, вы как главный редактор, заставьте их больше петь.
2: Город диско.
3: Пусть они остаются на этой творческой волне. Захотят еще спеть, споют.
4: Юра музыкант. Вот так он сам себя называет. 69 лет. Поздравляем Юрия Шевчука с днем рождения.
5: Игорь, радиоведущий.

Сашка да Илья, хватит хлеба. Да 100 грамм без них нельзя, что нам плакать. Здесь не срам, чего страдать, рай не сля.

да скатилась по зале убитых песен. Да мне нечего терять, мир так тесен. Дай

0: Наша музыкальная машина времени переносится в прошлое. Рубрика редисков, в которой я вспоминаю старые добрые хиты, спеты снова и по-новому. Сегодня в этой рубрике певица Сандра, ее песня «Мария Магдалена», которая стала главным синглом в карьере немецкой певицы и визитной карточкой целой эпохи евродиско. Она, вот помню, возглавила сразу хит-парады в 21 стране. Сразу же после релиза, который был в 1985 году. Ну а в Советском Союзе пластинки и кассеты привозили моряки из заграничных плаваний. И люди копировали, и такие люди, как Игорь Красковский, занимались тем же самым.
1: Да, а потом привозили в Сухуми, Батуми, продавали по студиям звукозаписи, делали хорошие бабки, между прочим.
0: Сегодня такой интересный, прикольный танцевальный ремикс от диджея Энд Ли. Игорь Красковский знаком с этим ремиксом. Ему понравилось.
1: Да, мне я дал добро, совершенно верно.
0: Давайте послушаем и решим, нравится вам этот ремикс или нет. Это рубрика «Редиско» в городе Диско.
2: Давай, Игорек!
3: Ух ты, Игорек!
4: «Редиско» в городе Диско.

0: Фрэнди Диско. Реклама. Opal Balance. Меняем отсроченные чеки на наличные. Звездочка 9531. С разрешения Министерства финансов. Несоблюдение условий погашения суда или кредита может привести к штрафным санкциям в виде комиссионных или принудительным выплатам по решению суда.
1: Центр Кар с вами всегда и в любой ситуации. Азур Дер-э-Хашева 9.
2: Поздравляем жителей Ашкелона с открытием.

0: Ну что, Игорь Красковский, я думаю, что самое время объявить, кто у нас победил в конкурсе. Ты как считаешь?
1: Да, в смысле, четверостишие?
0: Ну, конечно.
1: Так, сейчас мы посмотрим. Ну, есть примерно раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Все зачитать?
0: Ну, давай, ну, все не все, выбери самое прикольное.
1: Да, самое прикольное. Давай, поедем.
0: Давай.
1: Кутунья так поет, Челентано плачет, я танцую и пою. И желаю всем удачи. Лина Аждо.
0: Молодец.
1: Кутунья с Челентано любят танцы до тумана. Крутят ноги, крутят плечи, веселятся целый вечер. Анюта. Ну, хорошо.
0: Да, ну, да, неплохо, хорошо, да.
1: Кутунья, Челентано, танцы, лето, смех и планы.

0: Время быстро пролетело. Хорошо, что это было. Это отлично. Это мне
1: хороший
0: кажется,
1: вариант, да,
0: правда?
1: Да.
0: Так. Под Кутуньо с Челентано мы танцуем неустанно. Пусть проходят годы мимо. Эта музыка любима. Ой, мне нравится. Вообще, я просто я бы не смог так написать. Кутуньо Челентано, танцы до утра. Молодость вернулась, будто со двора. Пусть уже не 20, это не беда. Если сердце пляшет, значит, молода. Рубин, как тебе это?
2: Тоже хорошо.
0: Под Кутуньо Челентано мы танцуем неустанно, пусть проходят годы мимо. Эта музыка любима.
1: Я думаю, что вот это стихотворение четверостишее заслуживает первого места.
0: Вот это, да?
1: Да.
0: Это написала нам Ольга.
2: Да.
0: Вот мы после программы найдем ее номер телефона здесь в WhatsApp, да? Можешь же найти, да, номер
1: телефона? Да, конечно.
0: И позвоним, и обрадуем. Ольга, молодец. Еще раз прочту вашу ваше произведение под Кутуньо с Челентано. Мы танцуем неустанно. Пусть проходят годы мимо. Это музыка. Ага, любима.
3: Батл в городе Диско.

Спонсор батла в городе Диско – Рестобар Лиса. Рыба, морепродукты и мясо на гриле. Огромный выбор разливного. Каждый четверг – дискотека с диджеем Рубиным. А по пятницам – поем караоке. Рестобар Лиса. Абонаим 1 Аждот.

0: Вечно молодая наша и энергичная зажигалка Шер. Ей 80 в прошлом месяце исполнилось.
1: Я не верю.
0: Потрясающе, удивительно.

0: а где же твой Карлсон?
1: Он улетел, но он обещал вернуться.
2: Город диско.
1: Ку-ку, мой

0: Get ready for the countdown. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0.
1: And the winner is...
2: Аплодисменты со счетом 39 против 35 побеждает великий Адриано Челентано. Но, как я уже говорил, все равно Кутуни не будет... скучно и грустно, потому что это его песня. Всем отличного продолжения сегодняшнего дня. Спасибо вам.
3: Шаббат шалом. Андрей Смертенко уже готов нас заменить, уже машет руками.
2: И мы машем руками.
3: И мы тоже.
2: Мы говорим до свидания, до будущей недели. Пока.
3: Счастливо.

0: We have had some technical problems.
1: Ну, auf Wiedersehen, goodbye, au revoir. Короче говоря, чао.
2: Все, кино не будет, электричество кончилось.
3: Город диско.
4: Реклама.
5: Лена, ну какая машина?
6: Такая маленькая, с такими пимпочками и сзади такие две штучки.
5: Все ясно, надо брать.
7: Центр Кар Азур. Дыры Хашива 9-03-558-54-58.
8: Боль в спине, диагностика и восстановление позвоночника, мышц и суставов. Выявляем и убираем причину боли, а не симптомы. Не терпи, звони, звездочка 9533. Центр ГАФ КЮР, звездочка 9533.
9: Дорогие друзья, здравствуйте, я историк моды Александр Васильев. С 18 по 20 июня этого года я обязательно приеду в Израиль.
10: Билеты в кассе «Браво», звездочка 3221.
11: Только в «Центркар».
12: «Центркар» является поставщиком автомобилей престижных марок. Они есть всегда в наличии и на выбор.
13: «Центркар Азур».
4: Реклама.
14: 9-й вал футбольных результатов. Море информации. Как бы не налететь на рифы.
15: Эй, капитан! Впереди земля!
14: Открывая футбольную Америку. С 12 июня по 20 июля. Каждый день подробно о Мундиале.
4: Вечер.ком.
16: Мы все начнем сначала.
17: Начнем.
18: Давайте начнем.
19: Начнем карнавал.
4: Программа Андрея Смертенко. Хорошее настроение, музыка и разная всячина. Вечер.ком.
20: О,

0: Добрый вечер, дорогие друзья! С вами я, Андрей Смертенко. Программа «Вечер.ком» стартовала. Время в Израиле 17 часов 5 минут. И сейчас звучал для вас невероятнейший трек под названием «Go» от группы Chemical Brothers. Спасибо за это Яне Романовой, нашему музыкальному редактору. Она невероятные плейлисты каждый раз для меня собирает. Я каждый раз от них кайфую. Это просто что-то с чем-то. Это прям огромная палитра эмоций, вкуса, переживаний. Это просто невероятное, не знаю, это искусство. Все, точка. По-другому сказать невозможно. А сама композиция «Go» — это тоже что-то, знаете, невероятное. Честно говоря, для себя эту композицию я открыл совершенно недавно. Оно, в принципе, понятно. Дело все в том, то, что песня-то вышла в далеком 2015 году, более 10 лет назад. И, в принципе, несмотря на то, что тогда она хорошо вроде как более-менее прошла, ребятки ее выпустили в альбоме «Born in the Echoes», вот, но самый настоящий вот такой вот крышесносный бум на эту песню произошел совсем недавно, благодаря фильму «Апекс», он же «На вершине», с Шарлиз Терон и Тереном Эджертоном в главной роли, и все только потому, что вот взорвал интернет вот эта сцена, где Терен Эджертон в роли вот этого маньяка включал эту песню и вот как-то вот так танцевал под нее. И вот сейчас это просто по всем соцсетям эта композиция разлетелась, и она сейчас просто-напросто вот, не знаю, что мемная, ну, в общем, вирусная песня, и сейчас ее практически во все видосики запихивают, вот что только можно сделать, вот берут эту композицию. Очень сильно завирусилась, хотя, казалось бы, я слушаю Chemical Brothers, и я очень люблю их творчество. Впервые я с ними познакомился, когда у них вышел, я не помню, это далекие уже 2000-е какие-то там года, 2007-2006, композиция «Black Parade», невероятный трек и еще более невероятный клип. И казалось бы, я вроде бы знаком с ребятами, а тут просто-напросто 10 лет как будто и не знал ничего, хотя вот такая невероятно классная композиция. Давайте-ка вернемся к программе «Вечер.ком». Я приветствую вас, дорогие друзья, все, кто настроился на волну 89.1 FM. Если вы все еще не в курсе, это первое радио. Мы здесь вещаем вплоть там, с севера до юга. Практически по всему Израилю нас слышно. Можно не переключать радиостанцию и наслаждаться хорошим настроением и классной музыкой. В эфире программы «Вечерком», как всегда, будет много классной музыки, в общем-то, как и обычно. Но самое главное, я периодически буду знакомить вас с кинофильмами, которые можно посмотреть на этих выходных. Поэтому не переключайтесь, с хорошей пятницей будем двигаться в наши любимые законные выходные.
1: Первое радио всегда с тобой.

Лучшая музыка. 89.1 FM.

0: на Первом радио.
1: Двигаемся дальше, дорогие друзья, хотя, в принципе, пока что мы еще так раскачиваемся, всего вот совсем несколько минут, как прошло с начала программы вечер.ком. Если вдруг что, если вы не знаете, время в Израиле 17 часов 16 минут, я, Андрей Смертенко, здесь с вами у микрофона, я уже надеюсь, вы все свои дела завершили, уже все работы свои закончили и начинаете подготавливаться к своим замечательным выходным. Ну или уже в процессе отдыха, в процессе, не знаю, каких-то занятий, которые приносят вам удовольствие. Абсолютно не важно, что это. Это дело каждого. Будь то, не знаю, посидеть за компьютером дома, поиграть в какие-то стрелялки или стратегии, или же выйти на природу, пробежаться или просто пройтись, погулять по родному городу. Ну или вообще съездить на природу, в море, или в бар с друзьями, или в гости. В общем, неважно, найти чем заняться на выходные, это вот, знаете, это вот можно не просить. Сам обязательно найду, что придумать. Поэтому, я думаю, каждый из вас придумал себе хорошее занятие на выходные. Ну и, конечно же, это нужно делать с хорошим настроением. И поэтому, чтобы именно это настроение было, огромное количество песен, музыка вам в этом поможет. Так что давайте композиция «Another Love», «Tokyo Hotel», прямо сейчас зайдет в эфир программы «Вечерком». Посмотрим, с каким же настроением и с какой же атмосферой они будут звучать.

0: самые актуальные новости. Для этого у Первого радио есть телеграм-канал. Подпишись и будь в курсе.
1: Девятый вал футбольных результатов. Море информации. Как бы не налететь на рифы.
2: Эй, капитан, впереди земля!
1: Открывая футбольную Америку. С 12 июня по 20 июля. Каждый день подробно о Мундиале на нашей волне.
0: Реклама.
3: Жаркое лето в Center Car.
4: Nissan Sentra 2021 года всего 450 шекелей в месяц.
3: Center Car Azur.
4: Терех Ашива 9.
0: Ля-кок Маргарита. Твой новый освежающий коктейль. Ищи на полках Маргариту с петушком.
5: Ля-кок.
4: Содержит алкоголь. Рекомендуется воздерживаться от чрезмерного употребления.
0: Реклама.
6: Вечер обязательно будет добрым.
0: Особенно в пятницу. Вечерком на Первом радио.

0: на Первом радио.
1: Итак, друзья, ну что ж, давайте-ка знакомиться с кинофильмами, которые можно посмотреть на этих выходных. Поэтому берем ручку, карандашик, ну или же стараемся записать, ну или, кстати, в телефоне можете сами себе отправить сообщение в WhatsApp. Я всегда так делаю, если хочу что-то запомнить, просто отсылаю себе в WhatsApp сообщение, там есть у них такая функция, можно самому себе сбрасывать, чтобы вот, если что, что-то забыл вспомнить, чтобы на руки не писать. А то помните, раньше, когда такого не было, берешь ручку и себе там где-то на руке записываешь, чтобы не забыть. Вот, чтобы не марать руки, давайте-ка запоминаем так. Фильм, который можно посмотреть на этих выходных, очень хорошо подойдет для любителей ужастиков, триллеров, ну и где-то вот в районе боди-хорроров. Дело все в том, то, что совсем недавно вышел фильм под названием «Мумия». «Мумия» Ли Кронина. Тут все дело в том, то, что... Есть небольшая такая ремарочка, почему именно Ли Кронина. Тут Ли Кронин это, в общем-то, режиссер данного фильма. И вот чтобы не было путаницы, именно поэтому он назвал. Значит, набив руку в полнометражном кино такими фильмами, как «Другой», «Восстание зловещих мертвецов», Ли Кронин решил в который раз снять в одной из таких, не знаю, удачно-неудачных франшиз, в общем-то, встрять, я бы так сказал, в такую удачно-неудачных франшиз, «Мумия». Но это не... Она не идет, получается, как продолжение или какое-то вообще какое-либо отношение к «Мумию», фильму «Мумия» в 2000-х годах с Брэндоном Фрейзером. Вообще не то. То есть это просто отдельный фильм, но его решили назвать «Мумия». И чтобы не путали люди с картинами Брэндона Фрейзера, вот назвали «Мумия» Ли Кронина. Это чтобы проще было найти. Вот. Да, в принципе... По своей сути, он как-то вместо вот тех вот приключенческих комедий с Брэндоном Фрейзером, здесь все-таки больше мы получаем мрачный, при всем притягательный какой-то такой ужастик. В каких-то моментах даже боди-хоррор. Опять-таки, напомню, что такое боди-хоррор. Это когда нам вот прям детально показывает какую-то происходящую вещь с телом. То есть, понятное дело, это все декорации. Или, может быть, в каких-то местах это все видеомонтаж. Ну, в плане, я имею в виду... графика компьютерная, но боди-хоррор, он на то и есть боди-хоррор, то есть нам показывают какие-то неприятные вещи, то есть, условно говоря, максимально реалистичные какие-то повреждения тела, например, там, как кожа отслаивается, ногти вытаскивают, зубы выпадают, ну и какие-то вот, ну это я просто из головы беру примеры, но вот какие-то вот такие вещи, то есть это и есть боди-хоррор, когда нам показывают не какую-то там, не знаю, там, внезапный скример, как из-за угла, из темноты выбегает какая-то страшное чудо и с громкими криками нас пугает. Нет, вот боди-хоррор в этом-то и вот он другой. Он вот показывает вот эту вот такую какую-то странную мерзость, и вот это вот ощущение мерзости, оно не покидает тебя при просмотре этого фильма. Соответственно, и получился этот жанр, который вроде бы ужасает, но как-то по-другому. Вот как-то вот неприятно ужасает. Не обычный страх, а вот какая-то вот такая штука. Давайте, что же ближе к фильму, что по сюжету. Значит, главный герой Чарли Кэннон, он живет со своей женой Ларисом, сыном Себастьяном и дочерью Кэти. Он живет в Каире. Вот. Он, получается, ведущий, ну, этих, как его. В общем, он ведущий разных программ, вот, и он живет, он как бы журналист. Он живет в Каире, в Египте, он себе хорошо, все замечательно. И вот в один из дней Кэти, его дочь, бесследно исчезает. А обращение в полицию не приносит должных результатов. И вот они пережили вроде как бы эту травму, нам показывают сразу спустя 8 лет. Они живут в Мексике, они переезжают из Египта в Мексику, потому что он журналист, вот он там по разным таким командировкам катается. И вот спустя 8 лет, оказывается, приходит сообщение, что девочку нашли, ее находят. Но проблема лишь в том, что все это время, 8 лет, а теперь представьте себе, девочка провела в саркофаге мумифицированной. И вот, несмотря ни на что, Чарли и Лариса, они забирают дочь домой, пытаются как бы вот все это восстановить, но начинается тот самый ужас. Вот. Рейнар и Коста отлично вписываются в свои роли, в роли родителей, которые наконец нашли своего потерянного ребенка, вот, при этом испытывают страх перед ним, именно любовь и... любовь к Кэти порой ведет их вот к этим вот каким-то глупостям, которые они совершают по ходу фильма. Поэтому язык тела, он какой-то такой немножко у них странноватый, но, в принципе, веришь вот этому всему, что происходит. То есть нету такого, что, знаете, ой, дочь потерялась, ой, как жалость. Вроде как бы актеры отыгрывают, но как-то не очень. Что касательно просмотра и своих ощущений, сразу видно, что режиссер постарался выстроить фильм так, вот он держит темп. Он держит темп повествования, не дает заскучать постоянно и дает нам какую-то новую информацию. И, конечно же, это, с одной стороны, это очень хорошо, то есть нет вот этих вот провалов, долгого ожидания муторного из разряда «Ой, тут экшен, классно смотрим», а потом, ну, идем... Пока тут что-то непонятно происходит, схожу, не знаю, на кухню, налью себе водички. Вот, здесь такого нет, тут постоянный экшен, постоянная какая-то новая информация, и, конечно же, от этого лично мне показалось небольшие какие-то несостыковки сюжетные. Ну, вот как-то вот, как-то так, вот как они вот так вот раз, и 8 лет спустя, и ничего нам... не показывают, что было в эти 8 лет, и актеры как будто бы не изменились за 8 лет, хотя с таким стрессом иногда люди вообще сидеют и волосы выпадают. Ну, это уже такие, это абсолютно мелкие какие-то придирки. По большому счету вышел очень неплохой боди-хоррор, в каких-то моментах очень даже такой мистический хоррор, потому что там есть такие кадры, особенно кадры, где там бабушка вот этой вот Кэти, которую нашли все-таки, в нее там вселился какой-то странный непонятный дух, и она наедине с этой Кэти, там начинается такой ужас твориться, и коляска выкатывается сама, и бабушка выкидывается из окна, и там еще и волки, в общем, там это нужно смотреть. Сразу скажу, что это довольно неплохой, крепкий, хороший ужастик на 2026 год, из того, что пока что есть. Вот из всех ужастиков, которые повыходили. Поэтому, да, обязательно добавьте в свою кинокопилку. Напоминаю, фильм называется «Мумия». Добавьте обязательно туда год выпуска, 2026. Или же напишите «Мумия Ликронина». Тогда вы точно найдете этот фильм.
0: Лучшая музыка. 89.1 FM.

Это новый текст поверх старого, который меня не устроил. Ты же знаешь, сынок, что мы все исполнители чужой воли. Не бойся себя, все будет ровно в срок и как надо. Мы сидим в порту на полу и грузим второй сезон «Карателя». Провокатор уже вскрылся в первом, не дожив до второго. Меня прессуют всю жизнь, я по сути ко всему готова. И все больше удивляют те, кто все время чего-то, кого-то, зачем-то боится. Это так странно и нелепо, сынок. Мы же люди, хоть и не боги, и не мои любимые птицы.

Это классная жизнь, без цели, постоянно в дороге. Я ничего не ищу, никогда не было мечты и желаний, бродяга по крови. И деньги никогда особенно не тепали. Спасибо родителям, что в свободе меня воспитали. У нас чудесная семья, простые гордые люди. Ни у кого никогда не просили, не прогибались, никогда и не будем. Не прячься от меня, сынок, ты живой и красивый. Придет время и станешь счастливым и сильным. И даже если меня с тобой уже в это время не будет, я знаю, мир всегда за тебя, и ты меня никогда не разлюбишь и не забудешь.

0: максимум вкуса с первого укуса. Пельмени «Мама Мэри».
1: Реклама.
2: Боль в спине, диагностика и восстановление позвоночника, мышц и суставов. Выявляем и убираем причину боли, а не симптомы. Не терпи, звони звездочка 9533. Центр ГАФ КЮР. Звездочка 9533.
3: Только в Center Car. Возможность трейд-ин на все автомобили в любое время и с любым пробегом.
4: Center Car Азур.
3: Дерех Ашива 9.
1: Реклама.

0: на Первом радио.
1: Продолжается программа «Вечер.ком». С вами я, Андрей Смертенко. Ваши радиоприемники настроены на волну 89.1 FM. И, кстати, если кто не знал, сегодня у нас на радиостанции, вообще в нашем эфире, мы сделали такую интересную штуку. У нас, во-первых, сегодня день Кенни Джи. Сегодня у нас день артиста. И моя коллега Елена Семенова подготовила невероятно классную рубрику. Она записала огромное количество интересных, интересной информации, интересных фактов об этом артисте. И, конечно же, все это оформила в очень прекрасный и классный такой формат, так сказать, программы в программе. В общем, рубрика от Елены Семеновой про артиста Кенни Джи. Давайте послушаем.
0: День артиста на Первом радио.
2: Оцените, друзья, оцените эту невероятную перкуссию в стиле горячей сальсы и то, как саксофон буквально заходится в сумасшедшем безумном танце.

Напомню, сегодня на Первом мы празднуем 70-летний юбилей умника и красавца кудрявого Кенни Джи. Трек, который открывает этот выпуск, называется «Sax Loco». И это, пожалуй, одна из самых быстрых и технически сложных вещей в карьере нашего именинника. Здесь он вытворяет со своим инструментом что-то совершенно запредельное. И такая феноменальная выносливость для Кенни – это абсолютно привычное дело, ведь его легкие способны на настоящие чудеса, которые официально зафиксированы в книге рекордов Гиннесса. Дело в том, что в 1997 году наш кудрявый юбиляр решил доказать всему миру, что возможности человеческого организма просто безграничны. И на глазах у изумленной публики и строгих судей Кенни Джи умудрился без единой остановки удерживать одну единственную ноту на саксофоне в течение, внимание, 45 минут и 47 секунд. Можете себе это представить? 3/4 часа непрерывного звука. Обычный человек потерял бы сознание от нехватки кислорода уже через пару минут, но Кенни даже не поморщился. А секрет этого трюка кроется в уникальной технике так называемого циркулярного или кругового дыхания, когда музыкант одновременно вдыхает воздух носом, накапливает его в щеках и выдыхает в инструмент. И Кенни освоил эту магию в совершенстве. Таблоиды тогда шутили, что с такими легкими артист может в одиночку надуть огромный воздушный шар или спасти тонущую подводную лодку. К слову, сам рекорд продержался в книге Гиннесса довольно долго, окончательно закрепив за Кенни статус не просто романтика, а настоящего спортивного титана в мире музыки. Но эта тотальная романтичность и здоровый образ жизни иногда играли с Кенни злую шутку на улицах американских мегаполисов. Я тут вычитала одну классную сплетенку из старых таблоидов. Однажды, уже будучи на пике славы, Кенни прогуливался по Нью-Йорку. К нему подбежал подозрительный тип и громко спросил: «Йо, Кенни Джи, ты где достаешь этот убойный став?» Наш наивный и чистый джазмен широко улыбнулся и радостно ответил: «О, чувак, да повсюду, в любом месте!» А буквально через пару секунд до музыканта дошло, что уличный парень имел в виду вовсе не вдохновение для новых мелодий, а тяжелые запрещенные вещества. Лицо Кенни перекосило от ужаса, он бросился бежать, а пресса, между прочим, потом еще долго его подкалывала, называя самым опасным гангстером в мире мягкого джаза. Вот так, благодаря своей тотальной наивности, Кенни Джи умудрился стать абсолютной легендой. И, как выяснилось, его обожают не только любители классики, но и самые брутальные современные хип-хоп-звезды. О том, как Кенни внезапно стал главным кумиром для современных зумеров и рэперов, и за какую услугу самый скандальный хип-хоп-артист планеты отвалил ему целое состояние, я расскажу вам уже в следующем выпуске. Не переключайтесь. А пока на Первом безумная и скоростная сальса «Sax Loco» Кенни Джи.

0: День артиста на Первом. На Первом.
1: Первое радио. Всегда с тобой.

0: Вечером мир всегда прекрасней. Вечерком на Первом радио.
1: Это был первый час программы вечер.ком. Он уже пролетел. Дело все в том, что время уже 17:56 в Израиле. Поэтому давайте так. Я поставлю, так сказать, завершающую этого часа композицию. Будет небольшой рекламный блок. И я снова вернусь к вам в эфир программы вечер.ком. Если кто забыл, меня зовут Андрей Смертенко. Я здесь с вами до 20:00. Поэтому не переключайтесь. Будем вместе продвигаться к нашим выходным с хорошим музыкальным настроением.

0: Реклама.
1: Напоминаю, прошло 6 месяцев с вашего последнего визита к стоматологу. Рекомендую записаться на прием в сеть клиник доктора Бангиева. Звоните звездочка 9442.
2: Новости Махсаны Хашмаль.
3: Прямо сейчас сеть магазинов Махсаны Хашмаль объявила о распродаже кондиционеров и вентиляторов по невероятным ценам.
4: Ниже в мире нет цены, чем Махсаны Хашмаль.
2: Это были новости от Махсаны Хашмаль.
4: Ниже в мире нет цены, чем Махсаны Хашмаль.
5: Еще ниже.
4: Ниже в мире нет цены, чем Махсаны Хашмаль.
0: Реклама.
6: С вами я, Андрей Смерценко, программа вечер.ком.
7: Андрюха, ты тут-то? И я тут-то!
8: Вечерком на Первом радио.

18 часов 5 минут в Израиле. Все, кто куда-то ехали, я надеюсь, вы уже приехали, уже добрались до точки своего назначения, и вам уже никуда не нужно, ну, в плане работы, в плане каких-то вещей, которые надо доделать или еще что-то, вы будете уже отдыхать. И я надеюсь, что ваши выходные будут... Например, не так, как мои недавние выходные, да и вообще практически все мои выходные. У меня почему-то получается так, что в рабочие дни я работаю, у меня ни на что нету времени, а в выходные дни я доделываю какие-то вещи, которые я не смог сделать в свой рабочий день. Все, и начинается. Что отдыхал, что не отдыхал. Поэтому я очень надеюсь, что вы все-таки выберетесь куда-то, не знаю, на природу, в гости, куда-нибудь в ресторан. В общем, куда-нибудь туда, где вам будет классно, комфортно и приятно, что вы не будете заниматься какими-то бытовыми вещами, на которые тратятся силы, а будете действительно отдыхать и, в общем-то, восстанавливать свое эмоциональное состояние после рабочей недели. Ну и, конечно же, если вдруг вы где-нибудь еще все-таки в пути, хотя даже если важно, в любом состоянии для вас музыка на Первом радио — это будет прям то, что нужно, потому что именно музыка помогает нам настроиться на нужный лад, на нужную атмосферу или как минимум улучшить свое состояние. Конечно же, еще в этом часе я расскажу вам о другом фильме, который можно посмотреть на этих выходных. Я всегда в своей программе готовлю 3 фильма, которые так вы просто выбираете что-то из этого и, в общем-то, можете посмотреть фильм, чтобы знать, что искать. Потому что фильмов много. Правда, конечно, выходит в последнее время не так, чтобы очень много хорошего, но, тем не менее, есть кино, которое абсолютно не рекламируется, и прям, чтобы вот его увидеть, нужно действительно каким-то либо случайным, непостижимым образом найти в интернете, либо по совету друзей, родственников или кого-нибудь, то есть почему-то совету, потому что по-другому просто вот так вот с бухты-барахты, правда, сложно найти какой-то хороший фильм, который вот плохо рекламировался. Таких на самом-то деле очень много. Поэтому, чтобы ничего не пропустить, оставайтесь на Первом радио на 89.1 FM. С вами я, Андрей Смертенко, и программа вечер.ком. Едем дальше.

без остатка. Не важно, что завтра. Ты моя награда. Все, что мне надо, надо. Внутри бьешься пульс. Мы на правильном курсе. Просто почувствуй.

0: вечерком, пиво шашлычком.
1: Вечер.ком.
2: Продолжается программа «Вечерком». Двигаемся дальше, наслаждаемся композициями, ну и, конечно же, фильмы, о которых можно поговорить, которые можно посмотреть на этих выходных. Вкратце напомню, что в предыдущем часе я рассказывал вам о таком ужастике под названием «Мумия» 2026 года, ну или же «Мумия» Ли Кронина. Вот, кстати, вот... Один из радиослушателей написал, сказал, что ему этот фильм не понравился. Ну, вот как-то так. Он объяснил это тем, что как бы сюжет вроде бы хороший, а вот реализация, ну, прям на коленке. Дело вкуса, тут же ж ничего не поделаешь. Человек написал, что ему нравятся больше триллеры. И, кстати, пожалуйста, предложил, например, говорит, вот хороший триллер, например, «Нефариус» 2023 года. Я этот фильм не смотрел, признаюсь, вот, ну, пожалуйста, человек, кстати, он не подписался, ну, в принципе, да я как-то и не собирался зачитывать в эфире сообщение, но вот так получилось, человека зовут Эдвард, насколько я понял, вот, спасибо тебе, Эдвард, за... фильм «Нефариус», я посоветовал вот, пожалуйста, людям в эфире. Если кто хочет посмотреть триллер, посмотрите, вот, пожалуйста, фильм «Нефариус» 2023 года. Я вот сейчас в интернете его забиваю. Что же там такое? Вот вкратце. Опасный заключенный утверждает, что он демон. Вот получается, вот такой камерный триллер нам покажут. В день запланированной казни осужденного серийного убийцы к нему в тюрьму приезжает врач, чтобы провести, так сказать, психиатрическую экспертизу. И тот с порога заявляет, что умереть все равно не сможет, так как является демоном, а психиатр перед уходом совершит 3 убийства. Вот, мне кажется, да, что-то в этом есть, что-то интересненькое. В любом случае, спасибо, Эдвард. И, кстати, друзья, если вдруг вот вы слушаете все эти фильмы, о которых я рассказываю, а какие фильмы нравятся вам? Или, например, какой жанр? Напишите на WhatsApp 054-20-70-800. Вдруг, если вы напишите, к примеру, жанр, который вам нравится, я в следующий раз, на следующий эфир поищу в интернете какие-то фильмы хорошие в этих жанрах и, конечно же, расскажу о них в эфире. Ну, или же, допустим, вы свой совет какой-то дайте, какой вы классный фильм недавно посмотрели, что вам понравилось, что вот вас тронуло до глубины души, впечатлило, посоветуйте другим радиослушателям посмотреть этот фильм, я обязательно прочту ваше сообщение в эфире. Конечно же, если вам этого захочется. Поэтому, если вдруг что, пишите на WhatsApp 054-20-70-800, это WhatsApp нашего радио, и все сообщения здесь появятся у меня на мониторе прямо вот передо мной. Ну и продолжаем эфир на Первом радио, программа «Вечерком».
1: Первое радио. Всегда с тобой.

0: Реклама. Только в Center Car. Большой выбор кроссоверов от 600 шекелей в месяц. Center Car Azul. 03-558-5458. Новости Махсаны Хашмаль. Прямо сейчас сеть магазинов Махсаны Хашмаль объявила о распродаже кондиционеров и вентиляторов по невероятным ценам.
1: Ниже в мире нет цены, чем Махсаны Хашмаль.
0: Это были новости от Махсаны Хашмаль.
1: Ниже в мире нет цены, чем Махсаны Хашмаль.
2: Еще ниже.
1: Ниже в мире нет цены, чем Махсаны Хашмаль.
0: Реклама.
3: Чайник закипел.
4: Утром чайник шумит торопливо.
0: А вечером сыто и умиротворенно. Вечерком на Первом радио.

0: Так, друзья, двигаемся дальше. Программа «Вечерком» на Первом радио звучит. Вот, пожалуйста, я даже не успел практически закончить прошлое свое предложение. Уже прилетели сообщения. Значит, итак, что по поводу кино, которое вы бы посоветовали, которое вас впечатлило, что вообще есть интересного? И вот... пришло сообщение, цитирую. «Недавно посмотрел сериал «13-я клиника». Этакий симбиоз мистики и современной медицины. Очень прикольно. 2 сезона. Жду, когда выйдет третий. Сериал российский 2023 года. Написал Акакий 47». Дальше написал папа Андрей, пишет. «Привет, Андрей. Вот под сильным впечатлением от «Каштановый человек 2». «Каштановый человек 2». Прям сильно, по-моему. Я сейчас погуглил вот этот вот «Каштановый человек». Немножко заинтересовался. Это тоже это сериал. Такой детективный. Второй сезон вышел, по-моему, 7 мая. Вот он выходит, в общем-то. И довольно интересный по описанию, может быть, фильм, так что тоже обратите свое внимание на этот сериал. Там дело все в том, что 2 детектива возвращаются к расследованию череды жестоких убийств, а на местах преступлений убийца оставляет жутковатые фигурки из каштанов и спичек. Именно поэтому и назвали фильм «Каштановый человек». И вот, кстати, пока вот это все писал, точнее, пока все это вот читал, мне написал мой отец. Вот он сидит и подслушивает эфир Первого радио. И он мне написал следующее. А мне понравился фильм «Двое в городе». В главных ролях Жан Габен и Ален Делон. Я смотрел этот фильм в возрасте приблизительно 20 лет. Но смотрел и чувствовал внутреннюю историю этого действия. Вот так вот. Даже мой папа, родной и любимый, написал свой какой-то интересный фильм, что ему понравилось. Поэтому и вы тоже не ленитесь, пишите сюда на WhatsApp 054-20-70-800, какой фильм, который вы посмотрели, вот вас прям впечатлил. А я вот поставлю сейчас одну небольшую композицию, чтобы было у вас о чем подумать, и после песни я расскажу вам об фильме, который можно посмотреть на этих выходных, фильм, который подготовил для вас я.
1: Первое радио. Всегда с тобой.

0: на Первом радио.
1: Так, друзья, ну что ж, давайте-ка разберемся, какое кино можно посмотреть на этих выходных. Итак, следующий фильм, а именно сейчас, о котором я буду рассказывать, он находится в жанре слэшер. Что такое слэшер? Я объясню. Слэшер — это безудержный экшен с драками и мясокровищем. Вот сразу же, вот просто вот рублю сразу, потому что многим, может быть, этот жанр не нравится, поэтому сразу могут отключать свое внимание и двигаться дальше. А тем, кто любит вот такие вот какие-то невероятные драки с кровью, с какими-то вот такими плюс-минус черным юмором, вот, пожалуйста, тем более, когда вот хочется посмотреть какой-то экшен и вот вообще ни о чем не задумываться, просто расслабиться и, не знаю, там, скушать какой-то попкорн, чипс или чего-нибудь такого другого соленого и вредного, этот фильм отлично подойдет. Во-первых, это голливудский дебют российского молодого режиссера Кирилла Соколова. Вот. В плане кровавости здесь, правда, настоящее пиршество и вакханалия. Тут просто происходит что-то с чем-то. Оторванные конечности, головы, ну вот просто вот все разлетается в разные стороны, и следы воздействия колюще-режущих. Причем очень много. Еще даже плюс огнестрельных и, конечно, рубя-дробящих. Рубящих и дробящих. Вот. И плюс это все приправлено черным юмором. Вот. Во-вторых, в плане визуала, а самое главное, технического воплощения, потому что все-таки на вот это вот все, чтобы выглядело достоверно и правдиво, это нужно очень большой бюджет и хорошо подойти с технической точки зрения. И в плане воплощения тут высший пилотаж. Виртуозная операторская работа. Очень хорошо поставлен сценбой, вот эти все драки. Много визуальных каких-то классных вещей в плане как и декораций с реквизитом, так и спецэффекты, как компьютерные, так и вот какие-то декоративные такие вещи. То есть тут видно, что вот прям фантазия разгулялась на полную ногу и дали режиссеру карт-бланш и, конечно же, постановщику. Конечно же, видно, что режиссер как-то так немножечко косит под Тарантино, где-то есть такой закос под Тарантино, под стиль его. Конечно, может быть, еще и где-то там Гай Ричи затесался, но, в общем-то, делает, конечно же, свой фильм, свой какой-то жанр. Не знаю, не могу сказать, что мы при зарождении какого-то режиссерского почерка, но, тем не менее, знаете, так сказать, подглядывать у мастеров этого дела — это, наоборот, хорошая черта, потому что лучше сделать хорошо и подглядеть, как же сделали это гении кинематографа. Динамика здесь вообще просто превосходная. Не скучно никогда. Действие развивается стремительно. Ну, плюс, конечно же, классические такие, я бы сказал бы, гайричевские, даже нет, даже скорее тарантиновские вот эти диалоги с разными шуточками, ну и прочие-прочие вещи. Что касательно сюжета, что вообще там происходит и почему? Очень просто. У нас главная героиня, девушка с очень проблемным прошлым. Она устраивается домработницей в элитный дом на Манхэттене. В первую же ночь на нее нападают хозяева в мантиях и масках свиней. Это очень странная вещь, но девушка не теряется, и дело все в том, что она оказывается не так проста. Все-таки проблемное прошлое дает свое. Естественно, она себя защищает, отбивается, и начинается полная такая вакханалия. Это мне напоминает фильм «Я иду искать». Вот если вы... Вот недавно вышел фильм «Я иду искать 2», вот первая, вторая часть, вот чем-то вот напоминает. Тоже у нас здесь девушка, тоже какие-то богачи пытаются на нее напасть по своим причинам и убить. И, конечно же, девушка себя в обиду не дает. Она сопротивляется, сражается, дерется. И, конечно же, мясокровище. Конечно же, там драки, стрельба, и прочие такие вещи, которые сопутствуются в данном жанре. Актеры здесь тоже очень хорошо, бодренько собрались. Здесь у нас Зази Битц. Она отлично, мне кажется, отыграла вот эту боевую девушку в главную роль. Очень хорошо вошла в нее. Патриша Аркетт и Том Фелтон отлично злодействуют. И для меня вообще, честно говоря, лицо Тома Фелтона здесь было непривычно видеть, потому что, ну не знаю, ну я понимаю, что он всячески пытается отбиться от типажа Драко Малфоя в фильме «Гарри Поттер». И многим, на самом-то деле, актерам «Гарри Поттера» тяжело было отбиться от своих вот этих вот ролей, которых они играли. Но, в принципе, Том Фелтон все равно очень хорошо и органично здесь смотрится. И, ну, это, наверное, лично мое какое-то восприятие, что вот почему-то я вот его сразу могу тут только Драко Малфой, не знаю почему. Вот. В этом плане, кстати, Дэниел Рэдклифф, который сыграл Гарри Поттера, вот ему, мне кажется, может быть, повезло, может быть, он дал огромные усилия, сделал огромные усилия для того, чтобы, как бы так сказать, отбиться от роли Гарри Поттера. И посмотрите, что из этого вышло. Огромная фильмография в абсолютно разнообразных жанрах. И мне кажется, да, уже его можно с Гарри Поттером, в принципе, не ассоциироваться. В общем, кто любит кровавые, стильные, шикарно снятые экшн-слэшеры, экшн-сцены, драки, стрельба, причем с такой хорошей натуральщиной, черным юмором, ну и кто, конечно же, там, фанат условных, не знаю, там, вот, как я и говорил, фильм «Я иду искать», «Охоты», вот, пожалуйста, этот фильм для просмотра, можно сказать, в обязательном порядке. Очень хорошая вещь получилась, довольно смешно, и самое, что главное, 90 минут. Вот час 30 — это просто вот золотая середина для любого полнометражного фильма. Поэтому добавляйте в свою кинокопилку. Фильм называется «Они придут за тобой». Фильм 2026 года. Очень хороший такой бодрый слэшер. We were good.

0: Дев'ятий вал футбольних результатів. Море інформації. Як би не налететь на рифи.
1: Ей, капітан! Впереди земля!
0: Открывая футбольную Америку. С 12 июня по 20 июля. Каждый день подробно о Мундиале на нашей волне.

0: на Первом радио.
1: Двигаемся дальше, дорогие друзья. С вами я, Андрей Смертенко. Программа «Вечерком» в эфире. И сегодня у нас на Первом радио день артиста Кенни Джи. И моя коллега Елена Семенова подготовила очень познавательную и классную рубрику, посвященную дню этого артиста. Поэтому давайте прямо сейчас послушаем и насладимся.
0: День артиста на Первом радио.
2: Послушайте, как этот тяжелый, качающий хип-хоп-бит внезапно взрывается пронзительным и до боли знакомым соло-саксофона. Сегодня на Первом, напомню, большой праздничный марафон, посвященный 70-летнему юбилею Кенни Джи. И трек, который открывает этот выпуск, называется «Use This Gospel». Это мега-популярный сингл культового рэпера Канье Уэста, куда он лично пригласил нашего кудрявого именинника. И, кстати, это сотрудничество доказало всему миру, что Кенни Джи – не просто дедушка из эпохи кассетных магнитофонов, что он настоящая икона для современных зумеров, под музыку которого плачут даже самые суровые парни из Бронкса. На самом деле, дружба Кенни Джи и самого скандального рэпера планеты началась с дико угарного и чисто таблоидного случая на День Святого Валентина. Дело в том, что Канье Уэст решил устроить своей тогдашней жене Ким Кардашьян самый безумный и дорогой романтический сюрприз в истории. Он посреди ночи набрал номер Кенни Джи и за огромный, просто баснословный гонорар попросил немедленно приехать к нему в особняк. Когда джазмен со своим саксофоном прибыл на место, Канье, он просто спрятал его в огромной пустой комнате, доверху заставленной тысячами роз в индивидуальных вазах. Кенни стоял там в одиночестве, окруженный цветами, и ждал сигнала. Ничего не подозревающая Ким Кардашьян в пижаме вышла из своей спальни, спустилась в гостиную и просто замерла от шока. Когда из облака роз к ней навстречу вышел сам Кенни Джи и начал играть для нее персональное соло. Соцсети тогда буквально взорвались, когда Ким написала, что Канье гений, а Кенни Джи просто бог. После этого случая рэпер заставил джазмена записать трек для своего нового альбома. И сингл, понятное дело, пулей взлетел на первые строчки мировых чартов, а Кенни Джи внезапно стал самым желанным гостем на треках у молодежных кумиров, от рэпера Трэвиса Скотта до суперзвезды The Weeknd. Наш юбиляр доказал, что его саксофон идеально ложится на любые современные биты и звучит чертовски свежо в любую эпоху. Но самый грандиозный исторический разрыв шаблонов ждал публику впереди. Вот о том, как Кенни Джи буквально взорвал зал на главной музыкальной премии планеты вместе с эпатажной Доджей Кэт, заставив плакать от восторга всю мировую поп-элиту, я расскажу вам в финальном выпуске нашего сериала. Оставайтесь на Первом, а пока давайте слушать эпический и мощный хип-хоп-бит «Youth is Gospel».

Вот и второй час программы «Вечерком» подошел к своему завершению, но время у нас еще с вами есть, поэтому никуда не уходите, никуда не переключайтесь. Я Андрей Смертенко, здесь у микрофона. Впереди у нас еще достаточно композиций до 20.00, так что оставайтесь на Первом радио.

0: Реклама. Opal Balance. Меняем отсроченные чеки на наличные. Звездочка 9531. С разрешения Министерства финансов. Несоблюдение условий погашения суда или кредита может привести к штрафным санкциям в виде комиссионных или принудительным выплатам по решению суда.
1: Центр Кар с вами всегда и в любой ситуации. Азур Дере Хашива 9.
2: Новости Махсаны Хашмаль. Прямо сейчас сеть магазинов Махсаны Хашмаль объявила о распродаже кондиционеров и вентиляторов по невероятным ценам.
3: Ниже в мире нет цены, чем Махсаны Хашмаль.
2: Это были новости от Махсаны Хашмаль.
3: Ниже в мире нет цены, чем Махсаны Хашмаль.
4: Еще ниже.
3: Ниже в мире нет цены, чем Махсаны Хашмаль.
0: Реклама.
5: С вами я, Андрей Смерценко, программа вечер.ком.
6: Андрюха, ты тут-то? И я тут-то!
0: Вечерком на Первом радио.

0: вечерком, пиво шашлычком.
1: Вечер.ком.
2: И двигаемся дальше в программе вечер.ком. Если кто не знает, кто только что подключился, вы находитесь на Первом радио 89.1 FM. Программа вечер.ком сейчас звучит в эфире, а у микрофона вот этот вот прекрасный голос. Ну, конечно, себя не похвалишь, и никто тебя не похвалит. Вот этот вот голос, это Андрей Смертенко, ведущий программы. Здравствуйте, я приветствую вас. Времени, конечно же, осталось у нас не так уж, чтобы прям ахти как много, но тем не менее достаточное количество композиций может вместиться в эти 55 минут, которые у нас приблизительно остались в эфире программы «Вечерком». Что ж, друзья, пятница, вечер, самый, наверное, любимый, самый лучший день недели, потому что, в общем-то, уже можно расслабиться после рабочих трудовых дней, и, конечно же, завтра в выходной никуда не нужно идти. А соответственно, что? А соответственно, сегодня вечером или даже целую ночь можно творить, в общем-то, те вещи, которые нам нравятся. Самое главное, чтобы это было без каких-либо превышений границ норм морали и закона, конечно же. Вот. Но самое главное, чтобы отдохнуть. Отдохнуть, чтобы восстановиться эмоционально, физически, да как угодно. В общем-то, чтобы провести это время приятно и полезно. Вот, друзья, огромное количество песен у меня для вас есть. Естественно, еще я расскажу вам о фильме, который можно посмотреть на этих выходных. Но это будет немножечко позже сейчас. Конечно же, музыка — это самое главное, что вообще есть на всех радиостанциях всего мира.

Продолжается программа «Вечерком» на Первом радио. Я думаю, вы где-нибудь уже отдыхаете, наслаждаетесь своим времяпровождением, ничем уже не занимаетесь, во всяком случае, по поводу работы. И мне так хочется просто верить, все-таки пятница, особенно вечер пятницы, это самый прям такой магический, прекрасный вообще период во всей неделе, мне так кажется. Хотя мне кажется, что... Да, креститься надо, как говорят, если кажется, но не в нашей стране. Ха, до свидания. Так вот, продолжаем наслаждаться музыкой на Первом радио. С вами я, Андрей Смертенко. Много песен у меня для вас приготовлено, и я еще расскажу вам о кино, но давайте так. Вот еще буквально одну песенку поставлю, и потом расскажу, какой еще можно фильм посмотреть на этих выходных. Если что, вкратце, в предыдущих часах я рассказывал вам о таком новом ужастике под названием «Мумия». Он вышел в 2026 году. А если вы хотите его точно найти, чтобы нигде не пропустить, «Мумия» Ли Кронина. Это вы 100% найдете. Второй фильм, о котором я рассказывал, это такой прям слэшер, прям вот просто мясокровища, драки и разная такая расчлененка. Просто вот для любителей таких вещей. А я понимаю, что может быть немного таких любителей, но тем не менее, если вам нравится безудержный экшен, еще и, конечно, приправленный черным юмором, этот фильм вам точно подойдет, и он называется «Они придут за тобой». И вышел он тоже в 2026 году. Ну а третий на сегодня фильм и завершающий, я расскажу вам о нем немножечко попозже.

0: вечером мир всегда прекрасней. Вечерком на Первом радио.
1: И пришел тот самый момент, когда расскажу вам еще об одном фильме, который можно посмотреть. И опять-таки, следующий фильм, о котором я буду рассказывать, он точно так же, как и предыдущий. Он не находится в каком-то таком, в жанре детектива или какого-то там высокоинтеллектуального фильма, над которым прям можно подумать. Вот. Нет, это тоже фильм такой, я бы сказал, попкорновое развлечение, чтобы просто расслабиться после тяжелой рабочей недели, ни о чем не думать, не нагружать голову, просто насладиться происходящим. Значит, в 2026 году вышел фильм «Mortal Kombat 2». И сейчас миллениалы зашуршали, вспомнили, конечно же, тот самый Mortal Kombat, та самая игруля на Денди, это сначала, по-моему, на Сеге она была. На Денди это, по-моему, какие-то там порты были эти... пиратские. По-моему, она выходила вот официально на Sega Mega Drive. Вот, если у вас была Sega в детстве, вы точно, вот 100% у вас должен был быть картридж с игрой Mortal Kombat. Самая классная, по-моему, была Mortal Kombat 3. Вот. И это просто что-то с чем-то. Куча этих комбинаций, куча вот этих вот вперед-назад, а там куча разных суперударов, каких-то еще вещей и прочих. Ну, это, конечно, да. Это прям вот действительно ностальгией пахнет, конечно же, для миллениалов. Потому что вот эти вот, так сказать, драки, вот это вот такой файтер на... приставки, когда еще не было компьютеров, это было прям что-то вау. Просто вот прям вау. И тогда еще тоже, опять-таки, никто не задумывался о том, что там кому-то, может быть, заденет чьи-то чувства. Нет, делали такое прям мясокровище еще, на секундочку, в 90-х годах. Так вот, конечно же, по этой игре в 90-х был снят фильм, по-моему, он назывался, ну, он так и назывался, Mortal Kombat, ну, как «Смертельная битва». Вот, и, по-моему, там одна часть или две части было, и они прям четко делали по, вот, по канону самой игры, и вот лору и миру игры. Конечно же, эта игра... пошла дальше, много частей начали делать, и уже на Sony PlayStation там куча разных частей повыходила, ну и, естественно, на компьютер и на PlayStation 5 последние серии франшизы Mortal Kombat, они очень популярны, мне кажется, это вообще один из самых популярных таких файтингов в игровой индустрии. Вот, по которому даже, возможно, и чемпионаты проходят. Я просто не разбирался в этом вопросе, сильно так не углублялся. Вот, ну, могу предположить, что да, какие-то есть такие штуки. Вот, и естественно, конечно же, нельзя упустить шанс снять, точнее, не снять кинофильм по очень популярной, знаменитой франшизе файтинга. В 2021 году сняли первый фильм Mortal Kombat, ну, из современных. Вот. Туда, конечно, начали насовывать очень много. Вообще, вот мне кажется, от самого канона и структуры Mortal Kombat они в первой части вообще отошли. Они там начали рассказывать какие-то истории про Sub-Zero и этот Scorpion. Понятное дело, там начали показывать историю их вражды, их кланов там, и так далее, и так далее. Там разных персонажей вводили как-то вот сумбурно и не очень структурированно. Ну, то есть там придумали какой-то сюжет, но он был вообще практически ни о чем, что я даже не запомнил. Да, компьютерная графика классная. Да, там драки плюс-минус хороши. Но что же во второй части? Вот вторая часть, она... Вот это, знаете, это прям работа над ошибками. И она сделана очень хорошо, очень образцово. Карл Урбан поначалу, в общем-то, я не очень думал, что этот актер подойдет на роль Джонни Кейджа, потому что Карл Урбан, если вы не знаете, кто это, ну, он во многих фильмах играл. во многих. Одно из такого прям самого знаменитого, самого яркого, что сейчас можно вспомнить, это, конечно же, сериал «Пацаны», «The Boys», который вот только недавно закончился. Вот. Он там играл Бутчера. Очень классный актер, невероятно харизматичный. Но я вот думал, что вот он, знаете, вот такой вот мужик-мужик, тестостерон. Вот прям вот... А Джонни Кейдж, персонаж, он все-таки немножко такой, как бы постоянно юморной, постоянно куча юмора, там так, ну, такой балагур. Но хочу сказать, Карл Урбан, он очень хорошо попал в образ. По сути, его герой — это такое сосредоточение всего юмора, в том числе и черного, вот, который есть вообще в этом фильме, вот правда. Он прям вот такой мощнейший, хороший такой отсылка-омаж к фильмам 90-х и героям боевиков 90-х. Вот. Что касается самого сюжета. Здесь они все-таки пришли к самому лору, происходящему в вообще вот в этой вселенной. Чемпионы земного царства вместе с Джонни Кейджем вступают в схватку друг с другом, чтобы предотвратить темное правление Шао Кана. Если кто не знает, ну, долго разбираться, долго это все рассказывать, всю эту историю. В общем, вернулись к сюжету именно вот самого вот этого смертельного турнира смертельных боев. Ну, он же Mortal Kombat. Вот. Именно вот этот вот вайб здесь есть, в отличие от первой части. Вот просто вот чувствуется старое доброе кино. И не то, что, знаете, вот это вот современные пластмассовые, не знаю, там, фильмы, которые просто натягивают сову на глобус и ничего больше не показывают. Здесь все-таки решили, так сказать, отдать дань старым фильмам и, в общем-то, решили продолжить тот самый сюжет, который был изначально придуман. Это, знаете, это из разряда в первой части решили понавыдумывать, придумать вот что-то прям невероятное, но, как всегда, лучше враг хорошего. Поэтому вторая часть — это вот хорошая вот такая вот работа над ошибками первой части, и вот вышел очень даже годный, я бы сказал, даже прям ремейк фильма 95-го года. А он был, кстати, очень хороший, он очень популярен был тогда. Поэтому, если вам хочется просто расслабиться, посмотреть экшен, Mortal Kombat 2 2026 года — это ваш выбор на сегодняшние эти выходные.
2: Первое радио всегда с тобой.

0: Вечером мир всегда прекрасней. Вечерком на Первом радио.
1: Друзья, сегодня на Первом радио день артиста, день Кенни Джи, и моя коллега Елена Семенова, она приготовила невероятно интересный познавательный проект, посвященный этому артисту.
0: День артиста на Первом радио.
2: Встречайте этот ультрасовременный, мощный, взрывной хип-хоп-бит, который прямо сейчас переносит нас на главную и самую скандальную музыкальную премию планеты. Напомню, на первом уже финальный выпуск грандиозного праздничного марафона к 70-летнему юбилею Кенни Джи. Трек, который ставит жирную точку в нашем сериале, называется «Jealous Type». Это свежайшая, взрывная, совместная работа Кенни и самой эпатажной рэп-дивы современности Доджи Кэт. И этот перформанс на премии MTV Video Music Awards прошлого 2025 года официально доказал, что наш кудрявый классик не просто переживет всех критиков, он будет и дальше диктовать тренды поколению зумеров и альфа, оставляя далеко позади молодых конкурентов. А теперь немножко любопытных подробностей об MTV Video Music Awards прошлого года. Итак, сама церемония изначально пахла знатным скандалом, который не заставил себя долго ждать. Эпатажная Доджа Кэт устроила трэш еще на красной дорожке. Перед сотнями папарацци она густо накрасила губы ярко-красной помадой, а потом с совершенно каменным лицом откусила половину тюбика этой самой помады и съела ее на глазах у обалдевших репортеров. Но главный шок ждал публику во время открытия самого шоу. Когда легендарный рэпер LL Cool J только начал свою приветственную речь, Доджа грубо и совершенно бесцеремонно прервала его на полуслове. На сцене зажглись неоновые декорации в стиле безумных 80-х, и из облака дыма вышел наш кудрявый юбиляр Кенни Джи с сопрано, саксофоном в руках. И в этот момент зал просто сошел с ума от восторга. Одетый с иголочки Кенни выдал настолько стильное, настолько пронзительное и кочевое соло, что вся вот эта 20-летняя поп-элита в первых рядах от Сабрины Карпентер до Билли Айлиш повскакивала со своих мест и устроила оглушительную овацию. А уже в послеконцертном интервью Кенни со своей фирменной скромной улыбкой признался: «Знаете, за всю мою 40-летнюю карьеру меня постоянно крутили разные радиостанции и телеканалы, но на бунтарский MTV меня не звали ни разу. Так что это мой официальный дебют, ребята, и мне чертовски понравилось зажигать с этой сумасшедшей девчонкой». Вот так парень из Сиэтла с дипломом бухгалтера и арендованным саксофоном, которого когда-то выгнали из школьного оркестра, закрыл рты всем критикам и стал абсолютным триумфатором эпохи нейросетей и стриминга. Великий, неподражаемый, вечно молодой и, конечно, кудрявый романтик Кенни Джи. Мы поздравляем именинника с юбилеем. На этом все, друзья мои. Я, Лена Семенова, была рада провести этот день с вами, листая страницы биографии потрясающего музыканта Кенни Джи. Давайте просто порадуемся за этого великолепного мужчину, талантливого бизнесмена, неукротимого виртуоза и настоящего бунтаря, который научил нас верить в невозможное и доказал, что для настоящих чувств слова не нужны вообще. Наслаждайтесь музыкой и помните, этот мир принадлежит людям, которые не боятся быть собой. Ведь, как показала нам вся жизнь Кенни Джи, если ты действительно чего-то хочешь, просто набери побольше воздуха в легкие и иди до конца.

0: на Первом радио.
1: Друзья, вот и подошла на сегодня к завершению программа «Вечер.ком». Ведь время в Израиле уже 19 часов 53 минуты. И ничего не остается, как, в общем-то, с вами попрощаться и, так сказать, под занавес поставить какую-нибудь приятную композицию. Поэтому этим же сейчас и займусь. Я желаю вам прекрасных, хороших выходных, чтобы вы отдохнули, чтобы занимались любимыми вещами, которые приносят вам удовольствие и радость. Я желаю вам спокойной, главное, тихой ночи, чтобы вы хорошо выспались. Ну и услышимся, конечно же, с вами через неделю, в следующую пятницу, здесь на 89.1 FM, как всегда, в 17.00 в программе «Вечер.ком». С вами был я, Андрей Смертенко. Всех обнял, приподнял. Пока-пока. Пока, друзья.

0: дураков.
1: Вечер.ком.
2: Девятый вал футбольных результатов. Море информации. Как бы не налететь на рифы.
3: Эй, капитан, впереди земля!
2: Открывая футбольную Америку. С 12 июня по 20 июля. Каждый день подробно о Мундиале на нашей волне.
4: Самые интересные новости читайте в телеграм-канале Первого радио. Самые невероятные новости читайте в телеграм-канале Первого радио. Самые актуальные новости читайте в телеграм-канале Первого радио. Хотите подписаться на канал? Проще простого.
5: Вы можете поздравить своих родителей или детей.
6: Я хочу, чтобы все было шикарно, изысканно.
5: Вы можете поздравить наших астронавтов или спортсменов.
7: Привет, лунатикам!
5: А можете поздравить и премьер-министра. Почему нет?
8: Поздравляю.
5: Не с чем. По субботам и праздникам в 13:00. Программа поздравлений в нерабочий полдень.
9: Ну посмотри на себя, тебе работать надо, работать тебе надо.
5: В нерабочий полдень на Первом радио.
10: Стоп. Бодры надо говорить бодрее, а веселы как?
11: Веселее.
10: Молодец, понял.
12: Каждую субботу с 3 до 8 готовимся к новой неделе вместе с ведущими Первого радио.
13: Шавуатов на Первом радио.
14: Здесь зрители аплодируют.

Наша музыка. Ваше настроение. Первое радио 89.1 FM.

0: Аля, шпивасик!
1: На дискотеку идем отрываться.
2: Конечно! Спорт, тренировочка!
3: В театр ходим, в кино, все такое.
4: Да зачем он мне нужен этот выходной? Все равно в интернете сижу.
5: Выходные бывают разные, но идеальный выходной один, только на Первом радио. Каждую пятницу идеальный выходной с Анной Розиной.
6: В этот день и в этот час.

одинокая постель, температура на нуле. Я прошу, приди в мой сон. И каждым утром я просыпаюсь с мыслями о ней. Рука дрожит набрать твой номер. И как я жил без тебя подумать. Везде мне голос кажется твоим, везде мне запах кажется знакомым. Я найду тебя среди тысячи безумных глаз в этом городе грехов. Пусть будет нелегко. Знаешь, я хотел, чтобы мы построили свой мир, где будем только мы вдвоем.

good on it.

самые актуальные новости, для этого у Первого радио есть телеграм-канал. Подпишись и будь в курсе.

хочется писать и не хочется. В руках опять 100 лет одиночества. Да что такое, ёлки, со мной?

По будням едем домой на шестой передаче. Развлекательное вечернее шоу на Первом радио. Музыка, шоу-бизнес, игры и всякая всячина. В программе «Шестая передача». Let's go! С воскресенья по среду в 17:00. Не тормози!

слезы, когда мне под ноги кидают розы, когда люди на улицах и в окнах квартир меня встречают и устраивают пир на весь мир. Мне рады даже малые дети, мне машут даже

0: смотрите на канале Первого радио в YouTube.
1: Твой комментарий, почему?
2: Ну что тут комментировать?
1: Я долго говорил, тебе долго отвечать.
3: Начнем с того, что...
0: Программа «Ханин день». В эфире профессор Ханин и аспирант Кричевский. Прямая трансляция в четверг в 9 утра. Комментируют комментаторов, препарируют ситуацию в Израиле и за его пределами. Остро, точно и безапелляционно. Смотрите программу «Ханин день» на канале Первого радио в YouTube. «Ханин день».

0: Первое радио 891. Стримы один за одним. Гарик Кричевский.
1: Кто-то называет Игорь, кто-то Гриша, кто-то Гера, там Жора. Все, что хотите. Реально, ребята, я Гарик, и в паспорте Георгий.
0: Прямые трансляции и интересные гости. Подписывайтесь и смотрите канал Первого радио в Ютубе.
1: Рекомендую в поезде, в самолете.

Наша музыка. Ваше настроение. Первое радио.

Наша музыка. Ваше настроение. Первое радио.

Самые интересные новости читайте в телеграм-канале Первого радио. Самые невероятные новости читайте в телеграм-канале Первого радио. Самые актуальные новости читайте в телеграм-канале Первого радио. Хотите подписаться на канал? Проще простого.

Наша музыка. Ваше настроение. Первое радио.

завтрашним меркам. Ты слишком живая и дерзкая. Ты помнишь из детского фрагментами и лишь несколько. И спросить уже не с кого за то, что казалось так близко и было так веско, но...

0: очень устал от одиночества в сети наши фотки листая. Пускай чужие следы и прибой стирают с песка. Здесь в городе суета, хоть и блоки держат в тисках. Мы никогда не будем вместе, но будем, я знаю, с той фотографией друг друга в ком-нибудь искать.
1: Но

0: Каждый понедельник и четверг в 19:00 в эфире программа «Прямой ответ» с Марианной Беленькой.
1: Добрый вечер, дорогие радиослушатели и те, кто смотрит нашу передачу «Прямой ответ» на YouTube-канале Первого радио.
0: Экспертные мнения о войне и мире из уст ведущих специалистов, ученых, политиков и журналистов.
2: Друзья, ситуация в Российской Федерации как-то идет в разнос.
3: События военные могут начать идти на спад.
4: Мы сейчас говорим о том, что сейчас, что важные темы обсуждаем.
5: Говорить о том, что Украина готовила нападение на Россию, это немыслимый бред.
0: Каждый понедельник и четверг в 19:00 на Первом радио.
5: В прямом эфире с трансляцией.
6: Ночь без границ.

Наша музыка. Ваше настроение. Первое радио.

0: Первое радио 891. Стримы один за одним. Андрей Данилко.
1: И у меня никогда не было какого-то страха или выбора говорить и думать, если я скажу вот так, будут ли у меня концерты там где-то в России. Мне абсолютно не страшно. Я не понимаю, как это может быть страшно другим.
0: Прямые трансляции и интересные гости. Подписывайтесь и смотрите канал Первого радио в Ютубе.
1: Ребята, все будет хорошо. Я это знаю.

Наша музыка. Ваше настроение. Первое.

Наша музыка. Ваше настроение. Первое радио.

0: Сава. На этом острове так хорошо. Будь моим Робинзоном, а я буду твоей пятницей.
1: Пятницей, конечно.
2: Как? Уже пятница?
3: Каждую пятницу с 7 до 10 «Савино утро» на Первом радио.
2: Фух, успел. Доброе утро, дорогие друзья. Раннего всем пробуждения в студии.
3: Каждую пятницу просыпайтесь с Савой.
4: «Савино утро».

0: сказать, что сказать мне?
1: Наша музыка. Ваше настроение. Первое радио.